0: Первое радио.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
3: Я такая яркая, что прям дар.

0: Радио 89.1 FM.
1: Товарищи,
2: каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего.
5: Валите вы уже быстрее.
2: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Всем вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
4: Я такая яркая, что прям

0: Первое радио.
1: 89.1 FM.
0: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
0: С 15 до 17.
2: На исходные.
0: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
0: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
0: Город Диско.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Что и где происходит? Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: В самой спортивной стране мира только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Горячий песок.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды поглоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
2: Здравствуйте, вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
3: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Радио 89.1 FM.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Как связать это?
2: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
1: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
2: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
4: Даже я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
5: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
1: Вот. Оно вам.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: тобой.
1: Всегда с тобой.
2: Простые.
3: Daddy, what are you doing?
2: Серьезные.
4: И что вы думаете, она сказала?
2: Бестактные.
5: Читай.
6: Открой личко, а?
2: Большие.
7: Вау.
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Rebelde. Всегда с тобой.
3: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
4: Воды бы глоток.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
3: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
7: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
8: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Улья.
3: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
4: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
5: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
6: Это круто! Это здорово!

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио.
1: Берг, здравствуйте. Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетные удары и удары беспилотниками по нескольким целям на юго-западе Саудовской Аравии. По сообщению хуситов, среди целей были международный аэропорт в городе Абха, авиабаза имени короля Халида, а также объекты государственной нефтяной компании Сауди Арамко в Абхе и Джизане. В сообщении хуситов говорится, что атака велась с применением ракеты беспилотников. На данный момент независимого подтверждения попаданий по всем заявленным целям и данных о возможных жертвах нет. Ранее источники Financial Times сообщили о новом ударе по нефтяному объекту Сауди Арамко в Джизане. Масштаб повреждений оценивается. Сегодня рано утром на 85-й трассе около деревни Джудейда-Макр автомобиль насмерть сбил мужчину в возрасте примерно 40 лет. Прибывшие на место парамедики службы Маген Давид Адом констатировали смерть этого мужчины. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По данным американской газеты «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на официальных лиц, Великобритания намерена сегодня ввести запрет на торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях в Иудее и Самарии. По данным издания, Лондон готовит масштабные экономические ограничения против поселений. Помимо запрета на торговлю, меры могут включать санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве на этих территориях. Президент Аргентины Хавьер Милей поделился в своем аккаунте в сети X публикацией министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, призвавшего премьер-министра Бениамина Нетаньяу признать суверенитет Аргентины над Фолклендскими островами и ввести санкции против Великобритании. Бен-Гвир написал по-испански, что пришло время государству Израиль публично признать, что Фолклендские острова являются оккупированной аргентинской территорией. Он также обвинил Великобританию в добыче нефти в районе островов и призвал Нетаньяу признать аргентинский суверенитет над архипелагом и ввести санкции против Лондона до тех пор, пока продолжается оккупация. Заявление Бен-Гвира прозвучало на фоне сообщения о том, что британское правительство готовит дополнительные экономические меры против еврейских поселений в Иудее и Самарии. Спор о суверенитете над Фолклендскими островами продолжается между Аргентиной и Великобританией десятилетиями. Милей в последние дни вновь резко активизировал аргентинские претензии на архипелаг и объявил об ужесточении санкций против компаний, занимающихся добычей нефти в районе островов. Лондон заявил, что его позиция в отношении суверенитета над Фолклендскими островами остается неизменной. Минувшей ночью армия России нанесла очередной массированный воздушный удар по Украине. Киев ночью подвергся удару баллистическими ракетами. В Соломенском районе обломки упали на пятиэтажный жилой дом. Еще один трехэтажный жилой дом получил повреждения. Там же загорелось складское помещение. В Дарницком районе обломками был поврежден автомобиль. Информация о пострадавших уточняется. Беспилотники атаковали также Киевскую область. В Бориспольском районе возникли пожары на промышленных предприятиях. На одном из объектов огонь уничтожил 7 грузовиков. Кроме того, дважды было атаковано здание логистического комплекса. Удары и пожары зафиксированы также в Фастовском районе. По данным Государственной службы Украины, по чрезвычайным ситуациям пожары были ликвидированы. Сведения о последствиях российской атаки уточняются. В течение нескольких дней армия России воздерживалась от ударов по Киеву. Соответствующее соглашение было достигнуто с администрацией США на период очередной попытки переговоров. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха еще немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность, местами туман, в частности на северо-западе Негева. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 32, в Бершеве на Голландских высотах 36, в Твери на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
2: Прогрев шоу на первом.

0: Алиша Бэтмур, еврейка по маме, сегодня отмечает свой день рождения, 47 лет. Если вы думаете, что я просто назвал рандомное имя, нет ничегошеньки подобного. Это настоящее имя певицы Pink. Доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 8 минут утра, 8 сентября 26 года, вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио, на манеже все те же, Кристина Кипнис.
1: Значит так, вторник официально очень тяжко. Доброе утро.
0: Характер скверный, помните, в «Острове сокровищ».
1: Лен Семенова здесь же, что тебе есть сказать?
2: Доброе утро. Я знаете, что, ребята, вообще обнаружила?
1: Ой.
2: Я обнаружила, что у меня каждый день 110 километров в час, это разные 110 километров, потому что в один день мне 110 километров в час очень быстро, а в другой день как-то вот не очень быстро, а как-то медленно.
0: От чего это зависит?
2: Я не знаю. Я заметила вот эту закономерность и вот пытаюсь это все дело понять. Это у нас Андрей Ежов.
0: Здрасте.
2: Здесь тоже.
0: Да, вот это здесь вот. Тоже да. Сел
2: Я пытаюсь это понять, но у меня пока предположений нет, от чего это зависит.
0: Вот сегодня для тебя как было?
2: Сегодня для меня было хорошо. Самые тютелька в тютельку.
0: Ну, супер.
1: Ну, раз ты затронула дорожную тему, дорожную так. рубрику, да, назовем ее теперь так.
0: Ты разбудила демона?
1: Да, нет, нет, как бы мне есть что сказать по поводу участников дорожного движения, которые проезжают
2: нам
1: или пытаются рядом со мной, но сказать
2: поводу.
1: Я хочу другое. Mm-hmm. Я как тревожник наконец-то поборола это состояние для того, чтобы пользоваться круиз-контроль. И хочу сказать, это потрясающая функция. Я очень долго себе ее не могла позволить, в том плане, что как только я включала круиз-контроль, моя тревожность просто зашкаливала.
2: А что тебя заставило вдруг?
1: Ты знаешь, скорее всего... Ну, сейчас бензин уже как бы понизили, да? Но сначала же его повысили. И я такая думаю, я все буду только на бензин тратить. Все свои деньги.
0: Эмоционально топливные качели получились такие.
1: Не совсем. Как бы да, но нет.
0: Я же говорю, эмоционально топливные качели.
1: Я просто к тому, что вот я как представитель тревожных типов людей, так можно их назвать, нас всех, для меня эта функция была очень-очень...
2: Актуальна, да?
1: Нет. Наоборот, она очень меня нервировала. Потому что, получается, ты же не контролируешь, ты больше как бы включаешься в процесс, смотришь на других участников дорожного движения, вот это вот все. Но сейчас я вам хочу сказать, это такая потрясающая штука.
0: Да вы что?
1: Пока моя тревожность цепит, мы на круиз-контроле с моей бибочкой ездим.
0: С кем?
1: С бибочкой.
0: Бибочкой, я понял. Ну что, друзья, заводите свои бибочки.
2: А ты знаешь, как мою бибочку называют у меня в семье?
1: Да, это ужасно.
2: Бибика. Я говорю, вот это бибика? Нет.
1: Ну это как из серии, знаешь, 2 метра, там, 5, ну короче, 2 метра. Человека.
2: Дюймовочка,
1: дюймовочка,
2: да?
1: Или малыш.
0: Вот а прикиньте, люди бибика. Только что включили радиоприемники. Ну что, друзья?
1: И правильно
0: куда
1: сделать.
0: Они попали?
1: Не-не-не, они сделали правильный выбор. И не выключайте до самого вечера первое радио 89.1 FM. Это частота нашей волны.
0: Так, все, хватит болтать, друзья. Включайте свои бибочки, заводите свои...
1: Сказал?
2: Кто здесь?
0: Я вообще сидел, молчал. Заводите свои бибочки, заводите свои кого там, бибики, бубочки. Неважно, как у вас называется машина, главное, чтобы она завелась, поехала и довезла вас спокойненько до работы.
1: У меня Бэмби.
0: Что?
1: Моя машина
0: просто
1: Бэмби.
0: Просто похвасталась, что украла оленя?
1: Нет, моя машина Бэмби. И у меня, кстати, в салоне моя игрушка, которую мне подарили в 10 лет, до сих пор со мной, Бэмби тоже ездит.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Почему так? Да потому что Рош Ашана скоро, и нужно покупать подарки. И чтобы сэкономить, для этого существует Нета Нафтали из Бикюр. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, где тут получится нам, значит, сэкономить? Давай сразу с козырей зайдем.
2: Давай,
1: карты раскрываем и
2: у
1: начинаем.
2: Нас вообще, да, получится очень круто сэкономить перед праздниками. Не знаю, успеете ли, если вы прямо вот сейчас вы закажете, доедет ли доставка прямо вот до выходных, не уверена, но давайте постараемся. В любом случае, впереди еще куча праздников, сэкономить точно у нас получится на этот раз, потому что на этой неделе мы предлагаем Bikur Laser Pro. Если вы вдруг еще не знаете за такое количество повторений, что такое Bikur Laser, я напомню, что это домашний аппарат для лечения боли. Это полноценный медицинский аппарат, который основан на лазерной технологии, которая очень давно уже существует в медицине, просто благодаря тем, кто в Израиле именно разработал эту домашнюю версию. Теперь все то же самое можно делать дома, регулярно лечить воспаление суставов, воспаление мышц, травмы, постоперационные раны даже, вообще любые раны заживлять с помощью лазерной технологии можно. В общем, это потрясающий совершенно аппарат, который можно использовать еще и всей семьей, потому что у него нет ограничений по возрасту, у него практически нет противопоказаний. В общем, это потрясающая вещь, а версия Pro отличается от предыдущих своей мощностью. То есть аппарат существует на рынке 18 лет, поэтому, естественно, были версии разные. Так вот, это последняя, самая-самая мощная версия по количеству импульсов, которые он как бы пускает к нам в тело, когда мы с ним работаем. Это классная версия, и она обычно стоит в районе 2-2,5 тысяч, потому что она как раз такая последняя, мощная, профессиональная. Ага. А сегодня мы предлагаем ее, эту самую классную версию, приобрести всего за 1490 шекелей.
1: Звездочка 3414.
2: Да, конечно, звездочка 3414. И при этом еще получить подарок абсолютно бесплатно, роскошный массажный
1: шикарно
2: прибор техники Shiatsu с инфракрасным прогревом. Просто для всех ваших затекших шей и плеч после рабочего дня, болящих спин.
1: Это про меня.
2: Это... И про меня тоже, понимаешь? Да,
1: виртуальная пятюня, я понял, да?
2: Да. В общем, всю эту роскошь вы получите бесплатно в подарок к Bikur Laser Pro всего за 1490. Друзья, давайте не упускать эту возможность. Это только для вас к праздникам, поэтому звоните, звездочка 3414, срочно.
1: Так, звездочка 3414, вот прямо сейчас вы даже можете отключиться. Мы простим вас, если вы отключитесь от прогрев шоу на 5 минут, чтобы позвонить по номеру звездочка 3414 и таки заказать Bikur Laser Pro. И в подарок получить еще много плюшек, хорошее настроение, а главное – здоровье. Друзья, звездочка 3414, Нета, спасибо, услышимся
2: чуть-чуть. Спасибо, на связи.
1: На связи. Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
6: Центркар Азур. Берег Ашива 9.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: 7 клинических исследований доказали эффективность. Bicure Laser – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский.
13: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
12: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Реклама.

0: Первому радио 25 лет. Прогрев шоу на Первом.
1: Ну что, друзья, по праздничкам пройдемся. Что у нас интересного сегодня?
2: Слушайте, я смотрю на этот список, и у меня глаза как-то разбегаются. Здесь столько всего, ну, что, например, заслуживает внимания.
3: Всего, да? Да. Вот смотрите, день посиделок на кухне.
2: Ой, классный.
3: Сколько вообще, там было разговоров.
1: Сколько там помыто, сколько перемыто.
3: И это тоже,
1: гостей в том числе.
3: Не-не, но именно вот посиделок. Я имею в виду, что, смотрите, сколько, например, там психологических разборов было. Решение судеб, составление бизнес-плана.
2: Да.
3: Кухня,
2: сплетни,
3: казалось бы.
2: Да, вот это вот все.
3: Вот, то есть, да, казалось бы, она должна была видеть что? Как мы жуем и как мы готовим. Ну и мы моем посуду. А нет. Это и кабинет, и, значит, физиотерапия.
1: Переговорная.
3: И переговорная.
2: Знаете, я просто вспоминаю свои посиделки вот в своей молодости, да, мы снимали с девчонками квартиру, вот, и кухонька была, ну, маленькая, вот как вот в хрущевках,
3: ну, да,
2: вот,
3: да,
2: вот,
3: да,
2: эти,
3: да,
2: вот малюсенькие,
3: помним,
2: кухоньки.
3: Знаем.
2: И вот ребята с курса приходили, человек 15, да, приходило, и нет, чтобы сесть в комнате, как все нормальные люди.
1: Нет!
2: Все
3: на
2: набивались...
3: голову, но на кухне.
2: Да, все набивались в эту кухню, потому что на кухне уютнее,
1: да,
2: на кухне круче.
1: Ламповее, как,
2: да,
1: сейчас говорят.
3: Во-первых,
2: да,
3: бегать никуда
2: точно
3: не надо. Руку протянул, уже из шкафчика,
2: да,
3: достал чашечку.
2: Да,
3: вторую руку
2: точно
3: протянул, там уже чайник включил, да?
2: Угу.
3: Там потом...
2: Короче,
3: что?
2: Никуда ходить не надо,
3: не
2: круги
3: надо
2: наворачивать не надо. Да?
1: Я вам больше...
3: Время не теряется.
2: Да.
1: Кстати, я заметил, практически в каждой компании, которая собиралась вот так на кухне, обязательно был парень, который ставил ногу на этот, когда разговаривал, ногу на подоконник. Обязательно. Вот стоял, типа, крутой, выпендривался перед девочками.
2: Ты,
1: и
2: знаешь,
1: обязательно
2: что...
1: было странное место для сидения какое-то.
2: Странное
3: какая
2: место...
3: растяжка у него?
2: А
3: на табуретку
2: тебе, я тебе расскажу, какое было странное место для сидения. Дело в том, что вот квартира, в которой мы снимали, вот
1: так,
2: старая хрущевка, там в кухне под подоконником был такой отделение, типа холодильника.
1: Чё?
2: Да, вот, то есть это такой был, ну как, естественный холодильник. То есть там
1: такая...
2: Вот, вот. И вот там было вот это место для сидения очень необычное.
3: Не знаю, это было лично, вот, ну, если мы говорим про те кухни, в которых я была, да, звучит ужасно. Так, подоконник, это я там сидела, это был мой стол, стул, кровать, короче все многофункциональное.
2: Да.
3: Многофункциональный агрегат.
1: Ну, давайте так, смотрите, на кухне же можно не только пить чай и пить в целом. Ну, там же еще всегда хранятся все твои лекарства. Ну, у большинства людей,
3: ну, да,
1: на кухне лекарства. На кухне вся какая-то химутварь чаще всего, помимо, ну, либо там, либо в ванной.
2: Быть, может быть.
3: Больше,
2: да,
3: в ванной, наверное.
1: Ну, не всегда, но я к тому, что ванна.
3: Кухня
1: — это центр притяжения всей семьи, центр сближения.
3: Кстати, песни, душа, даже душа, элементарно песни. Не поется же так?
2: А ночью на кухне,
3: да,
2: а
3: да,
2: скинет
3: или
2: туфли.
3: Или там что-то с мамой на кухне поболтать, как это здорово. Никто не говорит в спальне там, или в салоне там, или еще. Нет, кухня. Во-первых, удобное слово. Кухня.
2: Да, согласна.
3: Так, день гармониста.
2: Чего?
3: Грамотности.
1: Кристина,
3: соло! Не мой день. Да не мой день, международный день грамотности.
2: Сегодня, кстати, вот Нету Нафтали надо поздравить. Сегодня Всемирный день физиотерапии. День специалиста по физической реабилитации.
3: Нета, напиши, ты нас слышишь?
2: Мы ее в следующем выходе, когда она появится у нас на связи, мы ей скажем об этом.
1: Девочки, всемирная замена прощенному воскресенью.
2: Это
1: день извинений. Пардон дэй. Парадон дэй это когда пришел к стоматологу,
2: да,
1: по-моему.
2: Да.
1: У вас парадон дэй.
3: Вы очень главный праздник, вернее, пропустили человека, которого нужно отдельно поздравить.
2: Это еще финансист?
3: День финансиста, конечно. Этих людей надо любить, холить и лелеять.
1: Если вы еще не дошли до Теодора Драйзера книги «Финансист», обязательно прочитайте, не пожалеете.
2: Я читала, и Драйзера надо, вот уже пришло то время, время, когда надо перечитать.
1: Перечитать. Ребята, и причем там же три книги у него. Одного цикла.
2: Ребята, сегодня день сериала «Звездный путь».
3: Вот что это?
2: Как я его обожаю.
3: Понятно.
2: Это просто шикарная штука. Ребята, если не видели, обязательно посмотрите. Да, он немножко местами где-то какой-то такой вот наивный немного, да, вот, но это просто вот must see, как
4: любимый
2: говорится.
4: Сериал Шелдона Купера из «Теории большого взрыва».
3: А
4: идем
3: он
4: дальше.
3: Про этот сериал говорил?
1: Про «Звездный путь» он
3: да?
1: говорил.
3: А, да. Прекрасно.
1: «Стар Трек», конечно.
3: Как неинтересно.
1: Только что тебя возненавидела вся тусовка Кураж-Бомбея.
3: Да вообще без проблем. США сегодня 37 лет как отмечается День клятвы верности.
1: Где еще раз США?
3: США. Говори правильно, Андрей. Также в США телефонный вторник.
2: Чего?
1: Что значит телефонный вторник?
3: Понятия не имею. День финикового хлеба с орехом. Леночка, для тебя.
2: Что-то хлеба мне как-то вот не хочется.
3: Хлеб и соль.
1: Друзья, внимание.
2: Хлеба и зрелищ тогда уже.
3: Нет соли.
1: Друзья, внимание. Делин-делин. 390 лет
4: тому назад.
2: Так.
1: 8 сентября 1636 года в США основан Гарвардский университет. Или, как его еще называют, Гарвард.
2: Да.
1: О, но это что-то да. невероятное.
3: А также, вот, естественно же, 8 сентября 1930 году впервые поступила в продажу клейкая лента, которую мы все называем скотч.
2: При помощи скотча и такой-то матери мы очень любим ремонтировать все.
1: Лена, прости, как будто хомяк чихнул. Еще раз. Спасибо. Так, ну что, друзья, а мы переходим непосредственно на песню. А песенка у нас будет веселая, называется «I Did». То есть
3: танцы-обниманцы.
1: Нет.
2: Танцы-обжиманцы? Какие еще варианты будут?
1: Как бы сказал гнусавый переводчик из 90-х на кассетах ВХС, я делал. Поехали, друзья.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Игорь Красковский, как всегда, в пути, в дороге, где-то в командировке. Игорь, доброе утро.
2: Да, доброе утро, Андрей. Доброе утро всем, кто слушает первое сейчас. Я продолжаю сегодня в командировке в компании Bicur Laser. Итак, друзья, Bicur Laser Pro, 7 клинических исследований доказали эффективность Bicur Laser. Это мощный прибор против боли. Идеальный подарок, к слову сказать, для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Ну и только сейчас, друзья, специальная акция. Модель Bicur Laser Pro сегодня со скидкой в размере 50%. Всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей, а также 60 дней пробного использования на особых условиях. Поэтому звоните прямо сейчас, друзья, и заказывайте прямо сейчас. Звездочка 3414, Bicur Laser, звездочка 3414. Спасибо, будьте здоровы, живите без боли вместе с Bicur Лейзер. Андрей, спасибо.
1: Игорь, тебе спасибо большое. Услышимся в следующем чаще. Звездочка 3414.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.
3: Так, ну что, дорогие друзья, мы шли, да, и наконец дошли. Прогрев-шоу продолжается. Мы добрались таки, да, до гороскопа. Пора посмотреть, насколько сегодняшний день вообще собирается с нами сотрудничать. Кто против?
4: Я.
3: Но не получится.
1: То есть ты не ожидала отрицательного ответа от Кристины Кипнис?
3: Короче, если брать все знаки зодиака, то звезды предупреждают. Сегодня совсем не тот день, когда все идет по плану, а дела организуются сами собой.
4: Пожалуйста!
3: Вот, поэтому пытаться переделать весь мир под свое расписание, скорее всего, бессмысленно. Зато весь день звезды будут мягенько так, но очень настойчиво склонять нас к отдыху и ничего не делать.
4: А, не, нормально.
3: И если есть такая возможность, поддайтесь этому импульсу. Правда, есть один нюанс. Алкоголь сегодня лучше не использовать.
4: Нормально.
3: В качестве главного инструмента релаксации. Звезды предупреждают, что именно в вопросах сомнительных удовольствий сегодняшний день может подтолкнуть к некоторой неумеренности.
4: Не, нормально, хороший гороскоп.
1: Мне звезды, знают, как будто что-то не договаривают. Есть такое ощущение?
4: Они а вот сейчас знают, они договорят для всех знаков зодиака и начинают, естественно, овны.
3: Ну.
4: День начнется с ощущения, что вам срочно нужно что-то изменить, переставить, переделать или хотя бы основательно покритиковать, но не сопротивляйтесь этому порыву, но сначала убедитесь, что вы точно знаете, что именно хотите получить в результате. Я знаю, что я хочу получить. Ближе к вечеру.
3: Сон, я знаю, сон.
4: И денег.
3: Да.
4: Ближе к вечеру обстоятельства станут спокойнее, и вы поймете, что некоторые вещи прекрасно обходятся без вашего героического вмешательства, что нет.
1: Тельцы, звезды предлагают сегодня никуда не торопиться и внимательно присмотреться к тому, что происходит вокруг, потому что самые интересные возможности могут появиться именно тогда, когда вы перестанете за ними гоняться. В личных делах полезно проявить немного больше мягкости, особенно если рядом находится человек, который давно пытается вам что-то объяснить.
3: Близнецы, вам с самого утра будет казаться, что у вас в голове одновременно открыто слишком много вкладок, и закрыть хотя бы половину из них окажется задачей почти что космического масштаба. Не пытайтесь успеть все сразу. Сегодняшний день лучше провести в режиме по одной проблеме за раз, иначе к вечеру вы можете обнаружить, что устали даже от собственных мыслей.
4: Фух. Да, конечно, да. Раки, сегодняшний день способен приятно удивить вас там, где вы вообще ничего особенного не ожидали. Поэтому не отмахивайтесь от случайных предложений, встреч и разговоров. Особенно удачно сложатся дела, в которых потребуется ваша интуиция. Сегодня она может оказаться гораздо полезнее любых таблиц, расчетов и советов из интернета. Вашего.
3: Да.
1: Этого вашего.
3: Да.
1: Львы, вам будет особенно легко сегодня убедить окружающих в собственной правоте. Но
4: звезды,

0: Если наводить порядок абсолютно во всем, то рискуете обнаружить беспорядок там, где остальные люди его вообще никогда не замечали.
1: Это шизоид называется.
0: Ага, да, позвони мне, не звони.
1: Да, пирочек тронется вагон.
2: А что весов ждет? Вы сейчас обалдеете. Так, весы, вам сегодня придется делать выбор, который на первый взгляд покажется гораздо сложнее, чем он есть на самом деле. Поэтому не стоит устраивать внутренний референдум с участием всех знакомых и родственников. Доверьтесь собственному ощущению правильности момента. Иногда лучший вариант находиться ровно посередине между «да, ну его» и «а вдруг это судьба».
0: Ой. Кто у нас там дальше?
3: Дальше скорпионы. Сегодня вы наконец-то сможете сказать то, что давно вертелось на языке. Но здесь главное не перепутать честность с желанием слегка задеть собеседника, ну или нанести ему тяжкие телесные.
0: Это Андрей, между прочим, сам придумал про тяжкие телесные.
3: Нет, это от звезды мне прилетело.
2: Там было вкусный собачок.
0: Just a little кусь, да.
3: Комета в голову. В рабочих и бытовых вопросах ваша настойчивость принесет хороший результат. Если вы будете помнить, что не каждую дверь обязательно открывать с ноги.
0: Вот это, кстати говоря, да. Стрельцы, вам сегодняшний день может внезапно внести в привычный распорядок небольшую авантюру, и именно она окажется самым приятным событием суток. Не отказывайтесь от спонтанных планов только потому, что они появились в самый последний момент. Иногда лучшие истории начинаются со слов «Ладно, была не была».
2: Это 100%. Здесь это лучшее, что может вообще придумать человечество. Козероги, вот еще что. Сегодня вам захочется взять под контроль буквально все, прикиньте. От рабочих задач до поведения окружающих. Но звезды напоминают, что второй пункт этого списка может оказаться самым неблагодарным. Сосредоточьтесь на том, что действительно зависит от вас, и тогда именно сегодняшний день принесет гораздо больше удовлетворения, чем если вы будете пытаться руководить всем человечеством. Да захватывайте все человечество. Какая проблема?
3: Вот у кого с этим проблем нет, так это у водолеев. Вашу светлую голову сегодня может посетить идея, которая сначала покажется странной, но не спешите отправлять ее в мусорку. Возможно, именно эта необычная мысль поможет вам решить старую проблему, но новым способом, особенно если вы позволите себе хотя бы ненадолго отойти от привычных схем.
0: Ну и рыбы. Сегодняшний день располагает к приятным разговорам, душевным встречам и маленьким радостям, которые обычно теряются среди больших планов и важных дел. Постарайтесь не загружать себя лишними обязательствами и оставьте немножко времени для себя. Сегодня это будет не проявлением лени, а вполне разумной заботой о собственном настроении и здоровье.
2: И к рыбам, пожалуй.
4: Прогрев шоу на первом. Реклама.
5: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Роша Шана в гастрономе Елисеевский.
2: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Реклама. Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
4: Прогрев-шоу.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Что ж, Рош ха-Шана уже совсем близко, а значит начинается традиционный праздничный квест, что подарить родителям, ну и вообще своим друзьям и близким. Мед съедят, цветы завянут, а вот еще один сервиз, конечно, да, возможно, но я думаю, что нужно пора уже пожалеть вот шкаф, в котором вы это все поставите. Поэтому сегодня поговорим о подарке, который действительно может пригодиться. И у нас, между прочим, на связи Нета Нафтали, представитель компании BQ Laser. Нета, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Слушай, ты знаешь, а я вот от себя тебе дарю 3 минуты. 3 минуты эфира. Говори, я даже тебя перебивать не буду. Все, я умолкаю.
2: Все, засекаем 3 минуты.
1: Давай.
2: Друзья, 3 минутки у меня всего есть для того, чтобы сообщить вам, что перед праздниками, как раз в эту прям нашу любимую осеннюю пору, когда у нас много праздников подряд, мы для вас сделали очень-очень классную акцию от BQ Laser. Только сейчас вы сможете приобрести его, причем еще в версии Pro, самой последней, самой мощной нашей версии. То есть, если у вас есть предыдущие какие-то, вы с ним, в принципе, знакомы, но у вас нету Pro-версии, это очень хороший повод ее приобрести. Вы сможете ее приобрести за 1490 шекелей всего. Обычно она стоит не менее 2-2500, но сейчас вот такая специальная цена для вас, но это даже еще не все. К ней сегодня, к этой Pro-версии, вы сможете получить в подарок абсолютно бесплатно роскошный массажный аппарат в виде такой подушки с техникой, массажной техникой Shiatsu, с инфракрасным прогревом. Я лично пробовала этот аппарат, он совершенно замечательный, мне потом очень печально его отдавать обратно после работы. Вот, совершенно роскошная вещь и в качестве подарка, и в качестве подарка себе, как хотите, который стоит сам по себе не менее 600 шекелей, даже просто на сайте производителя. А сегодня вы получите его абсолютно бесплатно в подарок, плюс к BQ Laser уже версии Pro, уже по замечательной цене 1490. Даже эту цену все еще можно разбить на платежи, если вам так захочется. Доставка абсолютно бесплатная по всей стране. И 30 дней пробного периода по очень приятным условиям, если вам тоже захочется сначала попробовать. Все, слушай, даже не 3 минуты, я уложила даже в 2.
1: Ты нереальная красотка, но ты забыла самое главное. Короткий номер, я его за тебя напомню. Звездочка 3414, звездочка 3414. Между прочим, вот в новом году люди должны меньше всего заботиться о своем здоровье. Почему? Чтобы меньше болела спина. Поэтому BQ Laser это самый лучший подарок, который вы можете подарить своим близким и друзьям. Поэтому все подробности и консультация про аппарат BQ Laser Pro, звездочка 3414, еще раз звездочка 3414. Нета, тебе огромное спасибо, мы с тобой услышимся
2: спасибо,
1: в следующем часе. А я еще раз напомню номер телефона, звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Полон мир странностей, уникальностей и чудесатостей, как говорится, чудесатости? В книге Льюиса Кэрролла
2: «Колесо стране чудес». Чудесати, все, да. Слушайте, у меня есть интересная новостишка. Я уверена, что вы о таком не слышали. В Техасе возле одного из ресторанов за мусорным баком заметили странное животное.
1: Где-где?
2: В Техасе. Ага. Очевидцы решили, что это маленький кенгуру или какая-то обезьяна, и вызвали полицию. Но прибывшие сотрудники вместе с зоологами выяснили, что перед ними кинкажу. Это небольшое ночное животное, родственник енота, которое вообще-то обитает в Центральной и Южной Америке. Как оно оказалось в Техасе возле ресторана, неизвестно.
1: Интересно.
2: Зато известно, что зверек успел обжечь лапой о горячий асфальт, поэтому его спасли и передали специалистам.
1: Бедненький.
2: Слушай, вот мне нравится уверенность людей. Вот увидели непонятное животное за мусорным баком и сразу определили.
1: Надо
2: маленький
1: потрогать.
2: Кенгуру
1: да.
2: В Техасе, да?
1: Все.
2: Возле ресторана.
1: И не обсуждается.
2: Кенгуру. Все. Да, и не обсуждается. Хорошо, что зоологи в курсе всего.
1: А и, скорее всего, знаешь, как об этом узнали, Лен?
2: Mm-hmm.
1: Через телефон пока скроллили ТикТок, потому что одна женщина в Китае таким образом, значит, и навернулась с лестницы. Дело в том, что женщина так погрузилась в свой телефон, что вместе с креслом упала с лестницы. Причем, как заявляют ее коллеги, уже ей делало начальство замечание, что она часто сидит в телефоне. Дело все в том, что она вообще не собиралась приближаться к ступенькам и, сидя в этом кресле, просто погрузилась в скроллине ленты. Но погружение оказалось, видимо, таким глубоким, что дам вообще не заметила, что колесики куда-то едут у кресла.
3: А мне вот
1: и она благополучно вернулась.
3: Что она там такого читала, увидела? Ну вот просто мне бы хотелось вот в этот момент посмотреть на этих людей. На их экран телефона. Чё там?
1: Скорее всего, это какое-то видео, под которое ты просыпаешься в 3 часа ночи, которое у тебя на автомате играет, знаешь? Это...
3: Не понимать.
1: Любовницы Сталина.
3: Я не понимать. Ну чё, прикольненько, конечно, это все. Ну а также прикольненько то, что час, между прочим, коллеги, если вы не заметили, пролетел просто незаметно.
1: Очень быстро.
3: С нашими радиослушателями это происходит всегда. Потому что, во-первых, с нами интересно и с ними интересно. С нами весело и с ними весело. Ну и, естественно, Первое радио, которое всегда заботится о вашем и ментальном здоровье, и физическом здоровье, и музыкальном здоровье. Все для вас. Все о вас. 89.1 FM. Это Прогрев шоу. Первое радио. Лен Семенова.
2: Не заткнуть ее. Я Андрей Ежов.
1: И Кристина Кипнеса.
3: Услышимся в следующем часе.
2: Не переключайтесь. Ребята.
1: Не убавишь, не прибавишь.
2: Ага.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Учения в системе здравоохранения Иерусалима. Подробнее через несколько секунд. Восемь утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство здравоохранения сообщило, что сегодня и завтра в системе здравоохранения Иерусалима пройдут учения. В них примут участие больница Адаса Арацофим, поликлиники, больничные кассы Клалит и Макаби, а также службы здравоохранения в городе Маалядумим. В рамках учений будет наблюдаться оживленное движение сил безопасности, а в больнице и поликлиниках будут присутствовать участвующие в тренировке команды. В министерстве отметили, что речь идет о плановой подготовке к нетрадиционным сценариям террористических актов. Текущая работа больницы и больничных касс во время учений будет проходить в обычном режиме. Газета «Арец» опубликовала сегодня материал, основанный на расследовании Шломи Эльдара и Рут Юваль для их книги «Заложники. 843 дня бездействия». Авторы утверждают, что примерно за полторы недели до нападения Хамаса 7 октября премьер-министр Бениамин Нетаньяу получил предупреждение от президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бен Заида о том, что лидер Хамаса Яхья Синуар готовит значительное событие. По данным расследования, Синуар через посредника передал сообщение о подготовке землетрясения, после чего бен Заид провел с Нетаньяу продолжительный телефонный разговор. Как утверждается, Нетаньяу счел, что речь может идти об эскалации в Иудее и Самарии и не передал содержание предупреждения министру обороны, начальнику генштаба, главе общей службы безопасности и директору Моссада. Авторы пишут, что в тот же период схожий сигнал поступил и из Египта. Глава египетской разведки Аббас Камаль якобы предупредил канцелярию премьер-министра, однако получил ответ, что Израиль контролирует ситуацию в секторе Газа и основные опасения, связанные с Иудеей и Самарией. В публикации рассматриваются и первые попытки посредничество после нападения 7 октября. Согласно расследованию, вечером того же дня премьер-министр Катара Мухаммад Аль-Тани связался с директором Моссада Давидом Барне и сообщил, что Хамас готов обсуждать освобождение гражданских заложников при посредничестве Катара. Барне, как утверждается, ответил, что Израиль в тот момент был не намерен вести переговоры с Хамасом. В канцелярии премьер-министра отвергли утверждения авторов и заявили, что Нетаньяу не получал подобного предупреждения от президента Объединенных Арабских Эмиратов. Бывший начальник генштаба Герца Алеев и бывший глава Шабака Ронен Бар сообщили, что о таком предупреждении им известно не было. По данным информационного портала «Вести», Турки Аль-Малики, представитель саудовской коалиции, оказывающей помощь правительственным силам в Йемене, сообщил, что 73 мирных жителя, включая женщин и детей, пострадали в результате атак хуситов на объекты в городах Абха, Хамис, Мушайт, Джазан и Наджран в Саудовской Аравии. По его словам, атаки на гражданские и экономические объекты представляют собой опасную эскалацию и нарушение суверенитета Саудовской Аравии. Аль-Малики добавил, что силы коалиции примут все необходимые оперативные меры для сдерживания хуситов, реагирования на источники угрозы и нейтрализации возникшей опасности. Как сообщает издание Wall Street Journal, доходы Ирана от экспорта нефти стремительно падают в результате американской морской блокады в Персидском заливе. По данным компании Kepler, с момента возобновления блокады в середине июля ни одна партия иранской нефти не пересекла залив, а запасы, уже находящиеся на танкерах за пределами залива, сократились примерно с 90 миллионов баррелей до 29 миллионов и могут истощиться к середине октября. На этом фоне инфляция в Иране уже превысила 80%, а Международный валютный фонд прогнозирует, что его экономика сократится в этом году на 5,4%, что является самым резким падением с 1980-х годов. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха еще немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность, местами туман, в частности на северо-западе Негева. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32, в Бершеве на Голландских высотах 36, в Твери на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Прогрев шоу на первом.

0: И снова доброе утро, солнечный Израиль, 8 часов 8 минут утра, 8 сентября 26 года, вот ты слушаешь прогрев-шоу на первом Скрис-Кипнес.
1: Здравствуйте, наидобрейшее утро, Лена Семенова здесь же.
2: Доброго утра всем, и Андрей Ежов тоже в этой студии.
0: Здрасте, нет ощущения, что сегодня Кристина какая-то слишком официальная? Добрый день, дорогие друзья.
1: Понятия не имею, о чем ты. И ребята, я тут такое нашла. Давайте немножечко окунемся в израильскую статистику. Короче говоря, я уверен, что вот это вот та статистика, о которой я сейчас скажу, утро никому не испортит. Короче говоря, перед Рош Ашана появились свежие данные о том, какие имена родители в Израиле чаще всего выбирают для своих малышей.
0: Гай.
1: Итак, нет. Среди, значит, еврейских мальчиков в лидерах есть такие имена, как Ариэль, Давид и Рафаэль.
2: Причем, это первая, то есть троечка, топ-3.
1: Да, причем вот именно имя Давид, мне кажется, вообще, имя с пожизненным каким-то абонементом в израильские рейтинги. Меняются поколения, моды, технологии, а вот Давид, стабильно держит позиции. А вот у девочек на первом месте имя Авигаль. Красивое библейское имя, которое в последние годы снова вот набирает ту самую популярность. Вообще, на самом деле, интересно наблюдать, как в Израиле выбирают имена. С одной стороны, родители, да, они хотят чего-нибудь такого красивого, современного, а с другой стороны, вот эти традиционные наши старинные имена, совершенно как бы вот не собираются сдавать позиции. Угу. Вот такая вот статистика собралась перед Рош Ашаной.
2: Это здорово, на самом
0: вообще,
2: деле.
0: Вы заметили, пошла сейчас мода не только по Израилю, а по всему миру. Не знаю, задал ли тренд Израиль или какая-то другая страна, но суть в том, что этот тренд уже повсеместно есть. Уже во всех странах называют старыми местными именами. Допустим, Прасковья и Фёкла есть, допустим, в одних странах, в других Бьёрн Сендем в Замбомт какой-нибудь, где-нибудь в Норвегии и так далее. То есть какие-то берутся старые имена, которые иногда черт ногу сломишь, как произнести, но тем не менее.
1: Зато красиво.
0: Естественно. Более того, кстати, вот валийцы, которые из Уэльса, они же все за свою идентичность очень сильно борются, у них там умирающий язык и так далее, так они и свои валийские имена начали воссоздавать помимо языка.
1: Круто.
0: И это тоже не выговоришь.
2: Дело в том, что я где-то читала, что, оказывается, после чемпионата мира мальчиков стали часто называть Эрлингами.
1: А, да?
2: Да, пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста, тебе тренд.
0: А сколько после появления такого гонщика, как Энцо Феррари, начали называть Энцо?
2: Абсолютно точно. Слушайте, ребята, у меня тоже есть новостишка. Вот представьте такой разговор на яхте. Ребята...
1: Где, на яхте?
2: На яхте. Ага. Идут люди в море, да?
0: Представь себе на яхте.
2: Да. Идут, значит, ребята вот по морю, и так вот разговор. Ребята, у нас проблема. Что случилось? У нас сова.
1: Что?
2: А откуда?
0: Совабьем?
2: Мы не знаем, но теперь она с нами. Короче, британские военные моряки участвовали в парусной гонке вокруг Великобритании и Ирландии, когда примерно в 70 морских милях от берега на их яхту попыталась приземлиться сова. Слушай, я бы вот поняла, если бы там, например, чайка или какой-нибудь, кто там он, альбатрос, да, или еще что-то такое. Но тут приземлилась сова. 70 миль от берега.
0: Ага, что? Высадка у скал Дувра усложнилась.
2: Типа... Да-да-да. Птица несколько раз падала в море, но все-таки добралась до палубы и забилась там от усталости. Моряки завернули ее в полотенце, связались со спасателями диких животных. Сначала сову назвали Little Reg, но потом выяснилось, что это самка, и имя изменили на Little Regina. В итоге птицу доставили на берег и передали специалистам, и она была просто сильно истощена. Я, конечно, понимаю.
0: Ну, такое бывает.
2: 70 миль вообще. Что делала сова в море?
0: Вообще сова. Совы, да, особо там не летают. Зачем?
1: Вот. За любимым полетела.
2: Да.
1: А он ее бросил.
0: Так, а подожди, а это день был? Или ночь, или не сказано?
2: Не сказано, это была просто вот парусная гонка.
0: Рега! Совы спят днем, что такое?
1: А кто выпустил? Я ж говорю.
0: Может, она сбежала от вот того самого мужика у скалдувра, который ходил и говорил, фотографии с совой, фотографии 10 фунтов.
1: Абьюзера.
0: Может быть, да. Может, он ее держал в клетке, а она от него сбежала, даже спать не смогла.
1: Ну все, я готова плакать.
2: Не надо.
0: 3, 2, 1.
1: Жалко.
2: Птичку жалко, но и...
0: теперь моряки спасли.
2: Да, ее спасли.
1: Знаете, пусть на нашей планете будет больше добрых дел.
2: Здесь ты абсолютно права. Но дело в том, что чтобы их было больше, мы сами должны делать эти добрые дела. Так они же сами не делаются.
1: Начнем сию секунду с песни, потому что именно песня задает тот самый ритм, который нам необходим.
0: Медляк, поехали.
1: Идеально.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Бывают такие ситуации, о которых мы вот вспоминаем только тогда, когда вот, ну, что-то заболит, да, и вот организм в этот момент очень тактично просто напоминает о себе: алло, вообще-то тоже здесь. И вот поскольку праздники впереди, самое время вспомнить не только о праздничном столе, но и, естественно, о своих любимых и о себе самому. Поэтому у нас в этой студии сейчас на связи Нетан Нафтали, представитель компании BQ Laser, и рассказывать она будет нам про BQ Laser Pro, новые технологии, которые помогают уменьшить боль вот в домашних условиях. Нета, здравствуй.
2: Доброе утро еще раз.
1: Нет, давай вот с приятного, так как я уже сказала, что вспомнить о себе не только о праздничном столе, а вот о себе любимом и сделать подарок, поэтому давай вот сразу про подарочек.
2: Так, да, конечно, про подарочек. Вообще сегодня мы дарим совершенно роскошный подарок, плюс к BQ Laser Pro, который стоит только сейчас, только на этой предпраздничной неделе, значительно меньше, чем обычно. Обычно, кстати, такое по секретику скажу, так как это все-таки полноценный медицинский прибор, он одобрен нашим Минздравом, его можно найти даже в больничных кассах, его можно найти в сетевых аптеках, но значительно, конечно же, дороже он там стоит, потому что там своя ценовая политика и все остальное, своя прибыль, а мы сегодня предлагаем вам его приобрести по цене в 1490 шекелей. Версия Pro — это никакой не там когда-то открытый прибор, это абсолютно новый прибор, который вы сможете купить по такой замечательной цене. Обычно он стоит не меньше 2-2,5 тысяч. Вы вот прямо сейчас можете, не знаю, открыть сайт Суперфарма и увидеть там как раз примерно такую цену. А сегодня вот только для слушателей замечательного нашего первого радио мы предлагаем такую классную цену. И еще к ней подарок совершенно бесплатно. Роскошный массажный прибор в технике шиатсу с инфракрасным прогревом, удобный, беспроводной, кстати, очень удобно им пользоваться, абсолютно бесплатно. Он сам, этот прибор, стоит обычно не менее 600 шекелей, а мы вам сегодня его, друзья, подарим, плюс к BQ Laser Pro, и так уже по очень-очень приятной цене. Мы такое не можем делать часто, сами понимаете, но так как это наш любимый праздничный осенний период, самые классные праздники в году у нас сегодня вот сейчас подряд в сентябре-октябре, поэтому мы для вас делаем вот такую замечательную акцию. Приобретайте скорее, звоните по номеру *3414 BQ Laser Pro 1490, и еще в подарок роскошная массажная подушка, прибор в технике шиатсу абсолютно-абсолютно бесплатно.
1: Слушай, ну просто не добавить, не убавить. А вот давай кратенько и очень быстро.
2: Давай.
1: А что эта подушка делает?
2: Техника шиатсу — это японская массажная техника, которая почти буквально переводится как надавливание или продавливание пальцами. То есть это такая, она выглядит как...
1: На точке она работает, да?
2: Да. Это выглядит как такой большой воротник, который мы кладем, например, себе на шею или на плечи, или на поясницу, или даже можно на ноги положить, просто куда удобно. Мы вот эту всю конструкцию кладем на себя, и в этой конструкции, получается, внутри этой подушки передвигаются по часовой и против часовой стрелки такие шарики, которые, получается, оказывают вот это приятное массажное давление, но плюс еще к этому инфракрасное излучение очень мягко прогревает именно что мышцу, то есть обычный прогрев — это как бы прогрев просто воздуха, да, как грелка, например, а инфракрасный прогрев, он точечно прогревает именно мышцу, и получается такой и прогрев, и массаж, и тотальное абсолютно расслабление мышц. Я ее обожаю, эту подушку, мне очень... С крепящим сердцем отдаю ее обычно после каких-нибудь эфиров. Она совершенно замечательная, очень приятная. Она кожаная снаружи, она выглядит совершенно роскошно. Ее можно подарить как очень роскошный подарок, если вам это захочется. В общем, друзья, а мы сегодня вам это даем бесплатно к BQ Laser Pro. Вообще не упускайте.
1: Нета, огромное тебе спасибо. Просто огромнейшее за такой подробный, четкий разбор. Итак, перед праздниками особенно хочется напомнить, что забота – это не обязательно что-то сложное. Иногда лучше подарок – это тот, который действительно может пригодиться. И вот BQ Laser Pro как раз из этой категории. Цветы завянут, конфеты закончатся, а забота останется. Поэтому если у вас остались какие-то вопросы, то все подробности можно узнать по короткому номеру телефона. *3414. Еще раз, *3414. BQ Laser Pro. Берегите себя и своих близких.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом. Реклама.
3: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
4: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию Крош-Ашана. Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
5: Мантис, мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
12: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
13: Реклама. Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
14: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Игорь Коросковский снова с нами. Игорь, привет.
2: Привет, привет, Андрей. Привет все, кто слушает Первое радио. Я сегодня в командировке в BQ-Laser. Итак, друзья, BQ-Laser Pro. Это 7 клинических исследований доказали полную эффективность. BQ-Laser – мощный прибор против боли. Ну и к тому же идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-ха-Шана. И только сейчас, перед праздником, специальная акция. Модель BQ-Laser Pro со скидкой в размере 50%. Всего лишь 1490 шекелей. И к тому же подарок стоимостью 500 шекелей. А еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Итак, друзья, заказывайте прямо сейчас. Звездочка 3414. BQ-Laser Pro со скидкой 50%. Звездочка 3414. Будьте здоровы, друзья. Живите без боли и с праздником наступающим. Андрей, тебе огромное спасибо.
1: Тебе огромное спасибо, звездочка 3414, и тебя с наступающим праздником.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.
1: Мы едем дальше. Полон чудес наш мир. Поехали. Mm-hmm. Так, какие новости?
3: Какие новости, сестрица?
4: Слушайте, вот я рассказывала тут про сову, да, про вот этого вот маленького непонятного вот животное, да, которое в Техасе нашли.
5: А вот можно я вот вставлю свои 5 копеек перед тем, как ты продолжишь свою новость? Как раз просто ты говорила про сову там где-то. Где ты это было?
4: Это в Великобритании.
5: А у нас в Израиле тоже есть новость хорошая про козочку. Так вот, значит, нашли в заповеднике Эйн-Гэди некоторое время назад нашли самку нубийского горного козла с очень серьезной травмой ноги. Угу. Печально? Печально. Но ее передали специалистам больницы для диких животных. К сожалению, естественно, спасти ножку, которая у нее сильно была повреждена, не смогли, поэтому ее ампутировали. Но наша героиня, вот эта козочка, судя по всему, решила, что три ноги — это не повод, как бы вот жизненные свои планы и свою жизнь вообще полностью менять. Она прошла лечение, реабилитацию, научилась прекрасно передвигаться и настолько окрепла, что специалисты приняли решение вернуть ее домой в дикую природу, вот в этот заповедник Эйн-Гэди. И вот 7 сентября, то бишь вчера, это все произошло. Козочку выпустили обратно в заповедник, где теперь она снова живет среди своих сородичей и вообще не парится, что у нее три ноги.
4: Это очень круто на самом деле. Вот наши израильские врачи и вот волонтеры, которые занимаются всем этим, вот всеми этими историями, они просто супергерои, супермены и супервумены, правда. Преклоняюсь. Преклоняюсь.
5: Факт.
4: И если, кстати, продолжать тему, я вот хотела начать, да, про животных. Нет.
5: Козочка.
4: Вот. Хочу рассказать, тут тоже новость буквально произошла пару дней назад. В аэропорту Ханеда, это в Токио, таможенники обнаружили у одного 23-летнего пассажира около 200 живых ящериц.
5: Ого!
4: Да, мужчина, то есть он прилетел в Токио, прилетел из Южной Кореи, а животных вез аж из Мексики. И вот...
5: Зачем?
4: Вопросики... Я думаю, что заработать хотел. Но вот способ перевозки особенно прекрасен. Ящериц спрятали в багаже, запихнув их в 22 пары носков.
1: Угу.
4: И среди этих ящериц, кстати говоря, были редкие виды, включая мексиканских аллигаторовых ящериц, которые находятся, между прочим, под международной защитой. И некоторые экземпляры, купленные в Мексике за несколько долларов, вот в Японии, куда он прилетел, могут стоить до 1000 долларов.
5: Вопрос. Изъяли животных?
4: Да, конечно.
5: Вот и отлично.
4: И задержали по подозрению в контрабанде.
5: Очень вот хорошо. Все. Надеюсь, ему впаяют прям вот нормальненько.
4: По полной
5: так.
4: программе, да.
5: Такое о чем нужно... люди думают ради денег? Я, конечно, понимаю, но не вообще не... Я осуждаю на все 100%.
1: Девочки, все удивительная правильно. Новость из Израиля, но при этом она не совсем смешная, она больше удивительная, конечно.
5: Главное, не грустная?
1: Ну, смотря что ты... каких идеалов ты...
5: Рассказывай.
1: Ладно. Ученики государственной школы, религиозной, Афиким, в Бнейбраке, неподалеку от нас, утром в понедельник пришли на занятия и обнаружили, что, короче, железные ворота не просто закрыты, а они заварены.
5: Ой.
1: Заварены. Значит, замок был прям приварен непосредственно к дверям, к створкам забора. И, значит, ученики не могли посетить школу.
5: Расстроились.
4: Слушайте, вот это ж надо было так озадачиться, притащить вот этот аппарат.
1: Паяльник.
4: Паяльник, ладно. Я думаю, что ворота просто паяльником не вот заварить. Да. Я думаю, что это вот этот вот специальный... Мало того, что нужен сам аппарат вот с этим вот рукавом, со всеми вот этими вот крокодилами, как их называют,
5: да?
4: Вот, плюс еще газ, а это огромный баллон, и все. Это ж люди озадачились. Это ж вот чем они руководствовались?
1: Да ничего. Дело в том, что эта школа, несмотря на то, что она ортодоксальная, религиозная, она, тем не менее, смешанная. Так вот, а школа расположена непосредственно рядом с ультраортодоксальным учебным заведением, непосредственно только для девочек. И вот, по словам родителей, некоторые лица, связанные вот с религиозным учебным заведением, с ультрарелигиозным, выступали против существования вот этой смешанной школы, где и девочки, и мальчики учатся. И государственная школа переехала в это здание только после Иранской войны, когда старую школу разбомбили во время Иранской войны. Но вот представляешь, как не хотеть, чтобы... Ну, господи, не лезь к соседу, занимайся своими делами, казалось бы.
4: Ну, вот люди
1: занимайся
4: вот
1: своими делами.
4: Озадачились.
1: Нет, так. Вы взяли в чужой школе, заварили из-за своих каких-то убеждений замок. Ну, странно.
4: Слушайте, а у меня вот какой вопрос. Понятное дело, что вот этим вот религиозным, там глубоко, да, евреям нельзя сидеть там рядом с женщиной и все такое прочее. А вот если я еду на машине, а вот такой вот парень стоит и голосует. Вот, ну, то есть, вот если я остановлюсь, он поедет со мной? Вот
5: но
4: вопрос.
5: Не от всего сердца
4: не
5: будет
4: от всего
5: этому
4: сердца,
5: рад.
4: Да? Да.
5: Ой, этих вопросов очень много. Ну, короче говоря, я вот рада за Козочку.
4: За
5: вот
4: Козочку ты
5: скажу.
4: Молодец. Слушайте, я тоже вам хочу рассказать еще одну интересную новостишку. Она коротенькая такая, но она вот, мало того, что она удивительная, она какая-то вот, я не знаю, такая удивительно курьезная. Короче, организаторы Сиднейского марафона, который прошел вот недавно, совсем 30 августа, приготовили для участников вот этого марафона красивые медали с изображением городских достопримечательностей. Понятное дело, Сидней, Австралия. Среди них должен был быть местный стадион Альянс Стадиум, но дизайнеры каким-то образом поставили на медаль Альянс Арена, что в Мюнхене, домашний стадион футбольного клуба Бавария. Ошибку обнаружили...
1: Ничего себе.
4: Да, вот представляешь, где Сидней, да, а где вот Бавария. Ошибку обнаружили слишком поздно, поэтому менять тысячи медалей уже не стали. И в итоге участники марафона, который прошел в Австралии, получили сувенир с кусочком Германии. Как вам такое?
5: А по-моему, прикольно.
1: Как странно. Это я еще понимаю, если бы это была Австралия и Австрия. В Австрии даже есть такой прикол, что типа у нас тут нет кенгуру.
5: Ну, короче говоря, а мне кажется, прикольно. Что-то такое необычное и оригинальное.
1: И угрожающее.
4: Но мне кажется, это просто полный парафин. То есть ребята косякнули так,
5: все
4: что прям
5: люди,
4: на весь мир.
5: Все мы можем запороть.
1: А вы понимаете, что репутационно это может стоить миллионы евро?
5: Да.
1: Репутационно.
5: Да,
1: точно. А чтобы еще восстановиться, еще миллионы евро. Поэтому, друзья, будьте аккуратны перед тем, как что-то куда-то отправлять, что-то подписывать.
4: Да, лучше
1: и что-то вскрывать.
4: Пару разиков.
1: Да, вот именно.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкон Ришон ЛеЦион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон ЛеЦион, звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
8: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
10: Стиральные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Стиральные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Только в Центр Кар. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
14: Центр Кар Азур.
8: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
8: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Телефоны в руки и набираем звездочка 3414 и заказываем BeCure Laser Pro со скидкой 50%, всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью, между прочим, вот это я вам не скажу, потому что об этом вам расскажет Нета Нафтали, которая сейчас пришла к нам. Нета, привет!
3: Привет, привет, доброе утро еще раз.
2: Так, ну что, давай подведем итог, как обычно. Вот ты у нас сейчас вышла четвертый раз в эфир. И давай подведем итог. BeCure Laser Pro. Первое, отличие от обычного BeCure Laser? Коротенько.
3: Так, первое, да, очень-очень коротенько, да. Это в первую очередь отличие его заключается в том, что мощность его почти в два раза больше, чем предыдущие версии. Вот, у нас есть, конечно же, много предыдущих версий, потому что на рынке он существует уже давно. Это самая пока мощная версия, это самое большое количество лазерного излучения, которое мы смогли положить в эту маленькую коробочку пока вот на этот момент. Вот, поэтому мощнее не бывает просто.
2: Так, супер. Вопрос про лазер. Ты так говоришь про этот лазер, да, как будто он установлен на звезду смерти в «Звездных войнах». Давай расскажем нормально, что такое вот этот вот самый лазер в BeCure Laser.
3: У нас есть холодный лазер, у нас есть горячий лазер. Вот когда мы думаем про звезду смерти, то мы думаем про горячий лазер. То есть тот, который на высочайшей, огромной температуре что-то прожигает. Это то, что используется в хирургии во время операции, это то, что используется в строительстве. Мы вот сейчас не об этом. Мы вас сжечь, друзья, не будем. Точно ваши колени, там, локти и спины мы точно не жжем. Есть холодный еще лазер. Холодный, низкоинтенсивный лазер, он называется, который как раз ничего не жжет, не вызывает жжения, не вызывает какого-то покалывания, а именно что на холодной такой частоте проникает глубоко в клетки нашего тела и воздействует на те части, которые в этих клетках вырабатывают энергию, которая нам может не хватать из-за возраста, из-за травмы и так далее. Так вот, эти части пробуждаются с помощью этого холодного лазера, и наш организм, получается, почти сам, просто с некоторой помощью, сможет после этого справляться с воспалением, с болью, с раной с какой-то, которая плохо заживает и так далее. То есть мы тут не про звезду смерти, но мы не близко, но мы не туда.
2: Звездочка 3414, друзья, звоним и заказываем BeCure Laser Pro. Так, следующий вопрос на это коротенько. Опять же, скажи мне, пожалуйста, что это за прекрасное предложение перед Рош Ашаной?
3: Прекрасное, роскошное, скажем, предложение. Я прям кайфую, пока про него рассказываю, потому что, правда, ну, и цена сумасшедшая, и подарок сумасшедший. Во-первых, сейчас вы сможете купить как раз тот самый BeCure Laser Pro, который обычно стоит в районе 2-2,5 тысяч по цене в 1490. Это уже отличное предложение.
2: Это вообще супер.
3: Но при этом, да, но при этом еще и получить в подарок совершенно роскошный массажный аппарат техники Shiatsu, он очень известный, очень классной компании, которая специализируется именно на массажной технике от больших вот этих красивых кресел до каких-то более компактных вещей. Так вот это как раз такая, да, компактная массажная, ну, назовем ее подушкой в технике Shiatsu. Это такой механизм, который двигается по кругу с помощью таких вот шариков, которые оказывают очень приятное, классное давление на мышцы. Плюс там еще инфракрасное излучение, которое мягко прогревает эти наши уставшие, затекшие мышцы. И вся эта роскошь обычно стоит не менее 600 шекелей. А сегодня мы вам дарим абсолютно бесплатно ее, эту массажную подушку, плюс BeCure Laser за всего уже 1490. Вообще очень было бы, ну, прям вот глупо, мне кажется, упустить эту такую классную возможность.
2: Друзья. Судя по тому, как ты говорила, отзывалась об этой подушке, подушка удобная.
3: Я ей пользовалась и не могла потом отдать ее в офисе обратно, реально. Я просто, ну, я положила...
2: Ну, не отдавала бы, чего, главное...
3: Я бы не ушла незамеченной.
2: Ну, тогда понятно, ладно. 100% понимания, 0% осуждения. Звездочка 3414. Звоним, друзья, и заказываем BeCure Laser Pro в преддверии праздника Рош Ашана. С наступающим тебя, Нета. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо большое, вас тоже, да.
2: Спасибо за этот день, пока-пока.
1: Реклама.

0: 8:55. Эх, 8 сентября 26 года. Прогрев шоу подходит к своему логическому завершению, увы и ах.
1: Но на этом ничего не заканчивается.
2: Мы вообще-то работаем для вас, для того, чтобы ваш день и вообще ваше настроение всегда было на позитиве. Ну и сразу после нас будет колесо обозрения с Павлом Ургуляном, между прочим. В 9:00 открываем свежую израильскую прессу вместе с Павлом и смотрим, что сегодня, чем сегодня живет и что ждет сегодня страну.
0: Что вообще и как, да. В 14:00 Марк Кричевский поговорит с главным редактором Первого радио Владом Зерницким. Марк и Влад обсудят самые свежие новости радиостанции, какие планы на новый эфирный сезон, а также скоро Первому радио стукнет аж 25 лет. Так что поверьте, есть что обсудить самым главным. Вопрос ребром в 14:00.
1: Слушай, я вот сейчас думаю, 25 годиков — это же самый расцвет.
2: Да.
1: Будет круто. Ждем, короче, сегодня в 2 часа дня. Ну, а, дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Вы уже подписались на YouTube-канал Первого радио? Да. Прямые эфиры, шорты, интервью, любимые рубрики, моменты из архива. Все это можно смотреть и пересматривать тогда, когда удобно именно вам. Обязательно заходите, подписывайтесь, жмите колокольчик и непременно пишите комментарии. Нам действительно очень интересно, что вы обо всем этом думаете.
0: Лен Семенова.
1: Кристина Кипнис.
2: Андрей Ежов.
0: Бай-бай.
2: Бай.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: Реклама.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скотиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Только в этом месяце избранные модели Peugeot от 55 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94-94. Через 3 года с момента покупки.
5: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
6: Ришон Лицон Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
7: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
11: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
12: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
13: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер. Мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: А можно еще дешевле?
16: Кондиционеры по самым низким ценам.
17: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
16: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
19: Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский.
20: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
19: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Реклама.
21: Самые актуальные новости. Для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио. Новости.
1: Сегодня завершается подача списков кандидатов на выборах в КНЕСа 26-го созыва. Подробнее через несколько секунд. Девять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня завершается подача списков кандидатов на выборах в КНЕСа 26-го созыва. В первый день Центральная избирательная комиссия получила 18 списков. Сегодня представители партии смогут прибыть в КНЕСа для подачи списков до 22 часов. Председатель ЦИК судья Ноам Сольберг может продлить саму процедуру оформления до полуночи. Комиссия подчеркивает, что подача списка еще не означает его утверждение. Название, буквенное обозначение и составы будут проверяться в соответствии с законом. Главная интрига последнего дня связана с Ликудом. Бениамин Нетаньяу до сих пор не представил окончательный список кандидатов, которых он намерен поставить на зарезервированные за председателем партии места. Суд Ликуда накануне вечером потребовал опубликовать предложения Нетаньяу в течение 2 часов, предупредив, что представление их непосредственно перед голосованием секретариата может выглядеть как неуместный захват процедуры. Нетаньяу требования отверг. Заседание секретариата, на котором должны утвердить назначение, первоначально было сегодня назначено на 11 утра, затем перенесено на 14 часов. Причем и это время не является окончательным. Израильская метеорологическая служба прогнозирует необычно дождливую осень в этом году. Согласно обновленным долгосрочным моделям, осадки в октябре и ноябре должны существенно превысить средние многолетние показатели. Причем в октябре в большинстве районов страны их количество может составить 170-200% нормы, а на центральном и южном побережье превысить 200%. В ноябре количество осадков прогнозируется на уровне 120-130% нормы на севере и в центре страны и 130-150% на юге. Метеорологической службе подчеркиваю, что долгосрочные прогнозы показывают лишь вероятную тенденцию относительно многолетних средних значений. Согласно расчетам, в октябре температура при этом останется выше сезонной нормы, однако месяц ожидается значительно более дождливым. Особое внимание специалисты обращают на октябрь. Дожди в этот период нередко носят локальный интенсивный характер, поэтому при реализации нынешнего прогноза возрастет вероятность подтоплений в городах прибрежной равнины и паводков на юге и востоке Израиля. Метеорологическая служба уже провела совещание с министерствами, спасательными службами и другими организациями, которым были представлены сценарии возможных наводнений, паводков и других опасных погодных явлений. Издание «Израиль Айом» пишет, что обновленные модели, включая модель искусственного интеллекта метеорологической службы, указывают на осадки выше нормы не только в октябре и ноябре, но и в декабре. В акватории Багамских островов развернута поисково-спасательная операция после исчезновения частного самолета, на борту которого находилась семья из 4 человек. Борт возвращался домой во Флориду, однако связь с ним была потеряна над океаном. По данным береговой охраны США и полиции Багамских островов, 5-местный самолет Piper PA-34 вылетел из города Great Harbor Key на островах Берри и взял курс на аэропорт Майами-Дейд. Спустя некоторое время диспетчерские службы потеряли контакт с воздушным судном, когда оно находилось примерно в 21 километре к западу от острова Андрес. На борту находились 4 родственников. Самолетом управлял пилот Марио Ламар. Вместе с ним летели его супруга Лили Ламар и 2 их внуков – Кристиан и Софи Соса. Племянница штурмана Сильвия Ларио выступила с видеообращением. Она обратилась ко всем, у кого есть катера или воздушные суда, с просьбой оказать любую помощь и обращать внимание на любые следы в море, чтобы найти членов семьи и вернуть их живыми. На данный момент поисковая операция временно приостановлена из-за резкого ухудшения погодных условий в районе проведения работ. Местные власти и спасательные службы пока не уточнили, когда именно удастся возобновить поиски. Тунисский режиссер Каутер Бен-Хания, входящая в состав жюри 83-го Венецианского кинофестиваля, сообщила о создании Академии кино Газы. По ее словам, она стала одним из основателей проекта вместе с группой палестинских, арабских и международных кинематографистов. Академия должна заниматься кинообразованием и подготовкой молодых режиссеров и других специалистов из сектора Газа. Первый образовательный проект Академии уже действует. В марте текущего года 25 молодых палестинских арабок начали 9-месячный курс, включающий теоретическое и практическое обучение кинопроизводству. В дальнейшем организаторы намерены создать полноценную учебную программу по кинематографии, аккредитованную открытым университетом Аль-Кудс, а также наладить сотрудничество с киношколами, университетами, фестивалями и продюсерскими компаниями. Бен-Хания написала в Facebook, что задача Академии – предоставить новому поколению жителей Газы возможность учиться, создавать и рассказывать собственные истории своими голосами и через собственные образы. Международная презентация Академии кино Газы проходит в рамках мероприятий, связанных с Венецией Венецианским кинофестивалем. Организаторы призвали киношколы, университеты, фестивали и представители индустрии предоставлять Академии ресурсы, преподаватели и возможности для партнерства. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха еще немного повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность, местами туман, в частности на северо-западе Негева. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоте 32, в Бершеве на Голландских высотах 36, в Твери и на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 38, в Элате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжит программа «Колесо обозрения».
2: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Приветствуем всех радиослушателей Первого радио на волне Первого радио 89.1 FM. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. 8 сентября, вторник, Йом Шлиши. Мы здесь с программой «Колесо обозрения». Мы, это Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, вместе с газетами «Идет Ахронот», «Аарец» и «Исраэль Айом». Как всегда, знакомимся с информационной повесткой вчерашних суток, такой, какой себе представляют газеты. Надо сказать, что сегодня редкий случай, причем очень редкий в последнее время, когда газета, опередив все остальные СМИ, одна из газет, вышла с сенсационным материалом и с сенсационным заголовком. Обычно у газет нет шанса, и ее опережают электронные СМИ, ее опережают радиостанции, телевидение, интернеты. Но сегодня «Аарец» удалось опередить всех, и она выкинула в общественную дискуссию тему, на которой мы тоже поговорим. И сейчас мы к ней придем. Но сначала давайте я, как обычно, отформатирую наши сегодняшние газеты, то есть расскажу о приложениях. Собственно говоря, они традиционные. «Демаркер», «Экономическая галерея» по вопросам культуры. Это ежедневное приложение газеты «Аарец». И «Мамон Шлиши». Экономическое приложение к газете «Идет Ахронот». Я иногда начинаю именно с него. Но, во-первых, напоминаю, что «Мамон Шлиши» всегда несколько полос уделено объявлению в области недвижимости. Это для тех наших радиослушателей, которых эта тема сейчас стала актуальна. Может быть, подумают что-то решить с квартирным вопросом. Купить, взять в аренду, продать, сдать в аренду. Вот есть несколько полос объявлений, которые помогут вам составить представление небольшое о рынке. Это часть, естественно, объявлений, далеко не все. Объявления концерна «Идет Ахронот», квартиры. Есть сегодня целая полоса... есть еще примерно половина полосы объявлений в области недвижимости для бизнеса, то есть коммерческие помещения, которые сдаются, и чуть больше половины полосы объявлений из области «друшим», то есть «требуется» для тех, кто ищет работу. Тоже здесь. Ну, давайте я, пока все рассаживаются в креслах удобно, я не буду начинать сенсационный, мы продолжим, начнем... Как говорится, и закончим знакомство с экономическим приложением газете «Идет Ахронот». Сегодня обзор тортов навстречу празднику Рош-Шана на двух полосах, всевозможные, с ценами от 150 до 220, нет, есть 69 шекелей, но это такой рулет. А вообще, я смотрю цены 169, 235, 200, 125, 154, 89. В общем, всевозможные торты. Здесь их обзор. Ну, у нас приближается праздник. Главный материал газеты на первой полосе, заголовок такой: «Почему цены на аренду квартир растут?» Это отчет, который подготовило Центральное статистическое бюро. И газета посвящает свой такой главный первый материал на первом развороте, вторая, третья полоса. Аренда квартир. На периферии цены стали расти. Газета пишет о росте цен, дает таблицу по многим городам от Тель-Авива до Бершевы. И везде, значит, по сравнению с 2025 годом, цены в среднем 2,8%. Самое большое я вижу в Бейт-Шемеше. Между прочим, город становится все более и более ортодоксальным. Там растут цены на аренду 9,9%. А в основном вот от 3 до 4-5% по сравнению с тем же периодом в этом году, по сравнению с тем же периодом 2025 года. Цены на аренду растут в больших городах. Но и в периферии тоже. Это отмечается. Еще один материал с заголовком. Концерн, один из заводов Volkswagen в Германии, значит, участвует в производстве, по-моему, выиграл уже даже в конкурсе на производство каких-то частей «Кипат Барзель» нашей концерна «Рафаэль». Что еще? Компания Waze расширяет полеты в Израиль из Израиля. Еще 46 дополнительных полетов в течение недели из аэропорта Бен-Гурион. То есть Waze входит, так сказать, по полному программе, скажем так, в израильское небо. Ну и это хорошо. Будем надеяться, что это повлияет на цены на полеты. Waze все-таки считался всегда лоукостом. Вот такие материалы. Пару страниц досуга, кроссворды, судоку, гороскоп. футбол, спорт тоже всегда. Результаты некоторых матчей, которые состоялись. Ой, первые победы я вижу. Бейтар Иерусалим выиграл 1-0 у Бней Сахнин. До этого два матча проиграли с крупным счетом. И одна встреча, один результат, про который стали говорить, что Макаби Тель-Авив делает серьезную заявку в этом сезоне. Ну, пока еще рано говорить, наверное, о всем сезоне, но то, что они выиграли со счетом 4-1 у чемпиона прошлого года Апоэль Бер-Шева, это уже о многом говорит. И Макаби Тель-Авив на первом месте с 9 очками на сегодняшний день в турнирной таблице начавшегося чемпионата по футболу. Вот, ну давайте мы перейдем к главным заголовкам. И начну я сегодня с газеты «Арец», потому что она сегодня публикует сенсацию, и она всем своим видом, скажем так, своей первой полосой говорит нам о том, что она расценивает это как сенсация, потому что половина первой полосы уделена именно этому материалу. Это редкий случай для формата первой полосы газеты «Арец». Там обычно много разных материалов. Фотография, главное, меньшего размера обычно, чем сегодняшняя фотография. Ну, понятно, почему газета уделяет этому столько времени и такую большую площадь на своей первой полосе. Значит, на фотографии мы видим трех человек. На переднем плане Беньямин Нетаньяху, на заднем плане Ихья Синвар и Мухаммед бен Заид. Это МБЗ, значит, он президент Абу-Даби, амир Абу-Даби и президент Арабских Эмиратов. И заголовок, напечатанный самым большим шрифтом сегодня всех заголовков газеты, говорит следующее. Нетаньяху получил предупреждение о планах Синвара Шавуа Вахети, то есть за полторы недели до 7 октября, но не поставил в известность об этом никого из руководителей системы безопасности страны. Вот такой заголовок. В подзаголовке вот такая строчка. Это результат журналистского расследования журналистов газеты «Идет Ахронот». Значит, в подзаголовке следующий текст. Во время телефонного разговора, который продолжался 45 минут, в сентябре 23 года, президент Арабских Эмиратов предупредил премьер-министра Израиля, что Хамас готовит Маалах Гадоль, то есть что-то серьезное, что-то большое против Израиля. Нетаньяху, значит, уже первый ответ, первая реакция Нетаньяху была, она здесь цитируется, «Медубар Башекер Мухлят». Это абсолютная ложь, заявил Нетаньяху. Но газета, это не только заголовок, здесь еще и статья, авторы ее Шломит Эльдар и Рут Юваль, они пишут вот о чем. Значит, в сентябре 23 года, за 10 дней до 7 октября, амир Абу-Даби и президент Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид позвонил главе правительства Израиля и передал ему предупреждение о том, что в планах Хамаса что-то серьезное против Израиля из сектора Газа, который готовит Ихья Синвар. Разговор, который продолжался 45 минут, Мухаммед бен Заид предупредил об этом Нетаньяху. Три источника, высокопоставленных источника, подтвердили, что они были в курсе содержания этого разговора. Разговора, информация о котором публикуется здесь впервые, пишут журналисты газеты. Значит, это расследование в рамках большого исследования, широкого, который обосновывается на десятках источников в стране и в мире, в том числе и высокопоставленные источники, в том числе и аклатот, то есть какие-то записи, документы и внутренняя переписка. Эти документы, значит, это расследование, значит, подготовка к книжке «Хатуфим. 843 дня Шмонам и Тарбаим Вашалош Емейша Лавкара», то есть 843 дня, ну, Авкара, когда их бросили, скажем так, на произвол судьбы, так вот литературно можно перевести это название. Из этого расследования следует, что ближайший советник Амира тоже рассказывал, Нетаньяху передал о том, что есть угроза для Израиля. Более того, газета пишет, что бен Заид рассказал о содержании этого разговора главе CIA, то есть ЦРУ, Уильяму Барнсу. Значит, ну, газета говорит, что Нетаньяху, тем не менее, несмотря на эти предупреждения, не предупредил глав служб безопасности, ни главу Шабака, ни главу Моссада, ни начальника генерального штаба. Никто из них не был поставлен в известность об этом предупреждении. Вот это сегодня такой заголовок, который, как я уже сказал, сопровождает главную фотографию Нетаньяху, Ихья Синвар и Мухаммед бен Заид на первой полосе газеты «Аарц». Значит, здесь написано, что полные результаты этого расследования будут опубликованы в приложении газеты «Арец», «Мосаф Арец», который выйдет в пятницу. То есть это более подробно будет освещаться эта тема. Но сегодня «Арец» вбрасывает, скажем так, в общественную дискуссию вот такую бомбу, я бы сказал, сенсационную. И об этом нет ни информации нигде. Просто уже сегодня утренние радиопередачи актуальные начали обсуждать эту тему. Она будет сегодня главной, как вы понимаете, наравне с предвыборной информацией и вечерних программах новостей и так далее. Но в «Идет охранота» и с «Ролеем» этой темы нет. Вот сегодня она главная. Но давайте мы, оставаясь на первой полосе газеты «Арец», посмотрим еще на заголовки. Азенкот и Беннет идут на выборы Бенефрат, то есть отдельно. Были разговоры, как вы знаете, о возможном слиянии этих списков. Этого не произошло. И также Офер Винтер решил ни с кем не объединяться. Перах, один из членов Объединенного арабского списка, исключен из списка партии «Хадаш». Газета «Арец», кстати, ни одна газета об этом не писала, об этом скандале внутри арабского сектора, внутри арабских партий. «Арец» писала об этом несколько материалов. И возможно, что в результате публикования в газете «Аарец» произошло то, что произошло. Несколько женщин жаловались на сексуальное домогательство от этого кандидата в депутаты, и вот его исключили из списка партии «Хадаш». Еще один заголовок. Останки десятков тел, которые были обнаружены в последнее время в секторе Газа, были похоронены в массовом захоронении таком. Всех, кого обнаружили за последнее время, в секторе Газа это произошло. В канцелярии Йоава Киша, это министр просвещения нашей страны, значит, опубликованы результаты исследования ПИЗа. ПИЗа — это ежегодные исследования, которые говорят, исследуют достижения школьников в разных странах мира. Ну, и газета написала, значит, вчера это исследование было опубликовано в 21:20, то есть поздно вечером, и в канцелярии Йоава Киша пытаются представить результаты в положительном свете эти результаты, но так как это было только вчера вечером, исследовать внимательно журналисты будут, может быть, даже не сегодня, а завтра в продолжении недели о результатах израильских школьников. Ну и, конечно же, начало статьи об успехе партии «Альтернатива для Германии» в одной из земель в Германии, что не может не вызывать озабоченность у евреев в первую очередь, потому что партия праворадикальная, там даже некоторые члены этой партии не стесняются делать «Хайль Гитлер», только не они говорят вместо Гитлера имя нынешнего руководителя партии, выбрасывать вперед правую руку. То есть евреи обеспокоены тем, что эта партия, она получила большое количество голосов, по-моему, 44%, правда, недостаточно для того, чтобы сформировать правительство в этой земле Германии. Из-за того, что остальные партии ее просто-напросто бойкотируют из-за ее праворадикальной позиции, этой партии, но она стала самой популярной. Посмотрим, что получится у нее по поводу формирования правительства. Это первый материал, и на первой полосе газеты «Арец» идет охранота Исраэлем, ждут своей очереди после первого рекламного блока этого часа.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
3: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
4: Мантис, Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
13: Рош ха-Шана в гастрономе «Елисеевский».
14: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
13: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
1: Реклама.
15: Лет.
16: Он любил свою газету как сигару после обеда за легкий туман, который она производила в его голове. Лев Николаевич Толстой.
17: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Колесо обозрения, часть вторая, 9 часов 25 минут. Газета «Идет охранут» с нами. Цниха, то есть падение, это о результатах наших школьников по опубликованному экзаменам ПИЗА, который, по-моему, ежегодно происходит, и они исследуют достижения школьников разных стран. Значит, подготовка к публикованию этих результатов. Ну, газета уже делает вывод, что они ухудшатся у наших школьников. Готовность в Министерстве просвещения. Сегодня утром будут опубликованы результаты этих экзаменов. Они международные, проводятся в разных странах. По чтению, математике, разные научные, ну, физика, химия и так далее. Начиная у учеников, начиная с возраста 15 лет. Резкое снижение достижений у израильтян, ну, начиная с марта 25 года, потому что была война и был не полный учебный год. В общем, газета пока предварительный материал печатает, точных данных у нее, видимо, еще нет. Наверное, появится завтра. Вот такой материал. Сегодня главный в центральной части первой полосы газеты «Идет охранут». В верхней части сегодня в 22.00 закрываются списки партий, то есть до 10 часов можно подавать списки. Многие партии уже подали свои списки. Ясно уже, что Айзенкот и Беннет не будут объединяться. Оффервинтер тоже ни с кем не объединяется, и с ним отдельная тема, которая требует дополнительного вообще рассказа. Оффервинтера и его партии Амха Исраэль, которая становится все более и более, скажем так, загадкой для нынешних выборов. Несмотря на давление, которое было на него оказано, он отказался с кем-либо объединяться. Нетаньяху до сих пор не заполнил бронь, которая была у него, хотя суд Ликуда дал ему указание опубликовать имена людей, которых он ставит на бронированные места вчера до вечера. Нетаньяху не стал этого делать и сделает это сегодня. Что еще? 49 дней до выборов, пишет газета. Последний день для подачи списков партий. Это тоже материал на первой полосе «Идет охранут». Дальше. То, что происходит на озере Кинерет. Значит, там обнаружен амеба, так его называют. Это паразит, который наносит ущерб прежде всего мозгу человека. Госпитализирован один ребенок, по-моему, 10-летний, в тяжелом состоянии в одной из больниц. В результате этой госпитализации, тут ее называют амеба охелет моах, то есть амеба, которая поедает мозг. Ну и теперь неизвестно, что руководители зон отдыха и пляжей говорят, мы открыты, можно свободно купаться, но даже один такой случай, как вы понимаете, вносит какое-то напряжение. Это случайность или это не случайность? Ну, в общем, пока это все исследуется, и есть только единственные данные по отношению вот к одному 10-летнему мальчику, по-моему, да, который в тяжелом состоянии находится в больнице. Информация о вчерашнем теракте очередном, ножевом нападении на Натанеля Якобса, который был на ферме в Иудее и Самарии. Значит, ну, террориста вскоре поймали. По-моему, это про него была информация, что поймали его из-за того, что он потерял свой телефон на месте теракта, когда напал на еврея. И поэтому его быстро обнаружили. Он, по-моему, был нейтрализован. Так выглядит первая полоса газеты «Идет охранут». Исраэль Айом печатает крупную фотографию Моше Гафни, один из старейших политиков нашей политики. В Кнессете был 35 лет. И заголовок рядом с его фотографией такой: «Лахац Хариди Магия Леси». То есть давление в ортодоксальном секторе, политических кругах пришло к наивысшей точке из-за того, что там, ну, непонятное состояние ортодоксального сектора. Во-первых, они, те, кто были против службы в армии, поняли, что законодатели, их представители не добились ничего конкретного для того, чтобы принять закон об уклонении от службы в армии. И в результате один из духовных лидеров, Равин Ландо, дал указание. Моше Гафни отстранен от лидерства партии Ядута Тора. После того, как он был в Кнессете 35 лет, напомню, он был лидером партии, там, собственно говоря, в этом списке две партии,
и был председателем финансовой комиссии. В общем, была такая знаковая фигура в израильской политике, которая не будет в израильской политике, скорее всего, в следующем созыве Кнессета. И вообще, кстати, отмечают, судя по спискам всех партий, что в следующем 26-м Кнессете будет небывало большое количество новых депутатов, неопытных совершенно, которые будут учиться депутатской, парламентской работе. Новые там для них организовываются курсы. В Кнессете после того, как они становятся депутатами, показывают, как проходит процедура принятия законов, что, какие правила надо соблюдать и так далее. В общем, таких учеников будет много, судя по всему, после выборов 27 октября. Ну, если, конечно, мы не пойдем потом на следующие выборы, такая вероятность тоже сохраняется. В общем, напряжение в ортодоксальном секторе. Там тоже входят новые имена. Что еще в подзаголовке? Беннет и Либерман представили свои списки. Хилик Трупер, после того, как они представили с Йозом Хенделем свою партию, понял, что шансов нет. И он вошел в ряды партии Айзенкота. А Йоас Хендель объединился с Яроном Залихой и пока идет отдельным списком туда, хотя опросы показывают, что у них шансов тоже не очень много. Эндель рассчитывал на голоса резервистов, но про резервистов и про службу в армию говорили и партия Беннета, и партия Азенкота, и партия Либермана, и поэтому я уже говорил, что Эндель вступил на поле, где очень много игроков, и вряд ли ему что-то останется и достанется. Ну, вот он хочет теперь попытать счастье с экономистом профессором Яроном Залихой. Вот такая главная информация в газете «Исраэль Айом». Дальше еще один материал. Вдвое увеличилось количество врачей, которые оставили Израиль за последние годы. Значит, ну давайте мы не ограничимся заголовком, а сразу я перейду на 14-ю страницу, где статья на эту тему. Врачи в возрасте младше 60 лет из различных областей, тут и кожники, тут и глаза, тут и хирурги, значит, намного увеличился отток врачей из Израиля. Газета пишет о том, что в 23-24 году Израиль покинуло 509 врачей, в среднем 255 человек в год. По сравнению с периодом с 10 по 19 год, когда в среднем 54 врача уезжало в год. Вот резкое увеличение именно врачей, которые уезжают из страны. За три последних года уехало 188 хирургов, 116 рофеинаим, то есть глазники, детских врачей 94, гинекологи 72. В общем, вот такие не очень веселые показатели, о которых пишет газета. Следующий материал. Праворадикальная партия победила на выборах в одной из земель Германии. Ну, мы об этом уже говорили. И сегодня газеты на международных полосах об этом много пишут. Мы еще, наверное, придем к этим материалам. Пока остаюсь на первой полосе. И Ронен Наутро. Наутро — это фамилия, не перепутать, что созвучно, сами понимаете, с какими словами на русском языке. Он отец Омера Наутро, который был танкист, который был погиб 7 октября. И он публикует материал. Омер совершил репатриацию для того, чтобы служить в армии. Мы приедем в страну для того, чтобы проголосовать. Вот такой материал. Здесь тоже на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Так, мы ознакомились с первыми полосами. Ну, давайте, раз я начал с «Аарец», полистаю ее. Возвращаюсь к ней. Листаю с последних страниц к первому. На последних страницах обычно письма не журналистов газеты, а различных общественных деятелей, которые отправляют в газету свои статьи на разные темы. Спортивные полосы, конечно же. Так. Вот такой материал. Значит, командующий военно-воздушными силами бывшей Бразилии опубликовал книгу, в которой он рассказывает, как бывший президент Больсонаро пытался организовать военный переворот в стране. Вот такая большая статья в газете «Арц». Дальше. После того, как был принят закон о смертной казни для террористов,
израильская делегация, в первую очередь представители партии Тамары Бен-Гвира, полетели в Сингапур для того, чтобы набираться опыта, для, как это все делать. Значит, написано, что эта тема не была официально включена в повестку, но делегации обсуждали ее во время встречи с сингапурскими коллегами. Чикаго находится в списке больших городов мира, которые наиболее подготовлены к климатическим изменениям. То есть они серьезно воспринимают эту тему. Британия ожидается сегодня объявить о санкциях в отношении поселений и объявить о том, что оккупация земель в западной, на западном берегу Иудеи и Самарии является незаконной. Это вызывает напряжение в отношении между нашими странами. Бецалель Смотрич уже призывал отозвать, выгнать из страны посла Британии, но посмотрим. Вот Лиза Розовская пишет, что Британия должна объявить о санкциях против поселений. Министерство просвещения задерживает публикацию результатов экзаменов ПИЗА. Источники говорят, что в канцелярии министра пытаются как-то их, ну, сгладить, скажем так, эти результаты. Перед выборами это никому из министров, как вы понимаете, это не надо. Дальше большой материал по поводу победы партии AFD, альтернатива для Германии, на выборах в Саксонии. Газета напоминает, что канцлер Мерц, когда избирался, обещал ослабить праворадикальные партии в Германии, но случилось как раз-таки наоборот, они усилились. Вот такой материал. Друзы в Сирии, значит, это вызов для президента Ашара, но газета здесь «Цви Барель», международный обозреватель газеты «Арец», пишет, что их надежда на то, что Израиль будет их поддерживать, это опасная ставка для них. Вот такой материал. Дальше. Ну вот, десятки скелетов тел были обнаружены в секторе Газа, и было массовое захоронение этих людей, которые погибли, были обнаружены под развалинами зданий. Дальше вот такой материал. Судьи опасаются участвовать в военном суде над террористами, потому что ожидают, что решение этого суда будет смертная казнь через повешение, и из-за этого на них могут быть обрушены какие-то международные санкции. И поэтому там особых желающих для... С этим судом я уже рассказывал, я вчера рассказывал в газете «Идет Ахронот», которая говорила, что в Америке 25 лет не могут начать суд над одним из организаторов терактов близнецов, который был пойман еще в 2003 году. И разные юридические проволочки не позволили до сих пор, до четверть века, начать суд про него. И сейчас он вроде бы назначен на лето 2028 года. Родственники погибших ждут справедливости в отношении этого человека, но ждут уже 25 лет, как вы понимаете. Есть такой внутренний конфликт между министром Бен-Гвиром и инспектором полиции Дани Леви. Бен-Гвир против назначений, которые Дани Леви хочет сделать высокопоставленных офицеров полиции. Он хочет вмешаться, и чтобы это было под его контролем. Дани Леви сказал, мне не будет никто говорить, каких полицейских продвигать, а каких не продвигать. Это чисто профессиональное решение. Юридический советник правительства будет контролировать назначение Бацамерет Миштара, то есть высшие посты нашей полиции. Ну, потому что мы находимся в предвыборный период, и такие шаги, они или откладываются на после выборов, или должны контролироваться какими-то органами. Нетаньяху присутствовал на показаниях Зеева Элькина на суде. Зеев Элькин давал вчера показания на суде по делу 2000. Это переговоры Нетаньяху с Нони Мозесом по поводу газеты «Идет Ахронот» и «Исраэль Айом». Элькин давал показания, Нетаньяху пришел на это свидетельство Элькина. Ну, газета напоминает, что Элькин попал по результатам праймериз в Ликуде на нереальное 32-е место, но Нетаньяху еще не обнародовал некоторые свои брони, кого он хочет поставить на бронирование места, и, возможно, это как-то связано с тем, что Нетаньяху сегодня до вечера должен объявить,
тех, кого он бронирует. Но, кстати, газета еще пишет, что я могу перепутать фамилию. Помните, говорили, что первая бронь, которую Нетаньяху объявил, это человек по фамилии Доброни, по-моему, который вообще был 25 лет жил в Соединенных Штатах. Нетаньяху предложил ему баллотироваться и писали, что вот он первый кандидат на бронь, которая была за Нетаньяху, а сейчас выяснил, что этот господин сказал, что он не собирается баллотироваться в Кнессет. Ему обещана роль министра информатики или AI и так далее в будущем правительстве Израиля, а в Кнессете он депутатом он не будет. То есть до этого нам говорили, что он бронь Нетаньяху в списке Ликуда, оказывается, за день до закрытия списков это не так оказалось. Значит, что еще? Ну, тут много материалов. Азинкот и Беннет идут раздельными списками. Давайте так, на эту тему, значит, мы закончим предвыборной темой или нет. Андрей Ежов говорит, что лучше мы сделаем перерыв, и он прав. Второй рекламный блок, после которого мы раскроем, какова ситуация на сегодняшний день с всем тем, что связано с опубликованием.

0: осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
5: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Только в этом месяце. Новая черная Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
10: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
11: С разрешения Министерства финансов.
12: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский.
14: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
13: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшка. Шинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Реклама.
1: Первому радио 25 лет.
13: Он любил свою газету как сигару после обеда за легкий туман, который она производила в его голове. Лев Николаевич Толстой.
15: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Итак, третья часть нашего обзора. Давайте мы поставим точки над «и», которые сегодня можно поставить по поводу предвыборной программы. Газеты своих счетчиков до выборов пишут о том, что осталось 50 дней, то есть менее двух месяцев. «Исраэль Айом» печатает на 4-5 полосе списки, которые были опубликованы. Была презентация практически одновременно в комплексе «Экспо Тель-Авив», который бывший Ганейт Аруха, а может, и одни и параллельно так называется. Партия Виктора Либермана НДИ представила свой список, и партия Яхат Лапид Бене тоже представили свой список. Значит, по поводу партии Либермана газета публикует первые 15 мест. Значит, известные депутаты, ну, в первую очередь, наверное, русскоязычным жителям нашей страны. Самое высокое место у Юлии Малиновской, она 5-я, Евгений Сова на 8-м. В списке появилось новое имя, кандидат депутата Эльвира Кулихман, вроде бы она была заммэром Лода. Но обратите внимание, Виктор Либерман поставил... Значит, там в партии был еще один видный политик, Одет Форрер, который был министром сельского хозяйства.

0: хозяйства, если я помню, в правительстве, если я правильно помню, в правительстве, в предыдущем правительстве. Тем не менее, он был отодвинут на четвертое место. На втором месте Рафи Бен-Шатрит, который был раньше бывший мэр Бейт-Шеана, а на третьем полковник, по-моему, название Талия Ланкри, женщина с высоким офицерским постом. Вот они, Рафи Талия, второе, третье место, Одет Форо, четвертое, Юлия Малиновская, пятое, Евгений Сова, восьмое, Эльвира Кулихман, девятое место. Значит, дальше партия Баяхат. Ну, первое место Нафтали Беннет на третьем, на втором, простите, Яир Лапид. Кэрен Тернер, которая была в Министерстве финансов, по-моему, она чуть ли не Манкаль была, на третьем месте. Мирав Бен-Ари, это из бывшего состава партии Ешатид. Ноам Тивон, одна из видных фигур, на шестом месте. В общем, ситуация с партиями у нас такая. Есть остаточные голоса. Вы знаете, что партии подписывают, те, которые баллотируются, подписывают между собой, две партии подписывают договор об остаточных голосах. Та партия, у которой меньше остаточных голосов, не набирается до следующего мандата, отдает их той партии, которой больше остаточных голосов. И в результате та партия может получить дополнительно один или даже два мандата. Значит, для этого должна быть, для этого танго нужны две партии, как вы понимаете. И в этом плане более легкая ситуация у блока оппозиции, потому что там четное количество партий, скажем так. Яшар Яхат, то есть Азинкот Беннет, НДИ, демократы и два арабских списка. Каждая из них может друг с другом подписать соглашение, то есть какие-то Яшар с Яхат, НДИ, там, демократы или еще кто-то с кем-то, значит, и не потерять голоса, потому что если партия, условно говоря, там 36 тысяч голосов нужно для одного мандата, если вы набрали 20 тысяч, условно говоря, для следующего мандата, то есть вы не получаете, вы можете их отдать той партии, с которой у вас соглашение, и она с этими 20 еще наберет один мандат или, может быть, даже два у нее будет. И в этом плане, как бы, партии гарантируют не потерю голосов. Более сложная ситуация сложилась у коалиции сегодня. В каком плане? Там две ортодоксальных партии, которые наверняка подпишут друг с другом этот договор. Партия Бецалель Смотрича, Моше Фейглина, Зиуд, которые объединились недавно, наверняка подпишет договор с Итамаром Бен-Гвиром, и остается нечетная партия Ликуд. И вот в партии Ликуд ситуация, что делать с Офером Винтером. Потому что об этом все, скажем, как аналитики предвыборные, выборные, говорят, что перед Нетаньяху стоит тяжелый выбор. Или топить Офера Винтера и сделать все, чтобы тот не прошел электоральный барьер и сошел с дистанции, и голоса за его партию ушли голосам коалиции, потому что партия Офера Винтера, в общем-то, это правая партия. И наверняка те, кто будет за него голосовать, думают в Ликуде, если Винтер сойдет с дистанции, будут голосовать за кого-то из правых партий. Это если его топить, да? Но, а если он не потопится? Он говорит, что он пойдет до конца, ни с кем объединяться не будет. Поддержать Офера Винтера? Поддержать Офера Винтера значит признать его легитимность. И тогда, если Винтер не проходит электоральный барьер, то он может сжечь большое количество голосов правых избирателей. И вот... Что значит поддержать? Подписать с ним соглашение об остаточных голосах, это значит легитимизировать партию Офера Винтера. В общем, пока эта ситуация не ясна, что делать с Ликудом и Винтером, ну, будем, то, что называется, посмотреть, когда начнется период подписания вот этих договоров об остаточных голосах. Вот, последние опросы, которые были опубликованы, второй, 12-й канал опубликовал, по его опросу партия Азинкот увеличила отрыв от Ликуда, по-моему, 25 и 21 мандат, но это все происходит внутри блока оппозиции, то есть по ГУШ, ГУШ оппозиции, ГУШ коалиции, блоки так называемые, они практически не меняются на протяжении долгого времени, внутри их идет какая-то перестановка голосов, единственное, на надежда, которая появилась у блока коалиции, потому что по некоторым опросам партия Смотрича Фейглина проходит электоральный барьер, и партия Винтера проходит электоральный барьер, и тогда коалиция может почти сравняться с количеством голосов оппозиции, без учета арабских голосов, скажем так. Но положение шаткое. Много партий находится на грани того, могут пройти, а могут не пройти электоральный барьер, и получится ситуация, которая была на прошлых выборах, когда коалиция получила 64 мандата из-за того, что две крупных партии, Мерец и Балат, чуть-чуть не добрали для того, чтобы получить там, пройти электоральный барьер. Если бы они прошли, правительство у нас было бы тогда совсем другое. А так, в результате того, что две крупные партии не прошли, коалиция, которая получила меньше половины голосов избирателей, всех избирателей на прошлых выборах 22 года, 48 375 тысячных, получила больше всего мандатов в Кнессете. Больше, чем оппозиция, скажем так. 64 мандата. Из-за того, что две партии, голоса, которые были за них, они сгорели, собственно говоря. Мерец и Бала. То же самое может случиться и здесь, и здесь. Потому что в фланге оппозиции есть партия Энделя и Залихи. И неизвестно, как они себя будут вести, пойдут до конца или нет. Вот такая ситуация с выборами. Ну, завтра, как я уже сказал, сегодня до 10 часов закрываются списки. Ну, тут курьезные вещи. Партия «Пираты» никуда не делась. Она участвует в выборах. Причем представители этой партии пришли в ЦИК, в Центральную избирательную комиссию, в пиратских шляпах таких, в треуголках подали. А есть еще один представитель еще одной партии, где тут про него была статья. Он пришел в королевской мантии в короне подавать список. И Ноам Солберг спросил его, а где королева, когда тот пришел король. Вот. Но, тем не менее, партия «Пираты» по инерции продолжает участвовать в выборах. Они начали участие в выборах, когда в интернете было много всего пиратской продукции. И они, по-моему, их девиз был о том, что не надо никакой пиратской продукции. Все должно быть доступно. Всем желающим должны пользоваться продукцией в интернете, и нечего ограничивать. Ну, сейчас ситуация давно уже, по-моему, изменилась, но, тем не менее, «Пираты» продолжают участвовать в выборах. Нету только партии «Казино», насколько я знаю. У нас была когда-то партия, которая была за создание казино в нашей стране. Вот эта информация этих «Пиратов» и этого «Короля» на 6-й и 7-й полосе газеты «Идиот Охрона». Другие темы. 8-я полоса «Исраэль Айом». Мы продолжим искать газ в Средиземном море. Это спор, который идет между палестинской автономией. Она против того, чтобы Израиль искал в определенных районах Средиземного моря, продолжал искать газ. Министр Коэн, министр энергетики, сказал, что мы продолжим и искать газ, и нас как бы ничего не остановит. Так, дальше. Большой разворот, 10-11 полоса. Участники поселенческого движения говорят о том, что вот эти поселенцы, которые проводят насильственные действия против арабов, приносят вред всему поселенческому движению. Не может быть, чтобы 16-летние парни диктовали политику всего поселенческого движения. Они наносят нам ущерб нашему имиджу. Вот здесь большой материал. Насилие может вообще обрушить поселенческое движение в Иудее и Самарии, говорят они. Здесь статья об этом. Что еще? Так. Ну, про Германию. Потрясение среди евреев Германии за успех партии «Альтернатива для Германии». Дальше 16-17 полоса газеты «Исраэль Айом» говорит о том, что с прошлого Роша Шана. У нас, знаете, есть два измерения. От Роша Шана до Роша Шана и от Нового года гражданского до Нового года. Так вот, с прошлого Роша Шана в Израиль репатриировалось 18 696 человек. Рассказывают о них. Они присоединятся к академии, к хай-теку, к системе здравоохранения, к системе безопасности. И здесь рассказ о некоторых из этих репатриантов. Возрастные категории больше всего, 34%, возраст 18-35 лет. 34%. Так, обзор новых вин на Рош Шана, вино, популярная вещь. Израиль по пути к тому, чтобы 99% территории нашей страны были обеспечены оптическим волокном для интернета, потому что есть поселки мелкие, где нет никаких антенн, обычные туда не доходят, туда проводят волокна оптические для того, чтобы были в том числе бедуинские какие-то поселки, чтобы у них был интернет, пишет об этом тоже газета. На, кстати, исторической страничке газета напоминает об интересной вещи, что по еврейской танахической традиции именно в этот день, сегодняшний Кав Хей Бе-Элюль, Бог начал создавать этот мир и разделил свет и тьму в первый день Берешит это случилось, вот в этот день. Сегодня это все было, господа. Так что имейте это в виду. Так, идет Ахронот, печатает вот такую карикатуру. Нетаньяху держит в руках ДПЗАФ, то есть это телефонный справочник, и по нему звонит кому-то всем подряд и спрашивает, ты хочешь шерьон, хочешь бронь в моей партии? Мол, не может никак найти желающих, намекает газета. Дальше предвыборная информация на нескольких полосах. Что еще? Дилемма Кинерет, вот с опасностью вот этого паразита амебы, который поедает мозг. Ну, пока у одного, слава богу, человек. Ну, слава богу, всего одного. Для семьи этого мальчика, конечно же, это не слава богу. Газета рассказывает о том, как Шимон Перес переодевался в парики, надевал очки, бороду приклеивал для того, чтобы тайно встречаться с королем Иордании, с представителями Иордании в подготовке мирного договора с этой страной. В 93-94 годах это было. Празднование права радикальных партий в Европе, там будут выборы, и успех альтернативы для Германии их подбодрил сегодня. Египет в напряжении, там суд приговорил к смертной казни 12 человек за производство и торговлю наркотиками, среди них одна телеведущая популярная. Ее зовут Сара Халифа, по-моему, так. Она обратилась к судьбам, умоляет изменить ей приговор. В Египте симпатичная вот женщина, фотография. Сэрет Мицри, египетский фильм, говорят вот об этой трагедии. Там что еще... Ну, еще одно достижение, значит, газеты пишут о достижении медиков, укол для похудения, мы когда-то с Андреем, я говорил похудание, а мы с ним посмотрели в перерыв, что правильное похудение, похудание это разговорное и не очень литературное, фон похудения, значит, изобрели какой-то укол, который можно делать детям с, младше 12 лет. То есть, вот, медицина пошла уже в эту сторону. У нее постоянные успехи есть, о которых газеты пишут. Все на этом, господа, заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание и всем нам хорошего дня. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
4: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
5: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
6: В Рош ха-Шана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Tasters Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Грузинский вино. 7 буквы. Первый буква А.
9: По горизонтали или по вертикали?
8: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
10: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
9: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
16: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Место в предвыборном списке Ликуда отдано Элише Мадану. Подробнее через несколько секунд. Десять часов и две минуты в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу решил предоставить зарезервированное место в предвыборном списке Ликуда Элише Мадану, резервисту и одному из основателей поселения Авигаль в Южном Хевронском Нагорье. Мадан был тяжело ранен во время боевых действий в Бейт-Хануне на севере сектора Газа, где погибли четверо его сослуживцев. В результате ранения он потерял обе ноги. После длительной реабилитации Мадан стал одним из заметных символов восстановления раненых военнослужащих. В этом году он зажег факел на церемонии в День независимости, посвященной теме лечения и реабилитации. Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что сегодня утром был атакован ряд энергетических объектов в южном регионе королевства. Несколько человек получили ранения различной степени тяжести, они получают необходимую медицинскую помощь. Пожары привели к временной приостановке работы, и власти продолжают бороться с последствиями атак, говорится в заявлении. Саудовская Аравия возложила ответственность за нападение на энергетические объекты на юге страны на йеменских хуситов. Саудовская Аравия решительно осуждает нападение хуситов на гражданские экономические объекты, а также продолжающиеся нападения на торговые суда в Красном море и угрозу международной морской свободе. Саудовская Аравия не потерпит никакой агрессии против своей территории и ресурсов, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии. Полиция расследует два случая проникновений в школу с целью совершения актов вандализма. Оба инцидента произошли в течение минувших выходных в Тель-Авиве и Пардес-Хане. В первом случае задержаны двое несовершеннолетних, во втором полиция разыскивает подозреваемых. По сообщению полиции, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних Тель-Авивского отделения «Лев Тель-Авив» задержали 13-летнего подростка и 15-летнюю девочку, жителей города, по подозрению во взломе школы в Тель-Авиве и причинении ущерба. После допроса оба несовершеннолетних предстали перед ювенальным судом в Тель-Авиве, который освободил их под домашний арест сроком на 3 дня и на дополнительных ограничительных условиях. Еще один случай произошел в Пардес-Хане, где злоумышленники проникли в школу и разгромили один из классов. На стенах и на школьной доске, среди прочего, были нарисованы свастики. Полицейские прибыли на место, собрали улики и начали следственные действия с целью установить личности подозреваемых и привлечь их к ответственности. Как сообщает информационный портал haifa.ru.co.il, ночью в районе Хайфа произошли два серьезных происшествия, в результате которых 5 человек были доставлены в больницу Рамбам в Хайфе. В 3:06 в службу скорой помощи МАДА поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Ахаруф в Тират-Кармеле. Медики оказали помощь 4 пострадавшим. Женщина около 50 лет была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести с признаками отравления дымом. Еще 3 пострадали легко, все они были доставлены в больницу Рамбам. Ранее в 23:32 МАДА получила сообщение о пострадавших в результате насильственного инцидента на проспекте Йосеф-Таль в Кирьят-Ате. 18-летний юноша получил проникающие ранения. После оказания первой помощи его доставили в Рамбам в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства обоих происшествий уточняются. По сообщению новостного телеграм-канала страна.co.il, авиакомпания Israel открыла продажу билетов в Нью-Йорк. Стоимость билета в одну сторону в эконом-классе начинается от $800. В период осенних праздников стоимость одного направления может достигать $900. Первый рейс из Бен-Гуриона в аэропорт имени Джона Кеннеди запланирован на 15 сентября, обратный на 17 сентября. Сначала Israel будет летать 3 раза в неделю, а с конца октября планирует перейти на ежедневные рейсы. Полеты будут выполнять 2 Airbus A330 с эконом, премиум и бизнес-классом. Самолеты обошлись компании примерно 85 миллионов долларов с учетом переоборудования и запасных частей. На маршруте уже работают Эль Аль и Аркия, а в сентябре к прямым рейсам вернулись американские Дельта и United Airlines. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха еще немного повысится и будет выше среднесезонная и переменная облачность, местами туман, в частности, на северо-западе Негева. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 32, в Бершеве на Голландских высотах 36, в Твери на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.
0: Время любить. Любить. Время мечтать. Мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

10:09 на часах студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время, время Романовой на Первом. Музыкально здесь с вами, среди вас это время проведу, ну и надеюсь на то, что это утро будет легким для нас. Легким, музыкальным и приятным. Всем традиционно в начале эфира посылаю свое любимое, ну и, конечно же, неповторимое, да. Для самой себя определила так, а как там на самом деле, не знаю, но оно мое, мое любимое, традиционное. Всем вам в начале эфира салют.

0: Реклама.
1: Ну что ж, возвращаемся в эфир, и, конечно же, самое время поприветствовать Нету Нафталин. Это доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, мы говорим про Бикер Лейзер, вновь возвращаемся к акции этой недели. Ну и, естественно, говорим о тех возможностях, которые дает не сама акция, не только, вернее, акция, но и варианты использования и прибора Бикер Лейзера, ну и дополнение, роскошного дополнения к нему в качестве подарка. Итак, рассказывайте.
2: Если мы говорим про Бикер Лейзер, про то, как его вообще можно использовать, обычно мы, конечно, слышим про него в контексте лечения боли, да, в первую очередь. Он совершенно не новый, он существует на рынке уже очень давно, и когда мы про него слышим, мы в первую очередь думаем, конечно, про боль.
1: Да.
2: И это, безусловно, правда, да, это его как бы основное назначение, то есть мы лечим боль в нашем теле с помощью лазерной технологии, которая совершенно тоже сама по себе не новая, она в медицине существует давно, она сейчас особенно в физиотерапии, в реабилитации очень сильно набирает обороты. Я очень много про нее слышу отовсюду. Какая она замечательная тем, что она не инвазивная, не болезненная сама по себе во время применения, очень эффективная. Причем она не просто снимает воспаление, как бы, да, это как бы ее основное назначение, то есть помочь нашему организму справиться с воспалением своими же силами, своей же энергией, которую она помогает вырабатывать. А еще и вообще много сейчас говорят о том, что лазерная терапия переводит как бы наш организм из состояния стресса и хронического воспаления в состояние восстановления в целом. То есть это запуск целой цепочки как бы процессов, которая дальше ведет к тому, что организм и конкретно вот эта зона, над которой мы работаем, переходит из состояния хронического воспаления к состоянию восстановления. То есть это вообще, мы еще до конца даже как будто бы наука не до конца осознает, насколько много возможностей у лазерной терапии. Так вот, Бикер Лейзер, он, безусловно, да, такая мини-версия лазерной терапии просто у вас дома, под рукой, маленький, очень удобный аппарат, но не только с болью он борется, соответственно, потому что если мы работаем над воспалением, то речь может быть не только о боли, речь может быть о кожных воспалениях, они могут быть из разных первоисточников, это может быть какое-то аутоиммунное, например, заболевание кожное, или какое-то аллергическое, или просто какой-то дерматит, который у вас, не знаю, выскакивает на фоне сильного стресса, у меня такое тоже иногда бывает. В любом случае, все это заканчивается воспалением на коже, соответственно, Бикер Лейзер и для этого тоже применим. Или мы говорим про заживление ран, или просто это какая-то сложная, например, постоперационная рана, или это какая-то более бытовая, простая рана, ссадина, ребенок, не знаю, там где-нибудь ободрал коленку на асфальте, или мы порезались ножом, не дай бог, на кухне, у меня частенько бывает такое. Вот какие-то вот такие вещи, связанные с заживлением, тоже подходят сюда, потому что мы запускаем, получается, выздоровительный, восстановительный процесс. Поэтому сюда тоже можно его применять. Поэтому, да, действительно, спектр применения у Бикер Лейзер большой. Все еще у него нет практически противопоказаний, у него нет ограничений по возрасту. То есть его можно купить один на всю семью, применять его к детям, применять его к взрослым, применять его к пожилым людям, которые, например, давно чем-то страдают, это какая-то давняя проблема. В общем, спектр, правда, огромный, поэтому я так еще его люблю, потому что это не просто какой-то очередной гаджет с очень таким узким-узким спектром применения. Мы вот только для этого его можем применять, и больше ни для чего, в остальное время он лежит и скучает. А это вот как бы много-много для чего, много для кого, поэтому вот мне кажется, что он вообще должен быть в каждом доме, если честно.
1: И сейчас специальная цена на него предлагается?
2: Да, да, вообще. Сейчас, только сейчас, вообще совершенно роскошная цена перед праздниками. Мы такое делаем нечасто, ну, потому что у нас сейчас особенный период, осенние праздники, самая большая концентрация праздников в году у нас сейчас, поэтому мы предлагаем Бикер Лейзер версии Pro, самой последней, самой мощной такой версии, которая обычно стоит около 2-2,5 тысяч шекелей. Сегодня вы сможете его приобрести за 1490 шекелей всего, но еще и к этому получить совершенно роскошный подарок. Массажный аппарат такой в виде подушки в технике, массажной технике шиатсу с инфракрасным прогревом. В общем, совершенно роскошная вещь, которая может подойти и просто вам, и как очень хороший подарок. Обычно этот аппарат стоит около 600 шекелей. Сегодня вы получите его абсолютно бесплатно плюс к Бикюр Лазер Про по совершенно роскошной цене. Друзья, мне кажется, прям было бы грешно упускать такую возможность. Поэтому давайте спешите, звоните по номеру звездочка 3414 и заказывайте скорее, пока они у нас все еще не кончились. Они у нас
1: между
2: не
1: прочим,
2: бесконечные.
1: Да, это то, о чем я хотела спросить. Сколько осталось?
2: Мало. Правда, понятно. Мало. Да, ну, потому что не бесконечный склад у нас, там есть какое-то количество места, поэтому место заканчивается, поэтому, да, аппараты тоже заканчиваются.
1: Все, звездочка 3414, Нета, спасибо большое, скоро встретимся в эфире. Итак, звездочка 3414, номер телефона необходимый вам, воспользуйтесь им и сделайте это прямо сейчас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: Центркар Азур.
4: Альта Линелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Линелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111.
10: Intelligo.
11: 03-944-1111.
12: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Решен Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Привет всем, это Игорь Красковский. Сегодня я в командировке в компании BeCure Laser. Итак, BeCure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность BeCure Laser. Это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош ха-Шана. И только сейчас специальная акция. Модель BeCure Laser Pro со скидкой 50%. 50% скидка, всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей, а еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывайте прямо сейчас. Телефон 3414 BeCure Laser. Будьте здоровы, живите без боли и с наступающим праздником.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Вновь приветствую Нета, Нафтали и Нета. Итак, мы
2: продолжаем
1: говорить о возможностях. И, конечно же, эти возможности предлагает нам компания Beaker Laser, предлагая аппарат Beaker Laser Pro. Мы говорили о том, что он подходит и детям, и взрослым. Уже о чем только не говорили. О том, как использовать его, о том, как не использовать, тоже говорили. И даже очень подробно и очень впечатляюще говорили о том дополнении, которое вы получаете в подарок. И все это часть акции, которую Beaker Laser нам предлагает. Итак, это дополнение, это невероятная история. Вообще, для тех, кто сейчас впервые услышит об этом, я думаю, что вот я бы, наверное, многое отдала за то, чтобы вернуться в воскресенье, впервые услышать об этом дополнении. Да, это уже наше, да.
2: Да, да, роскошная совершенно вещь, которая сегодня вам предлагается, друзья, подарок абсолютно бесплатно к Beaker Laser Pro по и так уже очень приятной цене в 1490 шекелей, а тут еще и совершенно роскошный массажный аппарат, даже мне не поворачивается язык сказать, это просто подушка, потому что массажная подушка звучит как что-то с Алиэкспресс, такое не очень серьезное.
1: Согласна.
2: Нет, это полноценный такой массажный прибор, который основан на массажной технике шиатсу. Шиатсу – это японская техника массажа. Название буквально переводится как надавливание или продавливание пальцами. То есть такой массаж, который именно точечный очень, очень точечное, мягкое, но довольно такое настойчивое давление на мышцы, которое происходит еще по кругу. То есть это такие круговые надавливающие движения. Так вот, в этом аппарате, собственно, стоит механизм, который выглядит как такие массажные головки, которые двигаются по часовой или против часовой стрелки. Они достаточно крупные такие, то есть это ощутимо, которые, собственно, и осуществляют массаж. Но кроме этого, внутри еще стоят инфракрасные лампы, которые осуществляют прогрев ваших этих затекших, уставших мышц. Мягкий такой, очень ненастойчивый, не обжигающий прогрев. Не как просто грелка, да, которая вот просто она нагревается, нагревает воздух вокруг себя, и на этом все. А это такой очень точечный прогрев именно мышц. И все это вместе дает огромное расслабление, даже фасциальный релиз, то есть это как бы мы расслабляем фасцию, проминаем ее тоже вместе с мышцей, прогреваем ее, и получается совершенно удивительный эффект. По форме это похоже на воротник, то есть это можно положить себе на плечи, на шею, или положить себе на спину, например, на поясницу, или даже положить на ноги, то есть как бы как, в каком месте вам будет это удобно применять, так и применяйте, собственно. Вот, и все, и это, помимо прочего, это еще и беспроводной аппарат, то есть вы заряжаете его, и потом, например, можете даже в машину его взять, или куда-то там, не знаю, во двор, например, в Дину сесть, посидеть с этой замечательной штукой, если у вас там нет электричества, например. Ну, то есть очень-очень удобно, это производство очень классной международной компании, у которой есть представительство в Израиле, эта компания занимается разными массажными аппаратами, от таких наверняка вы видели огромных массажных кресел вот этих, до каких-то более компактных вещей, которые можно применять дома. Так вот, мы наконец-то дотянули свои ручонки до продуктов этой замечательной компании, и вот сегодня предлагаем вам в качестве тоже пробы, может быть, вместе с Beaker Laser Pro получить эту замечательную роскошную подушку техники Shiatsu, которая обычно стоит не меньше 600 шекелей, а сегодня вы получите ее в подарок абсолютно бесплатно вместе с Beaker Laser Pro за 1490 шекелей всего. При этом тоже важное всегда уточнение, даже эту очень бюджетную сумму вы сможете разбить на платежи, если вам так удобно. Вы можете заплатить так, как вам хочется, чеками, как раз тоже в Ташлюмим, или наличными, или по карте, как угодно. Абсолютно бесплатная доставка по всей стране, прямо до вашей двери. Если вам захочется воспользоваться пробным периодом, 60 дней, вы тоже сможете это сделать на очень приятных условиях. Друзья, вот такой у нас для вас подарок перед, наверное, одним из главных праздников в году, а точно главным праздничным периодом в году. Пишите скорее, это только вот сейчас действует эта акция, поэтому звоните, звездочка 3414, приобретайте подарки себе и близким.
1: Отличная возможность, отличный вариант. Нета, спасибо большое.
2: Спасибо,
1: до встречи в следующем часе. А я напомню слушателям номер телефона, которым необходимо воспользоваться прямо сейчас. Звездочка 3414, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
2: Роша Шана в гастрономе «Елисеевский».
3: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
2: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
4: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
5: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
6: Машину покупаем только в Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
8: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
9: Все скидки ищите в соцсетях Маданный Мани.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
2: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
2: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Грузинский вино. 7 букв. Первый буква А.
9: По горизонтали или по вертикали?
8: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури.
0: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Сушильные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Помните, сушильные машины покупайте только в Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Айзенкот прокомментировал предупреждение Нетаньяху о нападении 7 октября. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Бывший начальник генштаба ЦАЛИ и лидер партии Яшар Гади Айзенкот резко отреагировал на сообщение о том, что руководство Объединенных Арабских Эмиратов предупредило премьер-министра Бениамина Нетаньяху о планах Хамаса начать войну за несколько дней до нападения 7 октября. Все больше признаков указывают на один и тот же вывод. Нетаньяху ввел Израиль в ловушку, приведя его к катастрофе 7 октября, написал Айзенкот в сети X. Политик также раскритиковал объяснение о том, что премьер-министр якобы не был своевременно проинформирован о готовящейся атаке. Кто кого не разбудил, задался вопросом Айзенкот, назвав подобные заявления попыткой избежать ответственности. По словам бывшего главы генштаба, Нетаньяху получил десятки предупреждений о возможном нападении, однако проигнорировал их. «Он не пригоден для занимаемой должности», — заявил Айзенкот. Он также пообещал, что после формирования следующего правительства будет создана государственная следственная комиссия. По словам Айзенкота, она должна изучить события предыдущего десятилетия, установить, что именно было известно Нетаньяху, и выяснить причины провала, который привел к катастрофе 7 октября. Великобритания объявит о запрете на торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях в Иудеи-Самарии. Об этом заявил министр по делам пенсии Пэт Макфаден, подтвердив ранее появившуюся информацию о готовящихся ограничениях. По его словам, позже министр иностранных дел выступит с соответствующим заявлением перед парламентом. Макфаден отметил, что решение связано с позицией Лондона по вопросу урегулирования израильско-палестинского конфликта. Сегодня позже министр иностранных дел выступит с заявлением перед парламентом, и в основе этого заявления лежит идея о том, что Великобритания, наряду со многими другими странами, не хочет, чтобы возможность решения проблемы Израиля и Палестины на основе принципа двух государств была исключена, заявил Макфаден в интервью Times Radio. Ожидается, что торговый запрет будет распространяться на товары, произведенные в израильских поселениях. Решение Великобритании может усилить давление на Израиль и стать очередным шагом Лондона в поддержку создания палестинского государства в рамках решения по принципу двух государств. Топливная компания «Доралон» опубликовала информацию для Тель-Авивской биржи, где сообщила о подозрении в масштабном хищении на нескольких автозаправочных комплексах компании. По предварительным данным, хищение совершалось сотрудниками компании. Оценочный объем хищения составляет около 40 миллионов шекелей, причем большая часть суммы была похищена за последние два года. В связи с подозрениями компания наняла внешнее следственное бюро и подала официальную жалобу в полицию Израиля. Кроме того, проводится проверка последствий для финансовой отчетности, включая необходимость внесения исправлений в бухгалтерские записи. Компания подчеркнула, что располагает специальным страховым полисом на случай растрат и мошенничества. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что 11 сентября примет участие в церемонии, которая пройдет в 25-ю годовщину самых страшных терактов в истории США. «И я горд быть мэром этого города. Я люблю наш город, я люблю нашу страну. Я хочу, чтобы на нынешней неделе все наше внимание было уделено тем, кто потерял близких, похищенных у нас 25 лет назад в чудовищном теракте 11 сентября», заявил Мамдани. Среди тех, кто выступил против участия Мамдани в памятных церемониях, Руди Джулиани, который был мэром во время терактов. Джулиани входит в окружение президента Дональда Трампа. Выступил против и Джордж Патеки, губернатор штата Нью-Йорк, в период с 1995 по 2006 годы. По словам Джулиани, террористы действовали во имя ислама и в рамках идеологического противостояния с США. «Они не пытались спрятать это, как пытается Мамдани», добавил Джулиани. Петиция против участия Мамдани собрала 100 тысяч подписей. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха еще немного повысится и будет выше среднесезонная переменная облачность. Местами туман, в частности, на северо-западе Негева. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне, в Аждоде 32, в Бершеве, на Голландских высотах 36, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
12: Время мечтать.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир, вновь поприветствовать Нету Нафтали. Нета, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Конечно же, впереди у нас праздники. Конечно же, мы не можем не говорить об этом, как о возможности эти праздники, во-первых, отметить. Во-вторых, ну как без подарков, ну правда. Ну, тут же и Суккот, и Рош ха-Шана, и вообще, это те самые праздники, которые мы будем проводить со своими близкими, с родными, да, со своими родителями наверняка, или, может быть, с детьми, не знаю. Ну, в любом случае, с кем-то будем проводить эти праздники. И определенно этому кому-то вам захочется проявить особую заботу. И вот Бикер Лейзер выступает здесь в роли как раз такого отличного помощника, подарка, да, такая прекрасная идея вообще. Расскажите нам подробнее.
2: Да, классная, мне кажется, правда, идея для подарка. Мы как будто бы сегодня с тобой говорили про подарки себе, и я очень тоже люблю про это говорить, как важно радовать себя в первую очередь, да, и о себе заботиться в первую очередь. Но правда, да, если мы все-таки, может быть, вам не нужно, или, может быть, у вас уже даже есть Be Cure Laser, и вы знаете, как он хорошо работает, вам просто, ну, не нужен еще один. Мне кажется, да, это очень хорошая все-таки идея для подарка, как раз потому, что мы тоже сегодня уже успели обсудить, что Be Cure Laser — это универсальная очень вещь, да, то есть она помогает с очень большим спектром заболеваний, проблем и сложностей. Это не обязательно какая-то привязка именно к старшему поколению, хотя это тоже важная часть, да, как бы мы часто, у нас наши клиенты тоже обращаются к нам за тем, чтобы подарить кому-то из родителей Be Cure Laser, потому что, ну, с возрастом как бы больше становится сложностей, да, организм чуть медленнее справляется с какими-то сложностями, которые были раньше. В общем, его универсальность очень, мне кажется, тоже как бы подкрепляет идею того, чтобы подарить его как подарок. Его конкретно в этой модели мощность очень тоже хорошо звучит как подарок, потому что, ну, может быть, люди знакомы с предыдущими версиями, они там много раз уже слышали, он давно на рынке, а вот теперь есть возможность приобрести самую последнюю, самую мощную версию, подарить ее. В общем, мне кажется, это правда отличная идея для подарка, и еще и потому, что сейчас только на этой предпраздничной неделе мы даем возможность не только приобрести Be Cure Laser по очень-очень приятной цене 1490 шекелей всего, хотя обычно это 2-2500, но еще и получить абсолютно бесплатно к нему дополнительно роскошный массажный аппарат, массажную подушку техники Shiatsu, которая еще и, кстати, выглядит прям вот как очень хороший подарок. Это такая большая коробка, сама по себе эта подушка из кожи, то есть она очень так, очень дорого, приятно выглядит, она такая тяжелая, ну то есть она прям очень-очень хороший подарок. Не знаю, вам или, да, опять же, кому-то, но как будто бы в любом случае это очень-очень выгодно. 1490, получается, за два предмета, которые стоят, получается, в общей сложности, ну, не менее 2600, да, если мы так посчитаем. То есть, если Be Cure Laser обычно стоит около 2000, а этот аппарат стоит прямо на сайте производителя, вы даже сможете проверить, если захотите, стоит 600 шекелей обычно, то вот, получается, вот вместо такой большой суммы сегодня всего 1490. Друзья, мне кажется, это правда классный, универсальный очень подарок, не какой-то очень узко-узко специализированный, вы там можете как-то сомневаться, подойдет, не подойдет, понравится, не понравится. Это прям очень универсальный, очень полезный подарок для заботы о себе, поэтому, правда, мне кажется, очень хороший день не упустить эту возможность, очень сэкономить и еще и подарить своим близким, правда, роскошные, классные подарки.
1: Пока, Нета, вы все это рассказываете, нам пришло сообщение. Я готова вам его прочитать. Итак, добрый день. Пишу вам с небольшим возмущением по поводу вашей рекламы Be Cure Laser. Позвонив по данному вами номерам, мне ответили девушки на иврите. Я их попросила перевести меня к русскоговорящим. Мне ответили, что пока у них нет русскоговорящих. Сказали, акция действует только сейчас, и когда ко мне вернутся русскоговорящие, акция закончится. Я хочу приобрести товары. Хотел бы, чтобы мне разъяснили все на понятном мне языке. Товар, который я хочу приобрести, не стоит 10-26. Но в вашей рекламе были сказаны слова «Вам ответят на понятном для вас языке». Перезванивал дважды. Операторши упорно не желали меня переводить к русскоговорящим. Извините за возмущение, но... Так что, Нета, давайте...
2: Правда, хороший вопрос, да, я
1: отличный,
2: отвечу,
1: так.
2: Немножечко со смущением отвечу, у нас, правда, есть сложности с русскоязычными сотрудниками, так. Не буду это совершенно отрицать, да, их действительно мало, и, может быть, иногда, что просто тот, кто есть, недоступен сейчас, или кто-то в отпуске, или еще что-то, я обязательно сегодня буду как раз в офисе, скажу, чтобы к вам вернулись, выясню, кто это был, выясню, кто наш замечательный слушатель, который нам позвонил, и обязательно попрошу к вам вернуться. Есть у нас русскоязычные сотрудники, просто, может быть, они были недоступны в этот конкретный момент, но я обязательно со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы вас поймать. На крайний самый случай, может быть, вы тогда со своей стороны тоже немножко поможете себе приобрести все-таки по нашей замечательной акции вот это все, и попросите, может быть, кого-то ивритоязычного позвонить, если вот есть такой вариант. Вот. Но я в любом случае постараюсь сделать все со своей стороны, очень извиняюсь за неудобства. Я постараюсь сделать все, чтобы мы вас достали все-таки на русском языке, и вы смогли приобрести все, что хотели на русском языке.
1: Ой, на это вы меня обязываете. Ой, вы меня на это обязываете. Вот я пришлю вам номер телефона нашего слушателя, и вы, пожалуйста, да.
2: Я перезвоню прям лично.
1: Вы свяжитесь, обсудите, потому что, ну, мы говорим о том, что понятный язык всегда будет доступен. Бывает так, что вот улетело полстраны сейчас на праздники.
2: Нет, я правда с удовольствием приму телефон.
1: Отлично.
2: И потом, правда, вот в личных сообщениях, да, пришлите мне телефон, и мы разберемся лично. Обещаю, прям обещаю.
1: Хорошо. Звездочка 3414, телефон, номер телефона для тех, кто заинтересован в информации. Ну вот смотрите, на каком языке получится, на том получится, но мы свой максимум делаем, мы рассказываем с Нетой специально вам об этом приборе для того, чтобы вы могли услышать это и уже, может быть, даже не пользоваться помощью тех операторов, которые сидят-то на телефонах, а уже просто приобрести и все. Вот для чего нужны наши выходы, для того, чтобы вы все одновременно услышали об акции, во-первых, ну а во-вторых, о том, что вы по этой акции можете приобрести. Итак, какая акция у нас сейчас?
2: У нас сейчас, за 1490 шекелей, в первую очередь, Bcure Laser версии Pro, самый последний, самый мощный, и к нему еще дополнительный подарок, замечательная совершенно массажная подушка техники Shiatsu, которая сегодня абсолютно бесплатно вам достанется вместе с Bcure Laser всего за 1490. Звоните скорее, звездочка 3414.
1: Доставка домой, все привычно, все понятно, так что пользуемся. Нета, ну все, ждите моего обращения.
2: На связи.
1: А я напомню еще раз номер телефона. Звездочка 3414. Звоним.
0: Реклама.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
1: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Рош Ашана в гастрономе «Елисеевский».
4: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
3: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Только в Центркар.
9: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Центркар Азур.
9: Дерех Ашива 9.
10: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса. Адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
1: 7 клинических исследований доказали эффективность. Bicure Laser – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. *3-414. *3-414.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Привет всем, это Игорь Красковский. Сегодня я в командировке в компании BeCure Laser. Итак, BeCure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность BeCure Laser. Это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-ха-Шана. И только сейчас специальная акция. Модель BeCure Laser Pro со скидкой 50%. 50% скидка, всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей, а еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывайте прямо сейчас. Телефон 3414. BeCure Laser. Будьте здоровы, живите без боли и с наступающим праздником!
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. Нета у нас в эфире. Нета Нафтали, конечно же, представляет компанию Бикер Лейзер. Мы продолжаем говорить об акции недели и продолжаем готовить всех вас к предстоящим праздникам. И, конечно же, к тому, чтобы вы на эти праздники подготовились и запаслись подарками. Не знаю прям, сколько подарков, много или мало планируете, но получите два, если позвоните, звездочка 3414. Итак, что за акция, какие подробности? Рассказывайте скорее.
2: Да, подведем итоги сегодняшних всех эфиров. Да, напоминаю еще раз, друзья, что вообще-то, правда, праздники приближаются, это самый классный такой, самый наш насыщенный праздничный период, и мне кажется, это очень хорошее время и для того, чтобы позаботиться о себе, и для того, чтобы позаботиться о близких, и поэтому мы делаем такую роскошную акцию, мы, правда, сами понимаете, не можем всегда делать какие-то прям очень-очень большие скидки, но вот сейчас такой как раз период, когда мы решили, что вам нужно подарить много всего замечательного и в смысле цены, и в смысле подарить физически бесплатные замечательные подарки вам подарить. Поэтому сегодня я предлагаю вам позвонить по номеру звездочка 3414 и приобрести, во-первых, Бикер Лейзер версии Pro, самой последней, самой мощной версии, по цене всего в 1490 шекелей. Обычно это где-то около 2-2500. Вы даже при желании можете приобрести его через больничную кассу или через просто сетевые аптеки. Но там, конечно, совершенно другая цена, потому что у них там своя политика и свои какие-то ценовые соображения. А напрямую, конечно же, у нас, у тех, кто представляет эту компанию, можно приобрести только сейчас в этой осенней акции всего за 1490 и еще в подарок абсолютно бесплатно получить роскошный массажный аппарат, массажную подушку в технике Shiatsu. Все это и массаж, глубокий массаж, и инфракрасное излучение, то есть прогрев ваших мышц дополнительно. Все еще это и беспроводное, то есть очень удобно пользоваться, можно взять с собой куда-то, можно положить в машину даже, например. В общем, вся эта роскошь от очень-очень известной международной компании, которая занимается именно массажными аппаратами и приборами. Только сегодня вы можете приобрести всю эту красоту, получить ее бесплатно к Бикер Лейзер версии Pro, если позвоните по номеру звездочка 3414.
1: Звездочка 3414, нужный номер телефона. Сейчас, ну, поскольку уже несколько дней мы в эфире, приборов, да, подушек становится меньше. Я думаю, подушек меньше становится, да, чем, да, приборов. А если я еще и претендую, и Нета претендует на свою, я на свою.
2: Да, мы про тебя помним, Ян, конечно.
1: Смотрите, я тоже люблю. О, собачка говорит, да.
2: Да, поздоровался ресурсами.
1: Подтверждает, да, что вот Януся тут, да, она тоже любит приятное. Так что воспользуйтесь сейчас этим временем, которое есть у вас, и запасом, который есть у Бикер Лейзер, и акцией, которую вам предлагается.

0: Реклама.
1: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
2: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94 94. В соответствии с условиями компании.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис, знаменосец, нашумевший спектакль московского и

0: Бийского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы, номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
7: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
6: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
8: Реклама.

Ну что ж, 11 часов 52 минуты на часах в студии первого. Расстаюсь с этим часом, расстаюсь со своим эфиром на сегодня. И, конечно же, надеюсь на то, что завтра ровно в 10 окажусь в этой студии вновь со всеми вами проведу свое время. Время Романовой на первом. Ну и, конечно же, всем традиционный салют в завершении эфира и легкого дня.

0: so save us.
1: Время Романова.
2: Главной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
3: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
4: Реклама.
5: Рош ха-Шана в гастрономе Елисеевский.
6: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
5: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
7: Машину покупаем только в Центркар Азур.
8: 03-558-5458.
5: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
9: Ля Вака Лока.
5: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
10: Медина Теудин, 60.
9: Ля Вака Лока.
10: Ля Вака Лока.
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
15: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
16: Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Уничтожен террорист, пытавшийся напасть на солдат в деревне Акраба. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью военнослужащие ЦАЛЯ и бойцы пограничной полиции Иудеи и Самарии под руководством Шабака проводили операцию по борьбе с террором в районе деревень Кабалан, Усарин, Акраба и Ятма в окрестностях Шхема в зоне ответственности бригады Шумрун. В деревне Акраба военнослужащие ЦАЛЯ прибыли для допроса разыскиваемого, связанного с террористической организацией. При их приближении террорист бросил в их сторону самодельную бутылку с зажигательной смесью и самодельное взрывное устройство. Пострадавших не было. Бойцы окружили со всех сторон здание, в котором скрывался террорист, после чего проникли внутрь. Боевик бросился на них с ножом и был ликвидирован на месте. Кроме того, были задержаны четверо разыскиваемых, в том числе трое террористов, занимавшихся торговлей оружием, и террорист, планировавший совершить теракт в ближайшее время. В ходе обыска в рамках операции военнослужащие допросили около 60 разыскиваемых и обнаружили боеприпасы, гранатометы и другое военное снаряжение. Сотрудники полиции Северного округа и бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали трех нелегально находившихся в Израиле жителей Хеврона в Мушаве Рамот на Голландских высотах. Один из подозреваемых, пытаясь скрыться, забрался в канализационный коллектор, в результате чего возникли опасения за его жизнь. По сообщению полиции, 1 сентября на территории комплекса туристических циммеров в кибуце Рамот полицейские заметили двух подозреваемых, передвигавшихся на служебном электромобиле, принадлежащем кибуцу. При проверке выяснилось, что это 19-летний и 35-летний жители Хеврона, незаконно находившиеся в Израиле. Оба были задержаны. Одновременно полицейские заметили еще одного подозреваемого, который попытался скрыться от них и забрался в канализационный коллектор. Полицейские открыли коллектор и призвали мужчину выйти. Однако он не отреагировал. Из-за опасений за его жизнь на место вызвали спасатели пожарной службы и бригады МАДА. Через длительное время и после множества просьб полицейских нелегал выбрался из канализации, обессиленный и с травмами. 29-летний житель Хеврона был задержан. Всех троих доставили в отделение полиции. Срок их содержания под стражей неоднократно продлевался. Накануне им предъявили обвинение в незаконном пребывании в Израиле и воспрепятствовании полицейскому при исполнении служебных обязанностей. Комплекс циммеров был закрыт на 30 дней за трудоустройство нелегалов. Ученые университета имени Бен-Гуриона и Хайфского техниона перешли к стадии полномасштабного испытания новой технологии борьбы с сине-зелеными водорослями, парализовавшими израильские опреснительные комбинаты на побережье Средиземного моря. В исследовании участвуют Институт по изучению водных ресурсов имени Цукерберга, Университет имени Бен-Гуриона и техниона, а также профессор Ади Радиан, доктор Паз Натиф и доктор Наама Ланг-Иона. Испытания являются масштабированием тестов, проводившихся в последнюю неделю в лабораторных условиях. Местом проведения испытаний была выбрана опреснительная установка в Аш-Доде. На данном этапе в штатном режиме продолжает работать только опреснительный комбинат в Хадере, до которого не дошла полоса загрязнения. Комбинаты Сорек-А, Сорек-Б, Ашкелон и Пульмахим работают в ограниченном режиме в условиях мутной воды с высоким риском повреждения оборудования. По оценкам метеорологов, в ближайшие дни погодных изменений, которые позволят изменить ситуацию в прибрежной зоне, не предвидится. Израильская авиакомпания «Аркия» 3 января следующего года откроет новый прямой маршрут из Тель-Авива в Манилу на Филиппинах. На первом этапе будет выполняться один рейс в неделю по воскресеньям на самолете Airbus A330. Маршрут будет действовать до апреля, а цена билета в эконом-классе составит $750 в одну сторону. Авиакомпания «Эль-Аль» также объявила о намерении выполнять рейсы в этот пункт назначения, но еще не опубликовала дату. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха еще немного повысится и будет выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аш-Доде 32, в Бершеве на Голландских высотах 36, в Твери на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире PM.

Так, эта композиция открыла Take It Back сегодняшний выпуск программы PM. Здесь на первом радио 89.1 FM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 8 минут 13-го, 8 сентября, йом-шлиши, вторник. Сегодня, в эти дни, скоро закончится месяц Элюль в еврейском летоисчислении. Вместе с ним и закончится еврейский год, Тавшин Пэй Вав, и начнется Тавшин Пэй Зайн. Сегодняшний день Каф Вав, то есть это 26-й, по-моему, день месяца Элюль в еврейском летоисчислении. Программа PM на Первом радио, ближайшие 2 часа. Что у нас? У нас Катерина Вергунова с котлетами из кино. Нет, получается, с котлетами из кино. Ну, в общем, и так правильно. И с кино, и из кино. Своей постоянной рубрикой, в которой она как-то умудряется соединять кино и какие-то рецепты вкусности разные, которые мы видим в кино. В следующем часе я вам загадаю загадку. И вы ее, наверное, отгадаете. Игорь Красковский сегодня опять в командировке. Что у нас еще сегодня? Не знаю. Я надеюсь, что мы будем с вами общаться. Я надеюсь, что вы будете нам что-то писать, чем-то делиться, радостями, огорчениями, эмоциями на любую тему, которая вам важна, именно вам, персонально вам. Напоминаю, что у нас есть 2 канала связи. Первый в Фейсбуке, страница программы PM. И там раздел «Мессенджер». И второй – WhatsApp, наиболее удобный, которым вы пользуетесь чаще всего, где наш номер 054-2070-800. 054-2070-800. Вроде бы все. Давайте мы отметим сразу вот так, чтобы не тянуть. Сегодня у Pink одно из... ну вот мне нравится Pink. Может быть, потому я вам когда-то рассказывал, что... когда я говорю Пинку, упоминаю ее, у нее сегодня день рождения. Она, не буду говорить, сколько лет, она родилась в 79-м году. Я вам когда-то рассказывал, что из, связанной с ней, когда я ее называю, я сразу вспоминаю, что я должен за нее, за ее концерт, 150 шекелей Романа Абрамовича. Который, когда проводились кубки по футболу, кубок Первого канала, были такие времена, помните, в Израиле? Кубок Первого канала, приезжали футбольные команды из России, играли здесь. И в один из вечеров Роман Абрамович устроил концерт, ну, такую тусовку для некоторых товарищей. И пригласил на нее ни много ни мало, как Пинк выступить. И я увидел, сколько энергетики в этой женщине. Мне так понравился, так запомнился этот концерт. Я такой энергетик от женщины вообще не встречал давно. И с тех пор я считаю, что должен господину Абрамовичу отдать деньги за билет на этот концерт, хотя это было бесплатно. Но я определил тогда, это стоило шекелей 150, и при встрече я обязательно ему отдам. Главное встретиться. Давайте поднимем бокалы, предлагает Pink в честь ее дня рождения. Raise your glass. PM до 14, поехали. Поехали.

вышине рассвета и в глубине ночей. Я слышу, как планета шмыгает за дверь и не берет ключей. И я кричу: послушай,

0: После Pink у нас был сейчас Павел Кашин. Его песня называется «Сердце моряка». Проверяю почту, господа. Проверяю ваши сообщения. Я в Фейсбуке. Ну вот я удивляюсь стабильности одного нашего радиослушателя. Слава Фейсбуке. Каждую программу незадолго до или сразу же после присылает сообщение. Каждый день практически, без исключения. «Всем привет сегодня», пишет он. «Если это правда, то это полный отстой. Я про информацию о том, как министр Нетаньяху проигнорировал сообщение из Абу-Даби о скором нападении Хамаса на Израиль за несколько дней до 7 октября 2023 года. Нет слов. Нам срочно нужна госкомиссия по расследованию, но при нынешней коалиции она невозможна. Увы, думайте, господа избиратели. Всем нам хорошего продолжения дня». Уважаемый Слава, если бы я был избирателем Биби, я бы сказал, вы все врете. Одним словом, вы все врете. Это происки левых. Ничего этого не было. Перехожу в WhatsApp. Миша, антиарсават пишет нам вот что. 4 сентября был день рождения у Бьонси, 5-го у Фаруха Бульсары, 6-го у Юрия Шатунова. Как вы думаете, в честь какого музыканта на первом разе сделали день артиста? В честь одного из самых великих рок-музыкантов во все времена, фронтмена группы Queen? Или в честь Юрия Шатунова, на чьих песнях выросло большое количество наших дорогих радиослушателей? Как бы не так. День артиста был в честь Бьонси, чей музыкальный уровень можно оценить максимум как средненький, ну, от силы неплохой. Поэтому вопрос, кто из коллектива вашего уважаемого радио отвечает за такой, мягко говоря, странный выбор? Всем здоровья, антиарсават. Вы отвечаете, антиарсават. Вы отвечаете за критику нашего выбора. Какие еще будут вопросы по поводу нашего коллектива? Перечислите все. И скажите, вам достаточно будет ответы устные или вам в письменном виде надо будет доложить об этом? Алексей, Павел Михайлович, я думаю, что Абрамовичу твои 150 шекелей нужны как мертвому припарке. Лучше отдай на ВСУ. Нет, извините меня. Меня не волнует, нужны Абрамовичу мои 150 шекелей или не нужны. Меня волнует то, что я чувствую по отношению к нему, что я ему должен 150 шекелей. А раз должен, должен отдать. Я, правда, стоял один раз на этом футбольном турнире. Как-то я попал там в комнату VIP в перерыве между матчами. И слева от меня стоял Роман Абрамович, а справа Лев Левиев. Леваев, да. И мне кто-то позвонил по телефону, я сказал, что я стою между 20 миллиардами долларов сейчас. Вот так. Привет тебе передаю. 15 были Абрамовичи и 5, по-моему, Леваева. Так. Добрый день, Павел Михайлович. Сегодня во время эфира на Первом радио сказали, что Pink еврейской девочки зовут ее Алиша Бетмур. Как пела старые песни «Евреи, евреи, вокруг одни евреи». Всем хорошего дня, Виталий Криворужский. По-моему, да. Не помню, как ее зовут на самом деле. Надо посмотреть, зайти. Но, по-моему, она, да, из наших, то, что называется. Давайте я передам Роману Абрамовичу ваши деньги. Вы даже не подписались. Претендуете на то, чтобы я вам передал деньги. Хотя представились, кому я должен передать деньги, чтобы для передачи Абрамовича. Ну как же так-то? Товарищ, гражданин. Здравствуйте, Павел и все слушатели Первого радио. Вчера начался открытый чемпионат Англии по снукеру. Трансляции по Евроспорту с уважением Жени Ашкелон. По этому поводу нам Аншель должен... Ой, Аншель не сможет сообщить. Дело в том, что я, начиная с четверга, судя по всему, и на следующей неделе... буду не с вами, а в других местах. Поэтому даже не знаю, что будет делать Аншель. Аншель, если вы нас слышите, и у вас есть что сказать по чемпионату снукера, сделайте это сегодня или завтра. Ради в виде исключения. Ира, искры между глаз, это если по пальцу молотком или по башке лопатой. Подождите, это по какому? Это в песне, что ли, были такие строчки? Я просто не понял, к чему это вы? Так. Это я прочитал, это я озвучил, это было, это есть. Сейчас реклама.
1: Реклама. Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
2: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию Крош-Ашана. Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
4: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. *3-414. *3-414.
5: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: Ля Вака Лока.
6: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
8: Мединат Иудим 60.
7: Ля Вака Лока.
8: Ля Вака Лока.
9: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
10: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа, такое вино. Азнаури.
11: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
13: Сушильные машины по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Сушильные машины по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
13: Запомните. Сушильные машины покупайте только в Максаны Хашмаль.
11: Реклама.
16: Привет всем, это Игорь Красковский. Сегодня я в командировке в компании Bicure Laser. Итак, Bicure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность Bicure Laser. Это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи празднику Рош-Ашана. И только сейчас специальная акция. Модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%. 50% скидка. Всего лишь 1490 шекелей. А также подарок стоимостью 500 шекелей. А еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывайте прямо сейчас. Телефон 3414 3414. Бикюр Лейзер. Будьте здоровы, живите без боли и с наступающим праздником.
11: Реклама.
17: Первое радио 89.1 FM.

0: Это Баха Мэн спели нам песню, которая называется Best Years of Our Lives. Да, лучшие годы нашей жизни. Вот как бы знать, какие годы нашей жизни лучшие? Задним числом можно это определить? Мне кажется, оптимисты говорят, лучшие годы еще впереди. Ну вот, независимо от того, в каком возрасте. Так, сообщение еще. Так. Добрый день, Павел Михайлович, пишет нам батька Махно и радиослушатели. Хочу поздравить всех болельщиков столичного Бейтара с вымученной победой над Сахнином. Ялла, Бейтар! Прям уж прям вымученная. Прям уж прям вот поиздеваться вам вот надо бы. Я вам, кстати, советую, уважаемый батька Махно, раз уж вы такой прожженный болельщик Макаби Хайфа, найти в сети есть подкаст Гая Пелига и Амнона Абрамовича. Они нам известны по другим ипостасям, скажем так, журналисты 12 канала. Но у них есть подкаст, в котором они говорят о футболе. И там Абрамович, он, оказывается, болельщик Макаби Хайфа. И они рассказывают об истории этого клуба. И видно, что какие люди это патриоты. Патриоты страны, патриоты израильского футбола. Многие о нем отзываются. Какой это футбол? Кадо Регель вообще, это не футбол даже. А вот они, с какой любовью они рассуждают о футболистах, об истории, о футболистах прошлого. Вам наверняка будет интересно. Павел, а вы случайно не в Умань уезжаете? А то вы говорите, что будете в другом месте, не с нами. С уважением, Борис. Борис, кроме Умани есть еще другие места в мире, где можно побывать. В Умани там сейчас столпотворение будет. Что я там буду делать? Там же не протолкнешься сейчас. Насчет Pink. Информация проверена мною в Википедии. А вы что, продлили бан вашего слушателя за фулы? Вторая неделя пошла без него, Виталий Криворужский. Да нет. Ничего не продлевал. Ну вот видите, он сейчас вот услышал, поймет, что его помнят и появится, наверное. Не нужна никакая госкомиссия. Высший суд справедливости там в расширенном составе только там 11-15 судей, инстанции, одно расследование, один вывод и сразу приговор. Вульф. Уважаемый Вульф, там сейчас вообще 11 судей, 4 не хватает. Министр юстиции не хочет собирать комиссию по выбору судей, чтобы дополнить состав. Но... У нас не так создается комиссия. По закону комиссию должен выбрать председатель Верховного суда, Ицхак Амид. И он должен выбрать еще 2, по-моему. По-моему, там всего 3 человека должно быть в этой комиссии, которая должна начать расследование. Допросить очень много людей. Займет это много времени. Но главное, чтобы эта комиссия была создана. Наша коалиция доблестная эту комиссию не создала за 3 года. Даже ту, которую она хотела создать, она тоже не создала. Как вы думаете, почему она так упорно не может создать комиссию по расследованию? У меня лично есть некие соображения по этому поводу. Сегодняшний материал в газете «Арес» — еще одно доказательство этого. Так, кто-то прислал голосовое сообщение, подпись «Сергей». Давайте послушаем его.
1: Здравствуйте, Павел. Еду на «Аромат Кусит».
0: О!
1: Второй раз за день.
0: Неплохо.
1: 9 утра. Приехал первый раз в одной организации. Сейчас к обеду на вторую организацию. Так как работаю на 2 работах, это Израиль. Наступающим вас Рош ха-Шана и всех радиослушателей.
0: Один из плюсов работы на 2 местах, господа, сейчас нам рассказал Сергей. Ну что ж, с наступающим праздником, Сергей!
2: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

«Моя Мишель на малиновой луне». Музыкальная редакция принесла мне, чтобы я принес вам и довел до вашего сведения новую песню Джеймса Бланда, одного из самых, по-моему, сильных мелодистов на сегодняшний день. Выпустил новую работу, одноименная с его новым альбомом «Weight of It All», так называется песня. Джеймс Бланд.

0: Джеймс Блант. Я вот думаю, давайте мы продолжим раздел «Новые песни» сейчас в нашем эфире, раз уж мы за них взялись. До того, как представить следующую, напомню, господа, номер нашего WhatsApp, если у вас есть что сообщить, что сказать, чем поделиться частичкой вашего личного внутреннего мира, какого-то события, которое рядом с вами, которое вокруг вас происходит, то можно отправлять сообщение на наш WhatsApp-овский номер 054-20-70-800. Борис Белдубровский. Хорошо знакомый вам человек. Он и ведет программу на 9 канале. И взял недавно интервью у главы правительства Бениамина Нетаньяху. И прислал на радио свою новую песню. Он же еще и автор, исполнитель. Он не исполнитель, но он автор песен. Значит, называется она «Новый мир». Поет ее Миша Киркелян. Еще с ним Вероника Брук. Если вы услышите там скрипку, то это Саня Крейтор. Все, в общем-то, известные люди. И я хочу вас познакомить с этой новой работой Бори Белдубровского и его коллег. Миша Киркелян, Вероника Брук, Саня Крейтор. «Новый мир».
1: Сквозь пепел дней и ночей сомнений

0: Новая песня Бориса Белдубровского. Сейчас реклама, после которой рубрика Кати Вергуновой. Yes!
1: Первому радио 25 лет.
2: Реклама.
3: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
4: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
3: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
5: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центркар Азур».
6: Мантис, мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
12: Лена, ну какая машина?
13: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
12: штучки. Все ясно, надо брать.
14: Центркар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
2: Реклама.
15: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
16: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, как не перепутать учреждение с романтическим рестораном. А заодно приготовим блюдо, ради которого даже самый суровый начальник сбросит маску мымры и откроет банку с балкона.
17: Вы утверждали, что я черствая.
18: Почему мягкая?
17: Бесчеловечная.
18: Человечная.
17: Бессердечная.
18: Сердечная.
17: Сухая.
18: Мокрая.
16: Как часто вы смотрели служебный роман? Правда же кажется, что это идеальная история. Бесконечная. А ведь все началось вообще-то не с кино. В 1971 году Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали пьесу «Сослуживцы». Спектакль шел с огромным успехом в десятках театров по всей стране. Но Эльдару Александровичу ужасно не нравились чужие постановки. И тогда он решил: хочешь сделать хорошо – сними сам. Вот такой кинематографический винегрет. Про тайный язык советских учреждений все помнят, надеюсь. В фильме герои изъясняются на невероятно сочном, канцелярско-бытовом диалекте, где сухие отчеты переплетаются с живыми эмоциями. Фразочки вроде «Да на тебе пахать надо!» и «Мы вас любим!» где-то в глубине души, где-то очень глубоко, моментально ушли в народ и стали крылатыми сразу после премьеры. Бронзовый крылатый конь, которого с таким трудом тащит Новосельцев, настоящий киногерой. Напомню, эта же самая скульптура «Персей и Пегас» снимались в «Бриллиантовой руке», «17 мгновений весны», «Ширли-мырли» и даже в «Заводном апельсине».

0: синий, Стэнли Кубрика.
1: Красиво, да?
2: Угу, хорошая лошадка.
3: Это не лошадка, это мамонт какой-то. Давайте приедем уже.
0: Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков, этот дуэт сложился вовсе не случайно. Рязанов изначально писал сценарий именно под них и даже отказался от традиционных проб. Но чтобы превратить утонченную красавицу Фрейндлих в настоящую мымру, костюмеры перерыли все гардеробные Мосфильма и нашли самый мешковатый, бесформенный костюм 52-го размера. А оператор специально выставлял жесткий свет. А вспомните вечеринку у дефицитного Самохвалова. Он вернулся из Швейцарии и поразил всех заморским шиком. Главный кулинарный спор разогрелся во время женской дуэли у фуршетного стола. Помните? «Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена. В него надо добавлять тертое яблочко».
3: «Не знаю, вот. Меня вчера муха укусила».
2: «Да, я это заметила».
3: «Или я с цепи сорвался».
2: «Это уже ближе к истине».
0: На съемках сцены застолья у Самохвалова стояли настоящие дефицитные деликатесы, купленные через спецбуфеты. Маслины, икра, заморские соусы. На площадке стоял такой аромат, что съемочная группа постоянно прорывалась что-то подрезать со стола. Рязанову приходилось буквально с боем защищать реквизит до команды «Мотор». А когда Анатолий Ефремович приходит в гости к Калугиной, на столе разворачивается настоящий изобильный пир начальника. Запеченное мясо, рыба под маринадом, свежие огурчики и прямо с холодного балкона домашние соленья. Сцена романтического ужина у Калугиной дома почти целиком построена на импровизации Мягкова и Фрейндлих. Сценария этой сцены практически не существовало. Были только общие указания. Знаменитое смущенное перекладывание салатов, неловкие движения с фужерами и попытка Новосельцева показать себя хозяином положения – чистейший экспромт актеров прямо в кадре. Но вернемся к нашей кухне. Вы все правильно поняли. У нас на кухне сегодня хрустящие экспресс-огурчики от Калугиной. Стоп, откуда вообще взялось слово «маринад»? Маринованные огурчики. Перед тем, как запачкать руки в укропе, минутка эрудиции для кухонных интеллектуалов. Латинское «маринус» означает «морской». В давние времена продукты просто замачивали в морской воде для сохранности. Так что, когда Людмила Прокофьевна достает с балкона баночку солений, она буквально цитирует древнеримскую классику на московский лад.
3: «Под осинами, под березами, под ельями. Вот в засушливое лето, а они любят где влаги, где пить, они в низинке».
2: «По грибам вы большой специалист, товарищ Новосельцев».
3: «По грибам, да».
0: Берем два набора продуктов для хрустящей базы и для завлекательной заправки. Для основы нам понадобятся свежие огурцы 500 граммов, выбираем крепкие, как мой характер, чесночок 3 зубчика, чтобы прогнать любую мымру, и свежий укроп, хороший пучок. Ну а для заправки соль и сахар 1/2 чайной ложки, растительное масло 1 столовая ложка, уксус 9% 1 чайная ложка. Для той самой легкой кислинки, как в салате с яблочком. Теперь в работу.
4: «Тихо вокруг, только не спит барсук. Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг».
0: Рубим базу. Огурцы моем и режем на брусочки или кружочки. Мелко крошим укроп и чеснок пропускаем через пресс. Складываем огурцы, чеснок и зелень в обычный плотный полиэтиленовый пакет или контейнер с крышкой. Заправляем, добавляем соль, сахар, масло и уксус. И теперь устраиваем служебный роман. Завязываем пакет, оставляя внутри немного воздуха. И начинаем интенсивно встряхивать в течение 2 минут. Огурцы должны перезнакомиться и как бы обняться с чесноком и укропом. Так же страстно, как Новосельцев с Калугиной на рабочем месте. Даем остыть. Оставляем пакет на 15 минут при комнатной температуре. Вот и все, друзья. Достаем хрустящие, ароматные, слегка малосольные огурчики. Они готовятся быстрее, чем сдается квартальный отчет и улетают со стола первыми. Никакой сухой статистики, только домашний уют, отличное кино и вкусная еда. Ой, чуть не забыла. Песня «У природы нет плохой погоды» была написана самим Эльдаром Рязановым. Но режиссер стеснялся показать свои стихи композитору Андрею Петрову и соврал, что это перевод поэта Уильяма Блейка. Петров восхитился английской классикой и написал гениальную музыку. Правда, раскрылась только после того, как песня стала суперхитом. Теперь вы знаете больше. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, ешьте с аппетитом и добавляйте свои тертые яблочки. До встречи на первом. Пока.
5: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.

0: надо не скорбя благословить все, что жизнь тебе дает. Так, у меня полминуты в этом часе. Сержант написал: «Я открою слушателю Славе страшную, в кавычках, тайну. При нынешней коалиции невозможно не только создать госкомиссию, при ней вообще ничего невозможно. Но назовите мне, адепты Биби и компании, что хорошего ваши избранники сделали для страны за 4 года. Ну, хоть одно. Если назовете, я заткнусь навсегда, обещаю». Сержант, назовут. Любой человек, у которого есть любимый политик, назовет, что он сделал хорошего. Любой человек про любого политика. Как будто вы первый раз об этом знаете. Так, все в этом часе, господа. Пишите, есть еще сообщения, и будет время для ваших сообщений. Так что услышимся после новостей.
1: Реклама. Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
13: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
6: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Ряд арабских стран выступил с осуждениями ударов хуситов по Саудовской Аравии. Подробнее через несколько секунд. В 13:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Египет, Иордания, Бахрейн, Кувейт и Катар, а также Совет сотрудничества арабских государств Залива выступили с осуждением удара, нанесенного йеменскими хуситами по Саудовской Аравии. В результате атаки получили ранения по меньшей мере 73 человека. В заявлениях выражается солидарность с королевством и поддержка права Саудовской Аравии на самооборону, защиту граждан и инфраструктуры. Напомним, что в результате удара был выведен из строя расположенный в Джизане нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в стране. На данном этапе неясно, будет ли задействован заключенный договор о коллективной обороне, подписанный Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Союзники королевства по исламскому НАТО хранят молчание. Тем временем хуситы, за которыми стоит иранский корпус стражи исламской революции, анонсировали масштабную военную кампанию, которая будет вестись в глубине саудовской территории. Как сообщает пожарно-спасательная служба Израиля, в поселке Сегев-Шалом возле Бершева пожар в здании взят под контроль. Пострадавших нет. Детский сад, который был эвакуирован, вернулся к обычной работе. По данным информационного портала «Вести», президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал санкции, которые Великобритания, как ожидается, введет в отношении Израиля из-за плана строительства в блоке И-1. «Санкции станут грубым вмешательством в демократические выборы суверенного государства и никому не принесут пользы. Это также нанесет прямой ущерб палестинцев, лишив их бизнеса и рабочих мест. В конечном итоге это ударит по интересам и национальной безопасности свободных стран», – заявил Герцог. Как сообщает информационный портал «Вести», глава партии «Демократы» Яир Голан обратился к лидерам оппозиции и призвал выступить с совместным обращением к гражданам Израиля. Он предлагает заявить в декларации, что Нетаньяу нелегитимен, с ним нельзя садиться за стол переговоров и нельзя позволять ему формировать правительство. Этот человек опасен для безопасности Израиля. Лидер партии Яшар Гади Айзенкот согласился, и они ждут ответа от Нафтали Беннета и Авигдора Либермана. Эта инициатива происходит на фоне публикации в газете «Арец», согласно которой премьер-министр получил явное предупреждение за несколько дней до 7 октября, но не проинформировал Цааль и Шабак. Результаты международного исследования PISA-2025 показали заметное снижение успеваемости израильских школьников по всем трем направлениям оценки. Падение оказалось существенно более выраженным, чем в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития. По сравнению с результатами исследования 2022 года, Израиль потерял 38 баллов по читательской грамотности, 25 баллов по математике и 23 балла по естественным наукам. В области понимания прочитанного Израиль опустился на 5 позиций и занял 31 место среди 38 стран-участниц организации. В естественных науках страна потеряла 2 позиции и оказалась на 33-м месте. В математике Израиль опустился на 1 позицию, также заняв 33-е место. В Министерстве образования Израиля отметили, что снижение показателей в системе государственного образования по сравнению с результатами 2022 года является особенно исключительным. Таким образом, результаты PISA-2025 свидетельствуют о существенном ухудшении показателей израильских школьников сразу в нескольких ключевых областях. Особенно заметным стало падение уровня читательской грамотности, где страна потеряла сразу 38 баллов по сравнению с предыдущим исследованием. Как сообщает японское агентство Киодо Цусин со ссылкой на информированные источники, накануне проведения во Владивостоке Восточного экономического форума КНР обратилась к Украине с просьбой не наносить ударов по этому российскому городу. В работе форума, завершившегося 4 сентября, принимала участие китайская делегация во главе с Дином Сюэсяном, первым вице-премьером Госсовета КНР. Отмечается, что Украина ответила согласием на обращение официального Пекина. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила, что Венгрия высылает 10 российских дипломатов. По ее словам, россияне занимались деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией. Это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии. Оно не означает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основанный на взаимном уважении и соблюдении правил, добавила Орбан. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха еще немного повысится и будет выше среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Ашкелоне и в Аждоде 32, в Бершеве на голландских высотах 36, в Твери на побережье озера Кинерет 37, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 31 градус, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Эко Смит, Cool Kids. Этой песней открыли вторую часть программы «Пьем». Всех приветствую. Мы на первом, 89.1 FM. Время 9 минут 14. 8 сентября, ямшиший вторник. Итак, господа, идем дальше. Скоро загадка. Для ваших сообщений есть еще... Для отправки есть еще минут 20. Для озвучки есть больше времени. Но лучше до полвторого прислать нам что-нибудь, чем вы готовы с нами поделиться. Так, напомню, что можно делать это в Фейсбуке на странице программы PM или отправлять сообщение как текстовое, так и голосовое на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Можно текстовое, можно голосовое. Не забывай о наших правилах. Слава написал во втором сообщении вот что. Да уж, такое ощущение, что нынешнее правительство работает по принципу «не было бы хуже, а надо, чтобы было бы как лучше». А надо, чтобы было бы как лучше. Это вы про что? Про показатели наших школьников, что ли? Или про что-то другое? Или вообще про все? Антиарсабат во втором сообщении написал. Тут месье Маргулян задал философский вопрос. Впереди ли лучшие дни или позади? Скажу так, если брать каждого человека в отдельности, то это уже зависит от многих обстоятельств. Но если брать наше общество в целом, то если оно срочно не изменит свое мышление, не перестанет в каждом случае надеяться на тупой искусственный интеллект и не перестанет быть глупым и жадным, то конец его будет плачевным. Как было сказано в песне «Фильмы» Виктора Цоя, «Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро». Всем здоровья, антиарсават, который... выписал или подписал, я уж не знаю, приговор или диагноз нашему обществу, назвав его каким? Глупым и жадным. Мне всегда, у меня такой вопрос, когда люди такое пишут, себя они включают в число глупых и жадных или стоят в стороне? Сабаск пишет нам, добрый день, ПМ и все. Вам хорошей поездки, удовольствия и наслаждений, Павел. Всех с праздником Рош-Шана, здоровья, мира, радости, успехов, счастья и исполнения желаний. Хак Самеа! Ира, а мы с командой из Сахнина летели 3 недели назад в Софию. И с ними же возвращались, и с ними же застряли в аэропорту на 10 часов. Они прикольные ребята. Это футбольные команды Сахнина, у которых вчера Битару Салим, как пишет нам, как написал батька Махно, вымученно выиграл. Мне не нравится, что вы в вашей передаче пытаетесь запретить искусственный интеллект и игнорируете его, как будто его не существует, Миша. Написано с помощью ИИ, написал. Что значит запретить искусственный интеллект? Мы решили не ставить песни, созданные искусственным интеллектом, потому что если мы войдем в эту область, мы из нее никогда не выйдем вообще. Мы хотим людям, человекам дать возможность петь и создавать музыку. Геолокация работ Белодубровского сосредоточена в районе причинных мест Нетаньяху. Это что-то как-то вы завернули слишком. Может быть, поэтому решили не подписывать ваше сообщение? Причем здесь причинные места Нетаньяху к песне Бориса, которая бы звучала в нашем эфире? Какая связь у вас? Как вы ее нашли вообще? Я не понял. Привет! Хочу поделиться эмоциями от нашего семейного евротура. Это было нереально! Так, господа, слушайте, записывайте. Подождите, сейчас я открою все сообщение. Илья Ришин. Я извиняюсь за такой базарный окрик. Я просто смотрю на объем вашего сообщения, Илья Ришин. Я понимаю, что было нереально, но нереально писать такие большие сообщения к нам в эфир. У нас же есть еще люди, которые написали свои сообщения. И мне придется сейчас бежать с тремя, как это называется, с тремя головы или еще там. Или еще. В общем, очень быстро читать ваше сообщение, потому что оно очень большое. Маршрут получился мощным, пишет Илья Ришин. Германия, Франция, Швейцария за одну неделю. Прилетели во Франкфурт, где в прокате нам круто повысили класс и выдали шикарный гибридный кроссовер BYD. Внутри космос, а бензин за всю поездку ушло немножко. По ночным неосвещенным автобанам доехали до отеля, потом Эльзас и Париж. Заселились в сказочную французскую деревню среди виноградников. Оттуда совершили безумный марш-бросок на скоростном поезде в Париж. Жара в августе, Лувр, Эйфелева башня, море впечатлений. А еще провели день в семейном парке Сиголенд. Я надеюсь, правильно прочитал. В следующие дни парки развлечений оторвались по полной. Сначала был огромный Европа-парк Германии с крутыми аттракционами. Потом швейцарский Кониленд, где дочка испытала абсолютное счастье, плавала в бассейне вместе с живыми морскими львами. Потом нас понесло на швейцарский экстрим. Поднялись на канатную дорогу Керенсберг. Керензерберг. А вниз летели 7 километров на горных самокатах по крутому серпантину. Скорость дикая, виды на озеро до мурашек. Адреналин зашкаливал. Не обошлось даже без падения и боевых перевязок под проливным ливнем. В финале мы заехали в музей Линд под Цюрихом, гигантскому шоколадному фонтану и скупили мешок швейцарского шоколада. В Констанце сдали машину и на такси умчались в аэропорт Цюриха. Эмоции провезли на год вперед. Маршрут для семьи просто идеальный. Очень рекомендую повторить. Илья Ришин. Илья, я прекрасно понимаю, насколько вы переполнены эмоциями. Путешествие крутое, все это за неделю. Я понимаю, но надо как-то что-то учитывать и все-таки формат нашей программы. Потому что вот это надо было не читать, а смаковать то, что вы написали. Но такое большое сообщение смаковать я не мог. У меня нет столько времени. Но я хочу посвятить все, что вы написали, тем гражданам, есть у нас такие, я не знаю, есть ли они среди радиослушателей, но в стране есть. А что мне за границу ездить, там ничего интересного, мне и в Израиле хорошо. А что там за границей вообще смотреть нечем? Вот, окей, Илья. Ну, молодцы, молодцы, круто. Павел Михайлович, а вы можете попросить вас прислать мне песню? А может, Белдубровская же с ними, мне очень понравилось, таланты. Ну, я попробую. Счастливчик, а зачем? Зайдите в YouTube, там она есть, «Новый мир». И все, она ваша. Песня примерно как интервью с Нетаньяху. Не удалась, написал дворник. Ну, смотрите, я думаю, что поклонникам премьер-министра интервью удалось. Не поклонникам, не удалось. То же самое с песней. Добрый, нет возможности послушать архив. Где ваши техники? А где у нас можно слушать архив? В аппликации есть архив? На сайте есть архив? На сайте должен быть наш архив. Зайдите туда, и там все должно быть. Сержант, то, что сделала коалиция с Бен-Гвир и Тали Готлиб, можешь заткнуться еще на 4 года. Валерий Ирухамский. Я не знаю, не понимаю, что Валерий имеет в виду. Что сделала коалиция с Бен-Гвиром и Тали Готлиб? Что они с ними сделали? И почему сержант должен заткнуться, я никак не понимаю. Наблюдатель. Здравствуй, Павел. Ну что, все, оказывается, Биби знал про 7 октября, ничего не предпринял. Биби срочно уволить, суд, расстрел. Так, шалом, Павел. За всю историю существования Ликуда абсолютный рекорд на выборах принадлежит Менахему Бегину, по чьим руководством в 81 году партия набрала 48 мандат. При Нетаньяху планка в 40 мандатов ни разу не была преодолена. Сейчас, может быть, Ликуд еле наберет 30, а может и меньше голосов, дай бог. Ликуд Биби сделал кое-что хорошее. Авраамовое соглашение, строительство дорог, запуск скоростного поезда в Иерусалим, кампания по вакцинации от COVID-19, что позволило нам одним из первых в мире выйти из жестких локдаунов. Да, это было при Ликуде, но любые их достижения, если они и были сведены к нулю 7 октября, поэтому все их голоса и надо умножить на 0 этот. Обнуление Ликуды самого Биби с его харидим-бандой – лучшее, что может сделать наше общество. Для будущего, для нормальной жизни, в день выборов умножим их на 0, призывая дед Изя. Лев, по-моему, это, судя по фотографии, прислал голосовое сообщение. Слушаем.
1: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Лев. Сегодня очень печальная дата. Сегодня, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда. Давайте вспомним людей, которые погибли там. Дети, женщины, мужчины, блокадные жители Ленинграда. Всего доброго.
0: Ну, а во время Второй мировой войны было много трагических дат, конечно же. Жаркий сегодня день, однако. И не погода, а бурмлада, Семен. Что такое бурмлада? Первый раз слышу такое слово. Аполлинарий написал. Геолокация работ Белдубровского. Он уже писал про работу Белдубровского, просто было без подписи, а сейчас прислал подпись Аполлинарий, где он связал музыку Бори Белдубровского с причинными местами Нетаньяху. Как ему удалось сделать такую связку, я до сих пор не понял. Антон В. Здравствуйте. Да, возможно, израильские дети действительно немного просели в результатах по обычной науке, но зато в изучении Торы и алхимии мы безоговорочные лидеры. Ну, с учетом того, что Тору так плотно нигде не изучают в других странах, то мы наверняка на первом месте, да. Ну, здравствуй, Паша. Здравствуй. Ну, здравствуй, Паша, два раза почему-то так начинает лопух. А чё так некоторые скучают по твоему корешу из Афулы? Он что-то потерял? Вот я, к сожалению, не могу слушать Цви, и опять пришлось слушать «Колесо Петросянщины», но это лучше, чем ничего, лопух. Вы нам об этом уже писали вчера. Или позавчера. Вы повторяетесь, лопух. Второе сообщение. Паша, странное дело. Сегодня никто не написал, сколько он живет с женой, как он ее любит, сколько внуков родилось и так далее. Эхо там асбирадзе. Значит, эсберим я отставляю вам. Вот вы берите и объясняйте. Для людей это самые важные события в жизни. А и у вас нет права иронизировать над самыми важными событиями в жизни других людей, лапу. Мне кажется, вы этого никак не поймете до сих пор. Даже если вам, у вас вот такое отношение, у этих людей это самые важные события в жизни. Не надо их подкалывать никого на эту тему. Это плохо вас характеризует. Не их, а вас. Юра пишет, есть идея, ведь вы ограничиваете время голосового сообщения, так ограничьте количество знаков в печатном сообщении, и вся недолго. И как я должен их ограничивать? Количество знаков. Каким образом? Юра, скажите мне, пожалуйста. Я просто обращаю внимание людей, которые пишут большие тексты, на то, чтобы в следующий раз голосовой я не могу ускорить, чтобы вот так звучало. А текст я могу быстро читать. И, по-моему, человеку, автору такого сообщения самому неприятно будет, когда его сообщение будет вот читаться таратория. Ну, а что делать-то? Времени нету. Бурмалда, опечатка, написал Семен. А, он до этого написал бурмлада, а сейчас бурмалда. Я ни то, ни это слово не знаю, Семен. Представляете? Голосовое сообщение еще кто-то прислал. Слушаем.
2: Здравствуйте, добрый день. Вы понимаете, наш Рош Мемшала Биби Нетаньяху, он никому не дает район без того, чтобы у него были вопросы заранее. Если бы даже самый маленький, не знаю, ребенок с первого класса спросил его за 7 октября, неважно, извините, что ошибся. Только я бы хотел посмотреть, что он ответит. Но это человек, который просто сделался страной. Я хочу говорить, что...
0: Неправда ваша в том, что согласовывают вопросы заранее. Он не согласовывает вопросы заранее. Нетаньяху просто знает, что если он придет на 14-й канал, его не будут жестко атаковать. Если он придет на 12, 13 или 11, его будут жестко атаковать. И поэтому он туда не ходит в последнее время на интервью, если вы обратили внимание. С другой стороны, я считаю, что Нетаньяху может ответить на любой вопрос. Он опытнейший политик, но боится, не идет. На 14 ходят, ему там ласково там с ним разговаривают, дают время, возможность высказаться и так далее. Там ему комфортней. Добрый день, Павел, в России плохо работает WhatsApp. Те, кто живут в России, просят меня, чтобы у меня был Макс. Что вы можете сказать о Макс? В России не будет работать вообще WhatsApp и Telegram. Я знаю, Макс это для России, говорят, еще есть еще Имо. А что надо сделать? Подскажите, если вы знаете. Татьяна, и я никакими российскими средствами связи пользоваться не буду. А вам, я не знаю, если вам надо, в смысле, связываться с друзьями из России, ну попробуйте. Если вам важно быть с ними на связи, а через WhatsApp не получается Telegram, попробуйте Макс. Я не знаю, я не пользуюсь никакими Максами, контактами и так далее. Мне хватает WhatsApp и Telegram. Бурмалда – это популярное сленговое выражение интернет-мем, изначально означавшее завуалированное обозначение онлайн-казино или азартных игр, разъясняет Илья мне, потому что я не знал, что такое бурмалда. Теперь знаю. Окей. Возвращаемся к музыке. Сейчас Шломи Шаббат и Марина Максимилиан Блюмин. «Шув, они вы ад». Так называется их песня. Шув, они вы ад.

Давайте так, из области спорта. Я тут нашел воспоминания известного комментатора. Его, наверное, помнят многие наши радиослушатели. Коте Махарадзе. Помнят, конечно, помнят немногие. Коте Махарадзе. Значит, в своих воспоминаниях Коте как-то писал. На Олимпиаде 72 года, печально нам знакомая и известная Олимпиада 72 года, он был комментатором, комментировал боксерский поединок. И вот в левом углу ринга был боксер из Финляндии Кескинен, а в правом Нкуамоту из Конго. И оказалось так, что они были оба в белых трусах. А обычно, знаете, комментаторы говорят, кто в каких трусах, какого цвета перчатки, чтобы люди различали одного боксера от другого. Так эти двое вышли оба в белых трусах. Финн в синей майке, а соперник в красной. Но телевидение тогда было черно-белое. Коте Махарадзе понимает, что по цветам майки различить будет нельзя. Они будут обе темные. Трусы белые, обе майки темные. Соображаю, что на черно-белых экранах разницы не будет. Тогда говорю, что одного соперника номер 352, а у другого 172. Вспоминает Коте. Чтобы внести полную ясность, рассказываю, что у Кескинена белая перчатка одна на белая полоса, простите, одна на перчатках, а у ее соперника две. И в этот момент Коте Махарадзе говорит, что он хлопает себя рукой по лбу и говорит, какой же я дурак, я заработался вообще. Что он имел в виду? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 07-52-891. Мучаясь тем, как он разъяснит зрителям, где, в каком углу ринга, какой боксер, он понял, что он совсем уже крыша поехала немножко. Так, 07-52-891.

0: Пока вы звоните, читай телефоны. Здравствуйте, лично для Лопуха. Сегодня моему старшему внуку исполнилось 8 лет. Иляй, поздравляю тебя с твоим днем рождения. От всей души желаю тебе оставаться милым, добрым, очень любимым. А Лопуха, Лопуху этого не понять. Жаль его, Людмила. Ну, я уже много раз говорил. Лопух не понимает, что эти вещи, которыми я предлагаю делиться нашим радиослушателям, самые важные. Они важнее Нетаньяху, знаю, там, Трампа, Путина. Да вообще всего важнее. Это личные события, это день рождения любимого человека, день рождения члена твоей семьи, день рождения ребенка, внука, жены, мужа, родителей. Это самое важное. А Лопух подкалывает таких людей. Для него самое важное, что его пкида угостила котлетками, или кто-то там угостил водичкой, как он нам писал, или пивасик с чем-то там. Вот это он считает важнее. Ну, что можно сказать? Только одно, нас слушают разные люди. Чтобы общаться с Россией, нужно скачать ИМО. И связь будет как по WhatsApp. Ригас Балс. ИМО — это буквы какие? I-M-O. Ну да, тут I, значит, ИМО. I-M-O. Это Ригас Балс пытается помочь нашей радиослушательнице. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Ну, наверное, потому что мне это не актуально. У нас есть звонки. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Вы кто?
1: Меня зовут Илья. У меня есть ответ.
0: Давайте, Илья, ваш ответ.
1: Если один был фин, второй из Конго, понятно, что один был белый боксер, второй черный.
0: Ну да, Коте Махарадзе. Заехали шарики за болтики, или как там говорят, или что. И он стал объяснять, у этого такой-то номер. У этого одна полоска на перчатке, у этого две полоски. У этого это. Потом он думает, господи боже мой, ну Конго, он же черный, а Афин, он же белый. Что же я пытаюсь объяснить людям? Правильный ответ. Просто вот он в пылу комментаторства как-то об этом забыл, что тут явно видно, кто из Конго, а кто из Финляндии. Кстати, сегодня, если бы это было, тут еще был бы вопрос над тем, кто откуда пришел. По цвету кожи сегодня не всегда далеко определить можно. Но тогда это было, да, явное различие боксера из Конго и боксера из Финляндии. Правильный ответ, ваша музыкальная заявка.
1: Есть такой Майк Борзов, у него песня «Я маленькая лошадка».
0: Есть такой Майк Борзов и такая лошадка. После рекламы будет в нашем эфире. Спасибо вам большое, всего доброго. Бай-бай.
2: Реклама. Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданэй Мани.
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: «Ля Вака Лока».
4: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
6: Мединат Иудим, 60.
5: «Ля Вака Лока».
6: «Ля Вака Лока».
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. «Махсаней Хашмаль».
9: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в «Махсаней Хашмаль».
10: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
12: Рош Ашана в гастрономе «Елисеевский».
13: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
12: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе «Соломона» свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
14: Реклама.
15: Привет всем, это Игорь Красковский. Сегодня я в командировке в компании BeCure Laser. Итак, BeCure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность BeCure Laser. Это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-ха-Шана. И только сейчас специальная акция. Модель BeCure Laser Pro со скидкой 50%. 50% скидка, всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей, а еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывайте прямо сейчас. Телефон звездочка 3414, звездочка 3414, BeCure Laser. Будьте здоровы, живите без боли и с наступающим праздником.
14: Реклама.
16: Первое радио. Всегда с тобой.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже деревья в ветви, меня приветствуют все.

У песни своя история. Изначально Найк Борзов пел откровенно слово, которое напрашивается в рифму в строчках «Я люблю слушать песни и костра нюхать дым, но нельзя мне отвлекаться, я везу кокаин». У него спрашивали, почему кокаин, а не героин. Но он говорит, что это первоначальное такое впечатление от песни. На самом деле это песня о простых людях, которые тяжело работают для того, чтобы прокормить себя, семью и так далее. И из-за того, что сначала он стал кокаин, ее запретили к использованию, как он говорит. И это в то время, когда вся страна напевала «Мама, марихуана». Это у Линды была такая песня, по-моему, да? Окей, это была заявка нашего радиослушателя. Сейчас перед вторым рекламным блоком я хотел бы вспомнить еще одно событие в мире музыки, которое мир музыки широко отмечает. Это 60-летие выхода альбома группы Beatles «Revolver». Он не имеет отношения названия к револьверу как к оружию, а к тому, что вращается, скажем так. Пластинки вращаются. Мало ли что в нашей жизни вращается. Знаковый был альбом, в нем несколько знаковых песен было на многие темы. Давайте вспомним одну из них, которая тоже стала какой-то, как говорят про такие песни, культовой, наверное, из этого альбома 66-го года, вышедшего в августе 60 лет тому назад.

0: премию Грэмми как лучшая обложка альбома и графическая работа. А в 2011 году читатели и музыкального издания, интернет-издания Music Radar поставили ее на 31 место, обложку этого альбома, в списке лучших обложек альбома всех времен. Это было в 2011 году.
1: Реклама. Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
3: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
4: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
5: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Максаней Хашмаль.
10: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
5: Реклама.
11: Библиотека ТМ.
12: Путешествие в сотни миль начинается с одного шага. Лао Цзы, древнекитайский философ.

0: Это был Джеймс Артфур, All My Life, так называется его песня. Времени много, 49 минут. Сержант написал, нет уж, позвольте. Он, видимо, про политику. Я за точность. Авраамово соглашение, выход из пандемии. Можно еще вспомнить 2003 год и отличную работу Нетаньяху на посту министра финансов. Кстати, Биби считается отцом-основателем израильского хай-тека. Это все чудесно и заслуживает похвалы. Я же задавал вопрос, что хорошего сделала нынешняя банда коалиции за 4 года. Почувствуйте разницу. Сержант. Уважаемый сержант, значит, я вам могу ответить то же самое, что после вашего предыдущего сообщения. Сторонники Нетаньяху перечислят вам, что хорошего он сделал. Про любого политика спросите, что сделал Либерман и партия НДИ за эти 4 года. Сторонники этой партии лист вам напишут, А4, что они сделали за эти 4 года. Значит, наш слушатель из Афулы, несмотря на периодически возникающие вопросы наших обеспокоенных радиослушателей, куда он пропал, после того, как я его забанил на прошлой неделе за оскорбление, которое он нанес моим коллегам и всем нашим слушателям, неделя закончилась, его до сих пор нет, и вот он ответил. Он диктатор, как по мне. Я буду молчать. Подпись «Охотник». То есть, я так понимаю, вы встали в позу. Ну, если вам в ней удобно, то я не возражаю. Для меня самое главное, чтобы было удобно и комфортно нашим радиослушателям. Ни в коем случае IMA Messenger не ставьте. Данные не защищены. Петр из Батьяма. Просто добрый совет. Слушайте, Петр, кто-то мне, кстати, писали, что не IMA, а IMO. Сейчас я тут, у меня язык сломается вместе с оставшимися зубами. Значит, смотрите, мне нравится «данные не защищены». Если вам нечего скрывать в переписке, если у меня какие-то секретные вещи, я тебе переведу 10 тысяч долларов, ты их переведи Васе, он переведет Колле, и так мы отмоем. Тогда, ну что, ну пусть они не защищены. Пусть смотрят мою переписку, как я общаюсь со своим братом, сестрой, мамой или папой. А если вы хотите, чтобы никто не видел, тогда с российскими мессенджерами надо быть осторожны. ФСБ не дремлет. Антиарсават, извиняюсь за третье, но да, Коте Махарадзе был великим комментатором. Только одна его фраза перед практически каждым футбольным матчем говорит и показывает Тбилиси, чего стоит. Да, были времена, всем здоровья. Антиарсават. Правильно, посланный да обрящет. Спасибо, нашел на Ютубе. Это счастливчик про песню Бори Белдубровского. Ну, правильно посланный в хорошем смысле. Я бы сказал, посланный, вы знаете, у него отрицательная коннотация. Правильно направленный. Да, обрящен. Так, пишет. Вот уж я не знаю, что должно выясниться об этом человеке. Я про ПМ. Как по мне, все совершенно ясно. Нетаньяху есть тот самый предатель. Ведь все складывается постепенно. Сначала на денежки Катара семейство Нетаньяху жило в дорогих отелях Америки. Возились чемоданы денег Хамасу. Потом выяснилось, что работали в канцелярии и что никому не приходит в голову, что Биби не имел с этого свой личный гешефт. Это про его жадность и абсолютные потребности все контролировать? Чтобы с этих катарских миллионов чего не прилипало к их сарой рукам? Кто-то в это верит? Поэтому, когда деньгами залеплены рот, мозг и глаза, никакие предупреждения пролетают мимо. И скажите, что я ошибаюсь, таки да. Значит, уважаемый, таки да, что ошибаетесь, не скажу, но скажу вместо, отвечу вместо поклонников Нетаньяху. Их достаточное количество. Вы все врете. Одним словом. Вы все врете. Так. Проверяю сообщение. Что-то мне WhatsApp показывает, что кто-то что-то печатает. Сейчас вы печатаете? Вот. Спасибо большое всем, кто написал, Татьяна. А, это про мессенджер. Окей, Татьяна. Я надеюсь, что вы сориентируетесь в результате и сможете связаться с близкими вам людьми в России. Мы практически у финиша, господа. Песня про то, что месяц-полтора еще надо ждать, пока это случится. Марина Хлебникова с композицией «Дожди». Обычно говорят, дожди у нас бывают после праздника Суккот. Но Суккот в этом году рано, во второй половине сентября. Мне кажется, еще дождей не будет. Но точно не скажу. Что я, синоптик, что ли?
1: Я прошу, поговорите со мной, друзья. Я прошу, Поговорите со мной, друзья.

0: Я в начале каждой программы прошу, поговорите со мной, друзья. И некоторые откликаются, и спасибо им за это. Я бы сейчас от имени не носителя русского языка, иностранца, задал бы такой вопрос. Excuse me, простите, пожалуйста, скажите, what's the difference, какая разница между двумя русскими словами «дожди» и «дождись»? What does it mean? Всем спасибо за внимание. Хорошего дня, спокойствия за рулем, терпения к близким. Услышимся завтра в 9 и в 12. Бай-бай.
1: Реклама.
2: «Мантис» – невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. «Мантис» – Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23.
3: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Президент Герцог призвал Лондон остановить введение санкций. Подробнее через несколько секунд.

0: 14 часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент Эскак-Герцог сегодня сделал острое заявление, касающееся санкций, которые Великобритания готовится ввести в отношении израильских товаров и компаний. Он заявил, если это произойдет, речь идет о серьезной ошибке и выборе неверной стороны истории. Президент призвал иностранные правительства воздержаться от санкций и бойкотов, заявив, что этот шаг представляет собой вмешательство в демократический избирательный процесс в Израиле. Лондон пытается убедить и другие страны, в первую очередь Францию присоединиться к санкциям. Ожидается, что меры будут включать запрет на торговлю товарами из еврейских поселений и санкции против строительных компаний. Не исключено, что ограничения распространят и на сами поселения, и на поселенцев. Британские дипломаты уточнили, что санкции носят в основном символический характер. Генинспектор полиции Дани Леви планирует встретиться с юрсоветником правительства Гали Бараф-Мярой по вопросу затягивания министром национальной безопасности серии назначений в полиции. Как сообщает 14-й канал, Леви намерен разъяснить юрсоветнику, что планируемые им назначения в полиции не зависят от решения министра Итамара Бен-Гвира, несмотря на то, что, согласно закону, требуется его одобрение. По информации канала, генинспектор намерен добиваться осуществления назначений через юридического советника правительства, а впоследствии возможно и через БАГАЦ. Напомню, ранее на этой неделе Итамар Бен-Гвир распорядился заморозить все назначения на руководящие должности в полиции до окончания выборов. Решение было принято за день до масштабной кадровой перестановки, которая должна была затронуть 11 высокопоставленных офицеров и еще 130 сотрудников командного состава. Представители военного сообщества и разведки США в частных беседах поднимали вопрос о сокращении количества персонала и объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтону удастся завершить иранский конфликт, сообщает сегодня CNN со ссылкой на источники. В офисах военного и разведывательного сообщества велись недавно неофициальные обсуждения об уменьшении количества людей и объектов, развернутых на Ближнем Востоке, если администрации Трампа удастся завершить иранский конфликт, говорится в сообщении. По словам собеседников телеканала, американские военные в настоящее время оценивают, как можно усилить оборонительные возможности тех сил, которые, как ожидается, останутся в регионе после завершения военных действий. В частности, рассматривается возможность перемещения некоторых объектов под землю для лучшей защиты от ракетных и беспилотных атак. Компания «Аркея» объявила об открытии нового дальнемагистрального маршрута, усиливая конкуренцию в направлении Юго-Восточной Азии. С 3 января 2027 года авиакомпания будет выполнять один прямой рейс в неделю в Манилу, столицу Филиппин. Стоимость билета от $750 в одну сторону. По данным «Аркея», полет до Манилы займет 11 часов, а обратный путь – около 12 часов 20 минут. Напомню, что в феврале этого года Манилу в качестве одного из будущих направлений называла авиакомпания «Эляль». Однако до сих пор дата начала полетов объявлена не была. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжают Влад Зерницкий и Марк Кричевский с программой «Вопрос ребром».
1: Вопросы бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай. Открой личка, а?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром».
5: Добрый день, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио программа «Вопрос ребром». Но сегодня, как по нашей доброй традиции, раз в полгода мы, так сказать, откладываем в сторону все политические и прочие дебаты и говорим о себе любимых. Все вопросы о нас, о Первом радио. Это делается, как я уже сказал, раз в полгода уже на протяжении многих лет. Тем более у нас есть повод. Во-первых, мы хотим вас поздравить с Рош ха-Шана. А во-вторых, в этом году, да вот осенью, 14 октября, радиостанции исполняется 25 лет. И, как всегда, мы делаем встречу с главным редактором Первого радио Владом Зерницким. Влад, привет.
6: Добрый день, действительно, Шана Това, с наступающим праздником, Хак Рош ха-Шана Самех. Я хотел спросить вас, Марк, А сколько лет вы работаете на первом?
5: Я работаю с 1 декабря 2002 года. Я уже не в состоянии посчитать, это так сложно. Итак, 054-2070-800, номер нашего WhatsApp, 054-2070-800. Звоните, пишите, не звоните, пишите. Это WhatsApp 054-2070-800.
6: Это была роковая ошибка.
5: Да, да, да. Задавайте вопросы, предлагайте. В общем, давайте делать эту программу для вас, ради вас. И, собственно говоря, нам приятны и ваши комплименты, и, естественно, невероятно важна ваша критика в том числе.
6: И есть еще один нюанс. Режиссер телевизионной трансляции Екатерина Вергунова говорит о том... Что?
5: Есть YouTube-канал Первого радио, идет прямая трансляция. Я думаю, Влад может следить. Ты можешь следить за YouTube, за
6: прямой трансляцией? Да, я могу следить, тем более специально одел эту маечку для того, чтобы все видели, какая она красивая.
5: Да, ты, значит, если Влад может следить за тем, что вы пишете в YouTube, пишите и в YouTube, идет прямая трансляция. Ну и, кстати, друзья мои, это очень важно. Лайки, подписки, комментарии, репосты. Все, чтобы продвигать YouTube-канал Первого радио, мне кажется, это очень важно, потому что YouTube-канал Первого радио за последний год очень сильно повзрослел, скажем так, очень набрался сил и стал, ну, мне... Опять же, мне кажется, такой большой интегральной частью вот Первого радио уже, наверное, радио невозможно себе представить без YouTube-канала. Хорошо, все. Давай твое вступительное слово 054-2070-800, номер нашего WhatsApp, пока вы будете, собственно говоря, писать, обращаться, вступительное слово Зерницкому.
6: Да, я с удовольствием вступлю в наш эфир и должен сказать, что главная тема, тональность, настроение – это приближающийся серьезнейший юбилей, потому что если для кого-то это просто две цифры или одно число, то для нас это годы, причем годы достаточно серьезной, порой очень напряженной, порой даже трагической работы, но результат конечный – заставляет нас улыбаться и чувствовать себя удовлетворенными, равно, как я думаю, радиослушатели точно так же в большинстве своем оценивают работу нашей радиостанции. Да, 14 октября этого года нам исполнится 25 лет, то есть 25 лет в эфире, сложно в это поверить. Марк пришел сюда в декабре 2002 года, сбился со счета, и мы даже не можем сказать, сколько выходных он взял за это время, отпусков.
5: Очень
6: сколько...
5: мало.
6: Очень мало.
5: Потому что я, наверное, единственный человек в Израиле, или не единственный, но который 8 лет работал с одним выходным в Йом-Кипур. Один выходной у меня был в год в Йом-Кипур.
6: Да, и сейчас заслуженно, Марк, может себе позволить летать и на Мальдивы, и на Карибское море.
5: На Мальдивах мне это не интересно. Я люблю озеро и лес.
6: Казахстан.
5: Нет, озеро и лес.
6: Окей, хорошо.
5: Хорошо, все-таки так
6: подожди,
5: давай,
6: подожди.
5: Давай про 25-летие.
6: Секунду,
5: поговорим.
6: Я возвращаюсь к 25-летию, давай. Хватит о тебе. В этой ситуации, хотя ты, не... да, одна из составных частей нашей радиостанции, мы готовим специальный эфир, сразу сообщаю. Поэтому все, кто окажется в этот день с утра и до вечера на нашей волне, станут непосредственными участниками и смогут, во-первых, получить подарки, а мы будем их раздавать в большом количестве. Во-вторых, разумеется, мы готовим специальный эфир не просто так, а назвали его, на мой взгляд, очень удачно «25 лет первые». И в этом эфире соберутся практически все ведущие. Будет очень много интересных рубрик интерактивных, которые позволят и взглянуть на Первое радио, может быть, чуть шире, и, с другой стороны, проявить свои собственные знания или, ну, если не побоюсь этого слова, любовь к тому, что вы слышите на нашей волне. Так что, да, этот год окрашен 25-летием Первого радио.
5: Ну да, это 14-го называется, отметим 25-летие радио, 27-го пойдем на выборы. Хорошо.
6: Неожиданно.
5: Хорошо, давай, тогда давай вспомним, так как мы встречались последний раз, ну где-то полгода и неделю, ну в общем можно сказать ровно полгода назад, что изменилось, какие изменения, какие планы, это всегда важно, чтобы люди, ну, имели представление и чтобы людей держали в курсе.
6: Должен сказать, что, безусловно, война и сложная обстановка в сфере безопасности на границах нашей страны, безусловно, повлияли и на работу нашей радиостанции. Мы условно говоря, как, знаете, спецназ, отряд спецназа скомпоновались и заняли оборону и приняли возможность по атаке. И это я говорю к тому, что не было серьезных ротаций движений, не было больших таких перемен. Хотя кое о чем я могу действительно сказать. Ну, во-первых, с гордостью сообщаю, что выросло количество радиослушателей в интернете. Причем выросло очень существенно. Я вот даже специально, готовясь к этому эфиру, посмотрел месяц с 1 августа по 1 сентября. Только подключений к нашему интернету на сайте в аппликации составило 2 миллиона 900 тысяч раз. А уникальных слушателей, и это я открываю достаточно такую коммерческую информацию, в месяц, в этот, с 1 августа по 1 сентября, было 325 382 человека. Это уникальные, кто подключались. Вот. Очень много людей стали смотреть видеотрансляции. И на нашем сайте, где можно их наблюдать, и вот сейчас в Ютубе, где идет непосредственно сейчас прямая трансляция нашего с тобой эфира.
5: Лайки, подписки, комментарии, репосты, вопросы, в общем, все. Нет, это обязательно. Я тебе скажу.
6: Да, скажи.
5: Людей это может немножечко раздражать. Но достали вы, многие, знаете, говорят, достали вы выклянчивать лайки.
6: Так.
5: А это не выклянчивание лайков. Это что называется...
6: Глоток воздуха.
5: Необходимость, ваша необходимость, если вам нравится, или ваша задача чуть-чуть продвинуть то или иное видео. Потому что это алгоритмы YouTube работают так. Чем больше комментариев, репостов, чем больше лайков, тем больше это видео видят людей. Вот о чем речь. Поэтому, когда мы просим вас поставить лайк, вам это не стоит ни одной копейки, а это видео смотрят больше людей.
6: А вот нам это все. Стоит $10. На самом деле...
5: Люди сейчас поверят.
6: Мы бы очень хотели, чтобы вы были подписаны на канал, где нет фейков, где есть новости, которые проверены, где есть информация, интересное интервью, и это все Первое радио. Да, вот так и называется канал Первое радио 891 FM. Присоединяйтесь. Значит, кадры. От нас ушла Инесса Лефи.
5: Но она уехала, по-моему.
6: Ушла не потому, что она разочаровалась в работе на первом, или не потому, что выгорела, а потому, что семейные обстоятельства заставили изменить место жительства.
5: Так
6: она
5: бывает.
6: Уехала, да. И это означает, что был запущен процесс поиска соведущего или соведущей в программу, которую она вела до и после любви, это по четвергам. И вот две недели мы на данный момент проводим встречи, собеседования с теми кандидатами, которые заявили о себе.
5: Что-то понимают в любви.
6: Что-то... Нет, это не обязательно. Может быть, до и после любви это название кого-то может запутать. Не обязательно о любви. Вот, допустим, программа, которая была в предыдущий четверг, говорили о тарелочницах. Вы знакомы с таким видом тарелочниц?
5: Да.
6: Знакомы.
5: Тогда вам не надо рассказывать. Я в ТикТок так смотрю, на самом деле, перед сном. Но вообще никогда с ними вот так вот не встречался.
6: Ну и слава богу. Вы
5: счастливый мужчина. Нет, давайте так. И пойдем дальше. В Израиле это тоже практикуется? Мне кажется, это российские.
6: Нет, вот как раз говорили именно об Израиле. Более того, говорили о том, кто же должен платить за ужин, когда, например, мужчина пригласил женщину в кафе здесь, в Израиле. Я не спрашиваю вас, кто должен, но я вас спрашиваю, а вот вы пригласили женщину в кафе, и хотите с ней провести время. И вдруг приходит ее подруга. Вы будете за подругу платить?
5: Нет. Нет. Я тебе объясняю. Я, наверное,
6: не надо объяснять.
5: Нет, я, наверное, не показатель. Сейчас вот я, наверное, не показатель,
6: нет,
5: но
6: не
5: я
6: показатель.
5: Никогда не выпендривался. Я никогда не ставил себя, что я какой-то там грузинский мачо.
6: Да.
5: И я всегда...
6: Почему грузинский? Мексиканский мачо.
5: Ну, потому что я объясняю, почему грузинский мачо. Да. Потому что я вот встречал, так сказать, выходцев из Грузии при всем уважении.
6: Так, у вас травма?
5: Нет. Например, вот мы ехали, была история, мы ехали там 7 машин заезжали в Ганета Аруха, и он говорит, за всех заплачу. И все такие, да не надо.
6: Это ментальность, тут ничего не сделаешь.
5: А вот я не такой.
6: Но я хочу сказать о том, с чего начал, что программа «До и после любви» не только говорит о любви, она говорит и обо всем, что касается отношений мужчины и женщины. Мы ищем соведущих.
5: Короче, за подруг не платить.
6: Да, Инесса ушла. А из тех, кто пришел, я могу сказать только про нашего звукорежиссера. Он, правда, пришел чуть раньше, чем полгода, Михаил Лидес. Вот. Но у нас новый звукорежиссер, и мы его поприветствовали, и сейчас даже может быть...
5: И, кстати, знаете, что я хотел сказать, Влад, раз вы уже... Я хотел рассказать, похвастаться.
6: Да, пожалуйста.
5: У нас появилась действительно замечательная YouTube-студия на Первом радио. Прекрасная студия, в которой можно делать замечательные стримы, подкасты. Но она выглядит Чудесно.
6: Да, это студия, которая построена именно за этот период, и мы начинаем потихонечку оттуда работать. Вот Марианна Беленькая делает обзоры арабской прессы оттуда. Мы делали эксклюзивное интервью с евреем, который сидел в иранской тюрьме и рассказал нам об этом. Но в данной ситуации о кадрах я рассказал, то есть больше никакого движения не происходило. Новых программ мы пока не запускали, и в планах у нас нет. Да, видоизменились несколько вечерних программ, мы их больше приблизили к израильской реальности, к израильской тематике, не побоюсь этого слова. То есть даже вот, например, программа «Не по Фрейду», куда приходят блогеры, инфлюенсеры, uh-huh. которые с помощью социальных сетей влияют на наше сознание, мы перестроились немножко и стали, во-первых, помимо того, что мы приглашаем израильских блогеров и инфлюенсеров, мы стали говорить о тех темах, которые беспокоят в первую очередь нас, и как в этом живут вот все эти люди, набирающие лайки и подписчиков. Ну и, безусловно, Первое радио готовит очень большой проект «Встречи Нового года в Эйлате». Это уже традиция, uh-huh. да. Причем я должен сказать то, что я знаю точно, что эйлатская вот встреча Нового года, которая пройдет с четверга по субботу, с 31 по 2, она пройдет в шикарном отеле «Малькат-Шва».
5: Вау!
6: В шикарном отеле.
5: Да, «Малькат-Шва».
6: И для этого снят отдельный банкетный шикарный зал для проведения непосредственно ночной этой вечеринки новогодней. Подробности скоро появятся, и мы дадим возможность.
5: Но это, наверное, это дорого-богато.
6: А мы умеем договариваться с гостиницей по поводу цены, потому что мы в Эйлате на рынке уже давно, нас любят, и нам дают всегда какую-то прерогативу такую.
5: Окей.
6: Вот, в принципе, кратко.
5: Окей, хорошо, так давай тогда, так вот уже люди начали писать, давай тогда будем... Итак, друзья мои, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 054-20-70-800, поактивней, пожалуйста, я вот так, забыл взять очки для чтения, представляешь? Привет, Марк и Влад, тарелочниц в Израиле хоть пруд пруди.
6: Вот видите.
5: Зайдите на израильский сайт знакомств и прочитайте комменты. Это сайт сарказма и анонимов Алекса. Ну, вам виднее. Я давно-давно не был на сайте знакомств. И с кем знакомился я, они таковыми не были. Ну, я тоже ж как бы когда-то.
6: Но и вы сами-то не тарелочник, правильно?
5: Ну, нет, но я такой...
6: Не, подождите, вот эти паузы не делайте.
5: Я шварма.
6: Четко, да, знаешь, я не тарелочник.
5: Я, знаешь, шварманщик. Закажи мне шварму, красавица.
6: Шуармитель, я бы сказал.
5: Да, идем дальше. Здравствуйте, меня зовут Давид. Хотел вам предложить немного пересмотреть подбор песен. Это мне всегда нравится, потому что я в этом ничего не понимаю. Мои наблюдения показывают, что большинство ваших слушателей – люди выше среднего возраста. Но песни в основном для молодежи. И на мой взгляд, можно чуть увеличить песни на русском языке, не обязательно современные. Сосчитать, ну, то есть песни разных, так сказать, лет.
6: А мы попросим Давида прислать нам пример. Например, три примера песен, которые бы он хотел, чтобы чаще звучали в эфире.
5: Кстати,
6: первого радио.
5: Шикарное предложение. Давид, дорогой,
6: да.
5: Пришлите, например, три песни, которые вы хотели бы услышать в нашем эфире и которые, по вашему мнению, украсят эфир. Наверняка у вас есть такой краткий плейлист.
6: Чтобы мы понимали, например, допустим, это Лев Лещенко «До свидания, мой ласковый Мишка». Чтобы, да?
5: Я плакал.
6: Я знаю, вы и сейчас, я вижу, у вас навернулись слезы на глаза. Или же, например, допустим, не знаю, там, Цой.
5: Ну да, ну в общем, Давид знает.
6: Напишите нам, Давид, напишите, мы успеем Давид. Прочитать.
5: Да, да, да, да, мы прочитаем обязательно. Так, значит, последнее, я имею в виду, и пойдем на рекламу. Светлана ждет, пишет. Доброго всем дня, уважаемый Влад и Марк. Хочу вас всех сотрудников Первого радио так поздравить с еврейским праздником, ну, Новым годом. Вас также, Светлана, желаю всем вам здоровья, успеха в работе, семейного благополучия. Спасибо за ваш нелегкий, но благородный труд. С уважением, Светлана ждет. Светлана, огромное вам спасибо. Вам
6: да.
5: Роша Шана Самех, вам главное здоровье.
6: Не, я должен сказать, Светлана, вы выбиваетесь из ряда многих комментариев.
5: Почему?
6: Потому что вы пришли с невероятным позитивом, такой глубины, просто поздравив тех людей, которые денно и ночь на работе.
5: Ну, мне кажется, ты знаешь, и это классно, но когда люди с какими-то предложениями и с критикой, тоже нормально. Тоже нормально, вообще нет никаких, так сказать, ограничений, пишите все, что вы хотите.
6: Нет, мы не ограничиваем, конечно,
5: да.
6: Мы просто баним.
5: А то, что Светлане, ну, да. Светлана захотела нас поздравить, огромное ей за это спасибо, действительно. 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp. После небольшой рекламы, друзья мои, мы продолжим. 054-20-70-800 и... Лайки, подписки, комментарии, репосты на YouTube-канале Первого радио.
6: Где идет прямая трансляция.
5: Точно.
2: Реклама. 7 клинических исследований доказали эффективность. Bicure Laser – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Bicure Laser Pro со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-414. Звездочка 3-414.
7: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный мани.
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Рош ха-Шана в гастрономе «Елисеевский».
13: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
12: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
2: Реклама.
1: В эфире программа «Вопрос ребром».
5: Итак, друзья мои, наша программа продолжается. Она продолжается и на нашей традиционной волне 89.1 FM. Это программа «Встреча с главным редактором Первого радио» Владом Зерницким. И идет трансляция на YouTube-канале Первого радио. Подписывайтесь, лайки, комментарии, репосты важны.
6: Вот так вот оденешь красивую маечку, придешь и видишь, как начинают приходить люди посмотреть.
5: Да, да, да.
6: Даже не слушать, а посмотреть.
5: 100%. 054-2070. Я тоже рубашечку одел по этому поводу. 054-2070-800 номер нашего WhatsApp. 054-2070-800. Да, Влад.
6: Я хочу предупредитель, скажем так.
5: Предварить.
6: Нет, все-таки предупредить наших радиослушателей, потому что сейчас начнут писать, безусловно, задавать вопросы, и вопросы будут связаны с каким-то содержанием тех или иных программ. Я прошу вас всегда отдавать себе отчет в том, что вы говорите о своих собственных вкусах, предпочтениях, это субъективно. Поэтому, если мы сейчас коснемся таких вопросов, знаете, мы будем отвечать достаточно в общих чертах, потому что мы не можем развернуть, например, спектр программы для того, чтобы удовлетворить все, допустим, 27 тысяч человек, которые находятся на волне. Пожалуйста.
5: Ну, в общем, да. Тут всегда все вопрос вкуса. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это такое дело. Итак, Шимшан пишет. Здравствуйте, Марк и Влад. Марк, без всякой лести, всегда слушаю ваши программы в 14 часов. Шимшан, спасибо. Очень часто наши взгляды совпадают. Ну, а когда и не совпадают, тоже нормально. Я, например, я люблю слушать и тех людей, взгляды, которые не совпадают, если они, конечно, не людоедские у них взгляды. А еще нравится программа «В нерабочий полдень» с Алиной Дарк. Слышу ее голос, и сердце радуется. Удачи первому, Шимшан. Ну, классно. Классно, когда слышите чей-то голос неизвестного вам человека, у вас радуется сердце. Ну, это вот ради этого стоит работать. Так, идем дальше. Так, вот. Тут какое-то большое письмо.
6: Это Марк ходит по WhatsApp.
5: Добрый
6: по
5: день, меня зовут Эдуард. Понимаю, что сообщение очень большое, можно не в эфир. В стране без малого 4 года. Суть вопроса, я систематически смотрю ваше радио, к сожалению, не нахожу крайне мало информации для Алим Хадашим. Отсюда, собственно, вопрос. Почему бы на вашем канале не создать цикл передач, направленный не просто русскоговорящий сектор, а именно на Алию, ну и так далее. Разбор конкретных ситуаций и так далее. Я отвечу. Можно я отвечу?
6: Давайте.
5: Вы понимаете, я понимаю ваши проблемы, и понимаю, что в Израиль приехало огромное количество, и слава Богу, и очень мы хотим, чтобы новые репатрианты действительно могли бы здесь найти свой дом, чтобы это Израиль стал их домом, и как трудно мы все пережили это, как трудно на самом деле вот в первые годы жизни. Но первое радио коммерческое. И делать вот подобные программы, это для подобных программ есть радио РЭКа, государственная радиостанция, которая, собственно говоря, и была создана для того, чтобы помогать репатриантам, в том числе новым репатриантам, и поэтому они живут за государственный счет, это нормально, абсолютно нормально, это государственная радиостанция, и она, да, ради вас, я имею в виду, ну, в том числе новых репатриантов, ради всех, была создана. Мы, если начнем делать консультации по одному вопросу, по второму, по пятому, по десятому, мы в этом погрузимся настолько, что наша радиостанция просто перестанет зарабатывать деньги, скажу честно.
6: Если говорить более популярно, это если мы попросим команду пожарных ближайшего депо поливать деревья каждое утро, выезжать.
5: Ну да.
6: То есть у них тоже ж вода есть, понимаете?
5: Ну да, да, да. Именно так. Просто получится ситуация, когда и мы тоже закроемся. Вы видели, как произошло это с лучшим радио? Мы всегда за то, чтобы коллеги работали, а именно потому, что радио коммерческое не смогло стать коммерческим.
6: Марк привел прекрасный пример по поводу радио РЭКа. Это главное назначение, и там наши коллеги замечательно с этим справляются, держа в курсе всего происходящего для тех, кто только недавно репатриировался, и получать можно информацию, приходят специалисты, которые к нам сюда не приходят. У нас другой формат. Мы музыкальная коммерческая радиостанция. Поэтому, если вы нас слушаете, то, в принципе, приоритет отдавайте музыке и развлекательным программам, которых у нас много.
5: Ну и вот человек, так сказать, с ником Дворник написал, что слушаю утреннюю программу, и не очень она ему нравится.
6: Да, я знаю, что такие у нас радиослушатели есть, вот, ну и это нормально. Не нравится, значит, не нравится.
5: Ну, хотя мы, нет, ну, хотя мы, конечно, я знаешь, не нравится, значит, не нравится. Я, опять же, мои вот воспоминания уже пожилого человека. Я, когда еще в Харькове работал, мне казалось, что я должен всем нравиться. Мне казалось, ну я.
6: Да, мне тоже так казалось, когда я начинал работать. Да-да-да,
5: ну я-то должен всем. А потом, когда я видел опросы, у меня был такой жуткий антирейтинг, был большой рейтинг, самый большой рейтинг, скажу честно, но был жуткий антирейтинг. Такого антирейтинга тоже ни у кого не было. И я такой, я с этим смирился. Я смирился, что половине нравится, а половине не нравится. И я смирился, что есть люди, которые меня терпеть не могут. Ну вот смирился я с этим. А поначалу думаю, ну как, ну если меня не любить, то кого любить?
6: Я добавлю к словам пожилого человека в эфире несколько вещей взглядом на утро. Очень хорошая программа, прогрев шоу. И надо сказать, что вот это время с 7 до 9 предназначено не для того, чтобы загружать вас информацией, заставлять вас думать и сразу же сваливать на вас все, что ожидает вас в течение дня. Эта программа предназначена для того, чтобы вас разбудить, если говорить только одним словом. Поэтому и Андрей Ежов, замечательный актер театра, кстати, человек, прекрасный артист, и Елена Семенова, ведущая с 20-летним опытом, который приехал к нам из Беларуси, и Кристина Кипнис, человек неординарный во многих вещах, и таролог, и ведущая. Они делают эту программу многогранной и легкой. Поэтому они молодцы. И вот нас спрашивают здесь в Ютьюбе, а вот на севере эфир вашей радиостанции отсутствует. И это очень правильное, и я бы даже сказал, где-то болезненное замечание, потому что мы в течение последнего полугода как раз предпринимали очень большие попытки для того, чтобы запустить наш эфир на севере, но ряд организаций государственных нам этого не позволили сделать, хотя несколько недель мы это провещали. Ну, у нас получилось, да. И потом провели такой силовой прием, завалили нас, закрутили руки назад. Пока нет. И я уже говорил о том, что мы региональная радиостанция, но мы хотя бы во время войны «Железные мечи», которая продолжается, хотим передавать информацию, которая может быть полезна тем, кто хочет ее получать на русском языке.
5: Ну и аппликация есть аппликация.
6: Аппликация обязательно скачайте, она бесплатная, для любой операционной системы подходит.
5: Добрый день, Первое радио, я Виктор, я слушаю вас уже больше 20 лет, и мне ваше радио нравится. Так, так,
6: поставьте
5: так.
6: Нравится, точку здесь.
5: Очень не нравится отношение русофобские некоторых ведущих, особенно Павел Маргулян. Нельзя так все время относиться к большой стране, обливать грязью и так далее, и так далее.
6: Добавьте и меня, наверное, я, в этот список,
5: я скажу
6: к Маргуляну.
5: Так, Виктор, я скажу так. Вот смотрите, была одна из самых культурных стран в мире — Германия. Но когда она стала фашистской, ее стали называть фашистской. Можно по-любому относиться к России, можно любить российскую культуру нормально. Мы говорим на русском языке нормально, думать на русском языке нормально. Но не видеть, что Россия превратилась в фашистскую диктаторскую страну, это ненормально. Она, к сожалению, еще раз, можно плакать по этому поводу, переживать по этому поводу, бороться, я не знаю. Или принять: мне нравится Россия, даже если там фашизм. Как многие немцы говорили: да, фашизм, но это моя страна, я ее люблю, никуда от нее не уеду. И буду за нее воевать. Наши мальчики и все такое. Поэтому здесь это ваш выбор. То есть Россия, это я говорю с большой болью. Я никогда в России не жил, но я с большой болью говорю. Она по всем признакам фашистская страна. Страна, где дают 7 лет за слово «мир».
6: И я полностью солидарен с Марком Кричевским и скажу, что как только началось вторжение, широкомасштабное вторжение российской оккупационной фашистской армии на территорию Украины, мы коллективом задумались и подумали, что мы не можем находиться в стороне. Мы должны высказать свое мнение, и ни в коем случае, чтобы не было даже намека на то, что мы безразличны или поддерживаем войну. Я уже об этом миллион раз говорил, к сожалению, миллион, потому что почти 5 лет идет война. И скажу, мы вывели из нашего эфира всех артистов и все группы, и певцов, и певиц из всех стран, кто сказал, хотя бы даже сказал, что не все так однозначно в этой войне. Все однозначно. Война должна быть остановлена и прекращена. И я, кстати, хочу сразу проанонсировать, Марк.
5: Да, пожалуйста.
6: Буквально через 30 минут в нашем эфире будет в прямом эфире народный артист Украины, телеведущий, актер, сценарист и поэт-песенник Петр Мага. Он, кстати, не только человек творческий, он и сразу же с первых дней ушел воевать за Украину в рядах территориальной обороны, так это называется. Поэтому часовая программа нас ждет и с песнями, которые он написал, и с рассказом прямо из окопов.
5: Окей, отлично, отлично. И это правильно, потому что в жизни, и мы продолжим, вот много сообщений, но я скажу так. В жизни очень редко белое или черное. В основном серое. В основном все это жизнь наша в серой зоне. И так, и сяк. Но есть вещи однозначные. И вот здесь все однозначно, Виктор. И я не понимаю, как вы этого не понимаете. Хорошо. Человек с ником Дан Лю написал. Можно поменять название передачи «101 километр» на какое-нибудь другое, более израильское или шансонское название, хотя бы не чувствовалось, что мы находимся на поселении на востоке от Москвы на 101 километре.
6: Так, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что у меня уже от этих вопросов нет волос на голове. Все, хватит, я хочу сохранить свое здоровье.
5: Ну, смотри.
6: Ну, сколько можно?
5: Нет, но тут вопрос о названии.
6: Ну, вот пришлите мне ваш вариант названия, мы дадим это название.
5: А пришлите ваш вариант названия.
6: Кто, как он? Ван Лю его зовут?
5: Ван Лю.
6: Да. Ван Лю, Джан Хан Хинян, название 101 километру. Пришлите, посмотрим ваш взгляд, свежий, оригинальный. Перенесите нас на окраину, не знаю, допустим, там Будапешта.
5: Ленка пишет. Здравствуйте, Марк и Влад. Очень классные программы, когда Кричевский и Анна Розина рассказывают о своих поездках. Жаль, что эти программы бывают так редко, Ленка, и не надо нам пенсионерам и не надо нам пенсионерских песен. Ну а что касается программы с Анной Розиной, то вы понимаете, мы просто.
6: А кстати, не прислали, да, песни Льва Лещенко? Не прислали.
5: Пока нет. Может быть, пришлют, но пока нет. Угу. Так вот, во-первых, чем хороша Розина? Я вам скажу, как я ее использую в личных интересах. Ну, признаюсь. Иногда, это же прямые эфиры, когда есть проблемы, гость заблудился, заболел, пишет последний момент, я всегда могу использовать Розину. Это большой плюс. Она это знает, это не обидно.
6: Подождите, вы сейчас отвечаете на вопрос комплиментарный вам, и что вы с Розиной молодцы?
5: Да.
6: Ну, достаточно, вы молодцы.
5: Нет, нет, нет, я хочу сказать, что...
6: Да, что вы будете продолжать использовать Розину.
5: Да, это первое. Так. И второе. Мы говорим о путешествиях только, что называется, по свежачку. Когда кто-то где-то, и у нас как раз так совпало.
6: Вы молодцы.
5: И мы рассказываем все.
6: Я это приветствую. И нам, отлично, кстати, передают пламенный привет здесь.
5: Отлично. Идем дальше.
6: Да,
5: радиослушатели. Так, идем дальше.
6: Попробуем разобраться с этими никами. Так, новых песен нет, я
5: так, понял. Так, я поздравляю всех с праздником 25-летия. смотрю, слушаю вас в хостеле Бершеве. Ну и подписываюсь. Ну, хостеле Бершеве, отлично. Разные слушатели разного возраста, это прекрасно. Уважаемые господа, программа «Прогрев-шоу» ну, не очень. После Солнцева, особенно, извините, Имха Игорь. Ну, что можно...
6: Вы перестаньте сейчас говорить после Солнцева, дома Гамаева, во времена Брежнева. Знаете, есть такой анекдот, что когда еврей пришел, пожилой еврей решил со своей супругой заняться любовью,
5: да.
6: Вот, и ничего не получилось. Она говорит, что происходит? Она говорит, а вот Нетаньяху виноват. Она говорит, чего? Она говорит, потому что при Брежневе все работало.
5: Это правда.
6: Да, вот то же самое.
5: Когда-нибудь здесь ты, Кричевский, ответишь за свои слова, но имеется в виду про Россию. Ну, что я могу сказать?
6: Так.
5: Если... Давайте так.
6: Андрей отправляется в бан.
5: Дело даже не в том, что Андрей отправляется в бан.
6: Не-не, не надо мне здесь угрожать ведущим.
5: Дело в том, что я бы хотел... Ну, я человек более мирный. Я бы хотел, чтобы вы, Андрей, написали, вот как вы видите страну...
6: Не-не, он уже не напишет, все.
5: А,
6: все,
5: да? Он... Ну, нет, вот, хорошо, я вообще...
6: Нет, я сразу хочу закончить этот разговор.
5: Да.
6: Не будет никаких угроз, иначе мы запишем номер вашего телефона и отправим его в полицию.
5: Хорошо,
6: и будете разбираться,
5: хорошо,
6: с полицией.
5: Хорошо, сержант пишет. Не сочтите за лесть. Марку респект за то, что называет вещи своими именами, а Владу за потрясное чувство юмора даже в серьезных передачах и рекламе.
6: Вот, ну, это спасибо. Другое дело.
5: Да. Так, Кричевский. А, вот.
6: Перестаньте выбирать сообщения.
5: Кричевский с его позицией про Биби, плюс привет от бывшего Склочковского. И вообще Кричевскому лайк не помещается по формату. Вопрос, почему Солнцева так мало.
6: Мы, хорошо, кстати, сделаем Кричевского опрос. Ладно, отправлять Кричевского в политику или нет?
5: Нет. А теперь, почему Солнцева так мало, объясните вы. Потому что люди любят Солнцева. Что же делать?
6: Это очень здорово. Я только за то, что вы любили всех ведущих, которые работают здесь на моей радиостанции, в смысле на радиостанции, которую я руковожу. Для этого я их сюда и пригласил работать. Александр Солнцев, профессионал с большой буквы, работает с первого дня. И он, в принципе, попросил уменьшить количество эфирных часов, потому что у него есть серьезные занятия в другом месте. Не скажу где, чтобы не начали сюда ход поклонников, начался крестовый. Вот. Но в любом случае Сашу Солнцеву можно слушать по воскресеньям. Воскресеньем в 20:00 очень хорошей программе мужской, вечерней мужской программе «А мужчины не плачут», и по средам в программе «Не по Фрейду» с Владленой Прешель, где он тоже очень хорошо троллит гостей и добирается до истины.
5: Подожди, два раза в субботу.
6: А, да, и точно. И по субботам,
5: я думал,
6: конечно же,
5: что я и упустил.
6: Дважды в месяц Александр Солнцев открывает субботние эфиры и находится с вами, и ведет программу по заявкам, так что он в полном порядке, он с нами.
5: Хорошо. Так, идем дальше, друзья мои. Василиса пишет. А как Первое радио считает, после специальной военной операции РФ, можно ли отдавать русское подоры в Иерусалиме России? Василиса,
6: это вообще вопрос не к Первому радио.
5: Да,
6: вот
5: вы понимаете, Василиса,
6: слово.
5: Мы сегодня...
6: Попробуйте в МИД написать.
5: Нет,
6: факс.
5: Дело не в этом. Дело не в том, что в МИД...
6: Да
5: я,
6: в том.
5: Же, нет, не в этом. Я скажу так. Мы сегодня говорим о Первом радио. Мы сегодня... Так получилось, что вот говорят о... Когда начали мы говорить о России, говорили о точке зрения Павла Маргуляна. Поэтому мы как бы... А так все вопросы политические, там выборы, Биби, Айзенкот, Либерман, все это очень важно. Об этом мы говорим, мы не стесняемся. Но не сегодня. Сегодня мы центр, так сказать, этой передачи. Я имею в виду, мы — это Первое радио. Не я, не Влад, а Первое радио. Именно поэтому... Поэтому вот русское подворье, судьбу русского подворья мы, может, обсудим с вами в следующий раз.
6: Причем мы по ночам точно не вскакиваем в холодном поту, думая, что же будет с русским подворьем завтра с утра.
5: Хотя я бы не хотел, чтобы русское подворье было.
6: Ну, мы сейчас начнем говорить про русское подворье.
5: Все, согласен.
6: Давайте сейчас поедем и сделаем прямой эфир прямо из русского подворья. Стоп, подожди, вот здесь очень интересно.
5: Давай.
6: Вот очень интересно психологический модель сработал.
5: Давай.
6: Давид нам написал, прошу пересмотреть вас подбор песен,
5: да.
6: Потому что мои наблюдения показывают это. Мы попросили его прислать песни. Что он присылает? Он пишет, какие песни? Для примера обратите внимание на разнообразие песен и приводит нам другую радиостанцию. Я не знаю, если, Давид, вы решили так потроллить нас, то у вас, наверное, получилось. Но если вы хотели нам серьезно помочь, то вы просто дистанцировались от этого.
5: Это правда.
6: И если вы хотите слушать радиостанцию, которую вы нам сейчас написали, это здорово. это здорово, находитесь там на той волне, мы ни в коем случае не против. Но у нас будут звучать те песни, которые определяем мы.
5: Нет.
6: И они хороши.
5: Хотели бы, чтобы Давид был с нами тоже.
6: Ну, мы хотим.
5: Да, но если...
6: Мы хотим.
5: Да,
6: мы просто хотим. Мы не можем соответствовать тем радиостанциям, которые нравятся Давиду. Надо, чтобы Давиду нравилось наше. Он больше...
5: Добрый день, уважаемые ведущие. Я продолжаю.
6: Так.
5: Мне очень много раз...
6: Сколько раз?
5: Нравится...
6: Это очень важно.
5: 4. Нравится передача, выходящая по вторникам вечером, ля-ля фа-фа. Замечательные мелодии и песни, и ведущие. Дмитро прекрасно справляется со своей работой. Спасибо за это. С уважением, Танечка. Ну, Гершинсон, он вообще классный. Он просто классный и... И классный.
6: Я вам скажу, что заслуженный артист Украины Дмитро Лазаревич Гершинзон в Украине иначе как маэстро его не называют. И это наша большая находка и заслуга, и радость, что он согласился. И вот уже, если не ошибаюсь, 7 лет, кажется, ведет эту программу.
5: А еще знаешь что?
6: Что?
5: Ты, наверное, этого не знаешь.
6: Нет.
5: Он, когда приходит вечером на передачу, всем ведущим дает шоколадные конфетки.
6: А, я несколько раз попадал на эту раздачу, да.
5: Это 7 лет подряд.
6: Вот они эти.
5: Да, много лет подряд.
6: Червона рута, я вижу. Так, добрый.
5: Это хорошая традиция, слушай.
6: Добрый.
5: Добрый день. Я не знаю, про какой город на севере радиослушатель написал, что не работает ваша станция, но в Кирьят-Шмоне все работает. Слушаю вас уже очень давно и по-прежнему с 7 до 16 на работе постоянно. Всех с наступающим праздником, Рош-Ашана, мира и добра, с Наталья. Я не аппликацию имела в виду, но она имела в виду на... 89.1 FM в Кирьят-Шмоне.
6: Да, но пока нет. У нас не получается. Я вам скажу так, что заскорузлая система взглядов, она по-прежнему разделяет наш эфир радийный на государственные и региональные радиостанции. Хотя, например, был очень хороший пример американский, когда цифровой формат был введен, так называемый HD, когда радиостанции работают по принципу сотового телефона и просто подключаются к антеннам, находясь рядом с вами. В зависимости от вашей локализации, да. К сожалению, этого не происходит, и эта битва пока лбом в бетонную стену.
5: Нам ой-ой-ой, здесь пишет... какой пишет? У нас реклама.
6: Сейчас будет реклама. Нам здесь... Марк, я первый раз за последние 20 лет вы вдруг вспомнили про рекламу. Слушаю вас каждый понедельник из Бостона, штат Массачусетс, пишет нам Jewish Fan. Thank you very much. Спасибо, что слушаете. И расскажите своим друзьям о том, что в Израиле есть такая радиостанция, где ведущий Марк Кричевский вдруг вспомнил про рекламу.
14: Реклама. Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
15: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош-Ашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
14: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
16: «Ля Вака Лока»
14: – аргентинский мясной ресторан в Герфли.
17: Мединат Иудим, 60.
16: «Ля Вака Лока».
17: «Ля Вака Лока».
18: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
19: Настольные плиты по самым низким ценам.
20: А можно еще дешевле?
19: Настольные плиты по самым низким ценам.
20: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
21: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
19: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Реклама.
1: В эфире программа «Вопрос ребром».
5: Итак, дорогие друзья, действительно сейчас программа «Вопрос ребром», но это особая программа, которая идет всего два раза в год, встреча с главным редактором Первого радио Владом Зерницким. Итак, Антиарсават пишет. Кстати, интересный пост.
6: Почему вы так

0: за то, чтобы люди хоть немного поднимали голову из песка, осматривались вокруг и могли делать какие-то более-менее здравые смыслы. Когда, например, актер Хавьер Бардем делает заявление о геноциде, и я становлюсь перед моральной дилеммой: смотреть фильмы, в которых он очень талантливо играет, или прекратить их смотреть. И я понимаю, что ему, честно говоря, все равно, что происходит в секторе Газа, и он забудет, как только ему сейчас предложат следующий контракт. Вот. Но что делать ему? Нам здесь проще на радио. Мы понимаем, есть музыкант, который поднял палестинский флаг, есть артист, который решил поддержать террор. Свободен.
1: А ты знаешь, я тебе скажу, сейчас свободен. Это не касается нашей встречи, но я тебе скажу, вчера прочитал замечательную статью, Влад.
0: Да.
1: Есть артист в Иране, очень известный, говорят, звездище. У него сотни тысяч подписчиков в Инстаграм.
0: Так.
1: Он сфотографировался с палестинским флагом.
0: Да.
1: Сотни тысяч, там огромное количество людей от него отписалось. Он попал под бойкот. И тот проект театральный, в котором он участвовал, сказали нет за палестинский флаг в Иране современном. Ладно,
0: этого актера дальше. Зовут Навид Мохамзаде.
1: Да,
0: Навид Мохамзаде.
1: Да.
0: Ну что ж, подожди, у нас здесь в Ютьюбе есть вопросы, может, ты перегнал. Значит, во-первых, просят будить Израиль немного пораньше. Хорошо. Далее. Вас не смущает отношение Украины к Израилю? Оно до войны было очень однозначно и не сильно изменилось во время войны. Это вопрос справедливости. Да нет, мы вообще не говорим не о справедливости. Мы говорим о том, что войны не должно быть. Нельзя нападать на другое государство, нельзя убивать людей. Что касается отношения Украины к Израилю или Израиля к Украине,
1: это израильско-украинские отношения
0: совершенно
1: после войны.
0: Верно.
1: Да.
0: Оставьте их в стороне. Это равносильно тому, что, как бы, например, мой друг, у меня есть друг в Санкт-Петербурге, не буду говорить имя, настоящий человек оказался. Он мне говорит: а вот они, например, там ходят с факелами. Я говорю: тебе какое дело в твоем Санкт-Петербурге, куда и с чем они ходят?
1: Согласен.
0: Другая страна, другие люди живут по-своему.
1: Оставь их. Разрывайте типа отношения, делайте бойкоты.
0: Ноту отправляйте.
1: Все что угодно,
0: да.
1: Ноты отправляйте. То есть делайте по нормальным, так сказать, дипломатическим каналам, делайте, что хотите. Но воевать нельзя.
0: Только знаете, что есть вещи, которых мы не знаем, но Израиль помогает и очень даже.
1: Хорошо, идем дальше. Семен Афаким пишет: добрый день, господа Первого радио. Если я пишу, значит, с удовольствием вас слушаю, но есть нюанс. Я могу слушать только через аппликацию. Если кто-то мне позвонит во время эфира, то через аппликацию уже невозможно включиться. Не работает, приходится переходить на видео. Просьба проверить аппликацию.
0: А как можно слушать радио и одновременно говорить? Это же безумие. Давайте сейчас сымитируем эту ситуацию. Вы же сойдете с ума, Марк.
1: Хорошо.
0: Тут у нас, кстати, пишет человек, Юрий Абрамович, не побоюсь имени и фамилии, в эфире.
1: Да.
0: Он хотел бы участвовать в передаче на первом, но сказал, не возьмут, он не лысый. Да? К сожалению, Юрий, вам не добраться до радио.
1: У нас разве только лысые?
0: Только лысые в эфире сейчас, да.
1: Шалом, никогда не пропускаю передачи PM Таня. Ну и замечательно.
0: Вот.
1: И замечательно.
0: Вот, пожалуйста.
1: Тем более мне вот PM работает у меня на разогреве, дело в том, что... Я ему всегда так говорю. Здравствуйте, а мне все нравится. Швидлер — это класс, Дмитрий. Да, Швидлер — это просто класс. Я сам веду много лет программу со Швидлером и каждый раз получаю удовольствие. Хотя, ты знаешь, один раз мне в зале один говорит: Марк, можно задать вам вопрос? А как вы вот со Швидлером после передачи? Я говорю: как? Ну, я его часто везу там на поезд. Он говорит: мне казалось, что вы должны драться. Я говорю: нет, это шоу.
0: 8 минут остается в
1: нашей
0: программе. Добрый день,
1: слушаю вас уже лет 15. Работаю водителем грузовика. Может, это у меня одного такая проблема, но это ужасно режет уши почти все ваши ведущие. Значит, те, которые живут тут всю жизнь, не могут правильно называть имена и фамилии людей, правильное ударение, ну и так далее. Ну, не знаю. Я вот так...
0: Привет. Не, на самом деле, эта ситуация, скажем так, очень сильно утрированная, особенно когда вы пишете почти все ваши ведущие, даже те, которые живут тут всю жизнь. Во-первых, у нас нет ни одного ведущего, который живет здесь всю жизнь, это раз. Во-вторых, у нас большая часть ведущих, примерно 96% или 7%, совершенно точно и правильно называют названия населенных пунктов, имен, фамилий. Но иногда появляются в обиходе новые слова, которые имеют, может быть, арабские корни или происхождение, или, может быть, населенный пункт, который мы, конечно, слышали, какая-нибудь деревня, и происходит ошибка, мы над этим работаем. Окей. Есть специально контрольный орган, который слушает и тут же восстанавливает справедливость.
1: Я поэтому... тоже с Клочковской, всей

0: Команде Первого радио огромный респект и с наступающим юбилеем, Владимир. Но я не
1: а
0: с Клочковской.
1: Клочковский?
0: Клочковская — это большая улица в Харькове.
1: А,
0: улица Клочковская.
1: А, вы...
0: Я не с Клочковской.
1: Ты не с Клочковской?
0: Нет.
1: Клочковской улице повезло.
0: Здравствуйте. Так. А, мобильники кнопочные. Почему это не может быть после рекламы? Я не знаю, что пишет Юрий. Я так и не понял.
1: Он пишет, в чем причина, что ваше радио не может быть на магнитофонах.
0: Я не понимаю.
1: Но старые мобильники кнопочные работают для людей, которые...
0: Я не понимаю.
1: Подождите. Если на магнитофонах есть возможность вручную набрать частоту, то наберите. Если нет, значит, этот магнитофон не рассчитан на диапазон 89.1.
0: Ну, я не понимаю, что написал.
1: Но можно
0: Юрий.
1: Обратиться непосредственно в Кассио или там
0: Ташибу. Здравствуйте, любимое Первое радио. Прежде всего, поздравляю вас с днем рождения, процветания вам и больше слушателей. Вы каждый день со мной. Возвращаясь к вопросу о русофобии. Ну, не надо. Давайте о русофобии не надо, Юра. Ну, не к нам. Ну, мы им все уже сказали.
1: Так. Мы очень сожалеем, что случилось с вашей мамой, тем более, что она жила там. Вот.
0: Так, вот доброго дня, еще. Все мое предложение. Основным названием 101-й километр, дорога жизни или 101-й, шансон без границ. За последнее время часто плохо работала аппликация в телефоне или в компьютере. Большой привет вашей техподдержке. С наступающим Рош ха-Шана и так далее.
1: Ну вот кто-то, хоть Рита Роза, хоть она одна стала креативной и прислала название. А то замечания делать могут, а вариантов не могут.
0: Итак, так, шансон без границ.
1: А вот смотрите, вы посоветовали интересный фильм «Паучий остров». Если название дать, «Паучий остров» программе.
0: Да?
1: «Остров пауков».
0: Добрый день. Да, аппликация работает некорректно. Нажимаешь на паузу, потом не включается, приходится комбинировать марк.
1: Это так?
0: Я не знаю, но вот многие люди жалуются на аппликацию, Влад.
1: Сейчас, перестаньте. Вот я сейчас включаю аппликацию и нажму на паузу.
0: Еще, Влад, проблема аппликации последние полгода. Раньше
1: смотрите,
0: после звонка...
1: Так, вариантов не вот могут. Мы с вами и говорим. Да, вот и нажимаю на паузу. Нажал на паузу, слышали?
0: Да.
1: Включаю плей.
0: Корректно. Нажимаешь на паузу, потом не включается.
1: Понятно?
0: Ну,
1: почему все работает у меня?
0: Раньше после
1: звонка же золотая аппликация.
0: Или чего возвращается эфир через четверть минуты, а теперь только перегружать.
1: Ну как? Вот только что сработало миллисекунды.
0: Ну я не знаю, Влад. Ну,
1: все,
0: много,
1: надо знать. Я сейчас доказал на практике.
0: Смотри, все правильно, но много людей, это правда.
1: Остается 5 минут.
0: Много людей жалуются на аппликацию. Много людей жалуются на аппликацию. И мы можем сказать, что они все не разбираются, так сказать, в технике. Но это же не так.
1: Но сегодня за программу нам написало 2 человека всего. Это первое.
0: Не 2, еще там человек 5. Я просто перелистывал. Аппликация.
1: 7 человек. За,
0: да.
1: Давайте посчитаем, на 60 минут. Это практически каждую десятую минуту.
0: Ну, какая разница? Но я им... Угу. Хорошо, идем дальше. Так, почему так? Так. Почему ваше радио не может быть в старых мобильниках? Блин, в старых мобильниках. Да, я не знаю. Спасибо вам, что вы есть. Утро начинается у меня с Первого радио. Целый день слушаю вас, Виталий Криворожский.
1: Спасибо,
0: Виталий, спасибо. На самом деле, давай так. Осталось у нас там 3 минутки, как я понимаю.
1: У вас, да.
0: Да, у нас, потому что...
1: Мне еще 2 часа работать,
0: да,
1: с вами.
0: Да, ваша программа продолжается. И так, еще сделай... кого ты сегодня...
1: Да, я сообщу. Дело в том, что в 15 часов в программе, которая пока не называется «Остров пауков» или «Дорога жизни», это у меня совсем другая ассоциация.
0: И, кстати, сержант написал «Руки прочь от прогрев шоу». Талантливые ребята, да.
1: В гостях народный артист Украины, телеведущий, актер, сценарист, поэт-песенник Петр Мага. Петр Мага — человек, который с первых дней пошел защищать свою страну, но написал очень много хороших песен, и мы с ним поговорим. В том числе мы поговорим с ним о... в использовании русского языка в Украине, что является,
0: кстати,
1: тоже,
0: да,
1: очень насущной
0: проблемой. Хорошо, давай тогда поздравляй, потому что времени у нас осталось только на поздравления.
1: Нет, подожди, вы хотите поздравить или вы уйдете?
0: Давайте я... Ну, я...
1: А я закончу.
0: Нет, давай ты поздравишь, потому что ты все-таки, это твоя передача, ты главный редактор, а я уж найду время поздравить других передач.
1: Хорошо, тогда что мне нравится в нашей аудитории, которая слушает и... в принципе, даже возмущаясь, продолжает слушать, это то, что вы неравнодушны. Это помогает нам работать. И я говорю и постараюсь продолжать выдерживать эту линию. Мы не безразличны к тому, что вы думаете и что говорите. Да, мы можем отшучиваться, мы можем давать серьезные ответы, можем давать, может быть, поверхностные порой ответы, но если аудитория неравнодушна, значит, мы вас цепляем. А это главное в работе любой радиостанции. Поэтому спасибо вам, и я желаю в новом 5787 году.
0: Выучил.
1: Да, я всегда это знаю. Это вы, безбожник. И я желаю вам здоровья. Это в первую очередь. И здоровье очень сильно зависит от того, насколько вы сильно нервничаете. Поэтому мы постараемся, как Первое радио, с помощью нашей классной музыки, великолепных песен, профессиональных ведущих, очень смешных и удобных, уютных программ, делать вам, доставлять удовольствие, делать вам больше положительных эмоций.
0: 100%. И я присоединяюсь к этим поздравлениям. Друзья мои, надеюсь, мы еще с вами будем очень-очень-очень долго. Ну, до моей пенсии так точно.
1: А во сколько вы пойдете на пенсию, Марк?
0: Ой,
1: вам, вам же год остался.
0: Ну,
1: через год вы уже не в эфире?
0: Больше, больше, больше.
1: Влад Сейчас начнут писать, верните Марка Кричевского, с ним было лучше.
0: Да-да-да, Влад Зерницкий.
1: Да, Марк Кричевский, и через полгода теперь уже, когда?
0: Да-да.
1: Теперь уже в 27-м году, что ли?
0: Да, получается, что так, в 27-м году ты будешь рассказывать, как было в Малькачва, да?
1: Да, мы отправляемся встречать Новый год в Малькачва, в Эйлат, скоро будет реклама.
0: А меня ж не берут, друзья мои. А, кстати, пишите Зерницкому, возьмите Кричевского, без него Новый год не Новый год.
1: Мы вас однажды взяли, вы помните, да? Было. И люди уехали из Элаты все.
0: Всем пока.
1: Пока.
2: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром». Реклама.
3: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
2: Только в «Центркар». Автомобили «Тойота», начиная от 700 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Верых Ашива 9.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. «Интеллиго». Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
8: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
9: Реклама.
10: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
11: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
12: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
13: Кожний вівторок музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїт познайомитися.
12: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
14: Фа-фа-ля-ля! Внимание, вся програма производится і транслюється исключительно на українському язикі.
15: Первому радио 25 лет.

0: Новости.
1: Биньямин Нетаньяху отдаст забронированное место в списке Ликуда Якову Бардуга. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение назначить на одно из забронированных для него мест в партийном списке Ликуда Якова Бардуга, публициста и обозревателя 14-го телеканала. Если назначение состоится, Бардуга станет одним из кандидатов, лично выбранных премьер-министром в рамках предоставленных ему зарезервированных мест. Напомню, сегодня вечером завершается подача списков кандидатов на выборах в Кнессет 26-го созыва. В первый день Центральная избирательная комиссия получила 18 списков. Сегодня представители партии смогут прибыть в Кнессет для подачи списков до 22 часов. Комиссия подчеркивает, что подача списка еще не означает его утверждение. Названия, буквенные обозначения и составы будут проверяться в соответствии с законом. Египет, Иордания, Бахрейн, Кувейт и Катар, а также Совет сотрудничества арабских государств залива выступили с осуждением удара, нанесенного йеменскими хуситами по Саудовской Аравии. В результате атаки получили ранения по меньшей мере 73 человека. В заявлениях выражается солидарность с королевством и поддержка праву Саудовской Аравии на самооборону, защиту граждан и инфраструктуры. Напомню, что в результате удара был выведен из строя расположенный в Джизане нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в стране. На данном этапе неясно, будет ли задействован заключенный договор о коллективной обороне, подписанный Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Союзники королевства по исламскому НАТО пока хранят молчание. Результаты израильских школьников в международном тестировании по оценке образовательных достижений резко ухудшились по всем трем направлениям – математике, естественным наукам и чтению. Снижение оказалось значительно сильнее, чем в среднем по странам OECD. Об этом говорится в материале Вайнет, посвященном результатам тестирования за 2025 год. За три года Израиль опустился на 31 место среди развитых стран OECD по пониманию прочитанного и на 33 по математике и естественным наукам. Почти каждый третий школьник не владеет базовыми навыками ни по одному из трех направлений. В международном тестировании участвуют 15-летние подростки. Исследование проверяет не знание школьной программы как таковой, а способность применять полученные знания и навыки при выполнении заданий и решении практических проблем. Министр репатриации и интеграции Офер Софер прокомментировал данные об Илье в Израиле, опубликованные накануне Рош-Ашана, согласно которым в страну прибыло более 20 тысяч новых репатриантов. На конференции Global Aliyah Live Summit организаторам он сказал, что наблюдается значительная алия из Франции и Великобритании и со всего Запада. «Я верю, что это продолжится. Мы подготовились к этому с ожидаемыми цифрами и подготовимся к значительному росту алии. Все понимают, что происходит в Европе, Австралии и других странах», – добавил он. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Ну что ж, здравствуйте и добрый день, уважаемые дамы и господа. 15 часов и 7 минут в эфире 101 километр. Меня зовут Влад Зерницкий. И только что Татьяна Пискарева и Олег Шак открыли нашу программу песней «Люблю». И не случайно они это сделали, несмотря на то, что песня в исполнении Олега Шака у нас звучат достаточно часто, и Таня Пискарева тоже поет. Но они это сделали не случайно, потому что стихи для этой песни написал наш гость, которого я с удовольствием сейчас приглашу в эфир. Это народный артист Украины, это телеведущий, актер, сценарист, поэт-песенник Петр Мага. И я с удовольствием ему скажу: добрый день, Петро. Я рада вітати вас в ефірі Першого радіо.
1: Я дуже радий бути у вас, Влада. Якщо дозволите, два слова скажу своїм співвітчизникам, шановні українці. Сьогодні я буду спілкуватися з Владом мовою тих людей, які, на жаль, обстрілюють нас уже не першу добу. Але я роблю це на прохання наших ізраїльських колег, щоб якомога більше людей в Ізраїлі могли мене зрозуміти. Тому дякую за розуміння.
0: Да, это действительно так. Мы попросили народного артиста Украины Петро Магу говорить на русском языке, только лишь по той причине, я понимаю прекрасно украинский язык, и у нас очень много израильтян, которые говорят на украинской мове, но для того, чтобы все вникли в происходящее и в смысл сказанного, мы поговорим на русском языке. Более того, Петр профессиональный, мой коллега, и работает в средствах массовой информации, прекрасно понимает, равно как и я.
1: Более когда... того, Влад...
0: Да, да.
1: Я прошу прощения. Более того, я учился в русской школе, и, к сожалению, должен констатировать такой легкий политический факт, когда говорят, что никто никогда не трогал ничего связанного с украинским языком. Вот представьте себе, я вырос в городе Чоп, самая западная точка, самая западная Украина, где у меня в городе было две школы, русская и венгерская. Украинской школы там не было. Вот сами делайте из этого какие-то там выставки, итоги, да?
0: Это поразительно.
1: Заключение.
0: Это поразительно на самом деле.
1: Да, да, это правильно.
0: Тем более, да, тем более в ЧОПе. Я уже думал, что там совсем не должно было быть русского языка, однако, да, вот видите, вы живое тому подтверждение, что была русская школа. Но давайте мы начнем разговор о вас, потому что, изучая ряды творческой армии Украины, я обратил внимание на вашу персону в том числе, и мне о вас много рассказал мой коллега Дмитро Лазаревич Гершинзон. Я бы, честно говоря, да, я бы мог говорить на украинском языке, но я буду говорить так медленно, что мы не успеем с вами нормально пообщаться. Но давайте начнем не с музыки и телевидения, мы к этому вернемся. Давайте начнем с 24 февраля 2022 года. Где вас застало вторжение российских оккупантов?
1: Вы знаете, застало меня. Вот когда говорят, что есть какие-то определенные там богатые люди, олигархи, которые все себе порешали и так далее. А замечательная футбольная еврейская семья Суркис. Они отмечали юбилей у своей внучки, и я имел честь это все дело вести. И я помню, как президент футбольного клуба «Динамо Киев» Игорь Суркис поднял тост, говорит: «Хочу, я прошу прощения, вот так, как сказал, так, говорю, хочу выпить за тех сыкунов, которые посматривались из Украины, потому что я знаю, что ничего не будет, но не может быть войны между Украиной и Россией. Мы красиво разошлись после всего этого, а через несколько часов я проснулся от страшных взрывов». Вот, то есть были люди, которые не верили в то, что... И я, честно говоря, тоже не верил, потому что, ну, как вам сказать, вы понимаете, вроде как... Что-то вместе изучали, ходили в какие-то походы. Для меня было величайшим счастьем съездить на рыбалку на Камчатку. Тогда, когда еще не было ни АТО, ничего. Я возил этнических венгров на их историческую родину. Это Кунгур, Соликамск, Чердынь, вот эти вагульские племена. И везде нас встречали радушно, везде, правда, везде предлагали поесть пельменей, и довели венгерского телеведущего Фабри Шандора, самого рейтингового ведущего канала RTL, который вообще не разговаривал по-русски. Он утром вышел с плакатиком, на котором было написано: «Товарищ, кушать да, пельмени нет». Вот. И, знаете, плюс очень много было компактного расселения украинцев в тех местах, где добывали нефть, газ. Везде нас всегда принимали как лучших гостей. Мои песни там знали, пели. И вдруг, понимаете, все как бы сошло с ума. Родной брат моей мамы, который жил в Омске, вдруг начал мне звонить и рассказывать, что мы хотели заморить Донбасс голодом. И я, это из Закарпатья человек. Я говорю: вы с ума сошли? Ну, как бы Донбасс говорил о том, что хватит кормить Украину, мы самодостаточные, мы уходим. И вдруг оказывается, что мы, Донбасс, морили... Вообще разберитесь в себе. И он недавно умер. Спокойно могу сказать, что до начала АТО он называл Путина путлером. Он говорил, что у него очень много претензий до того. Но как только его погрузили вот в это пространство пропаганды и нагнетание чего-то страшного, мрачного, вот он сразу переключился туда. Поэтому меня застало там. Я пришел домой, то есть утром проснулся, сходил, пришел на пункт, где говорили, что будут собираться какие-то военные. Ничего там не было, был хаос. Руководитель населенного пункта под Киевом, где я живу, такое буржуйское село, он куда-то девался. А через день у меня уже был ДШК. Ну, для тех, кто не знает, это тяжелый пулемет. И я вдруг стал командиром взвода, у которого даже в подчинении был отставной полковник, что приводило его в жуткую стрессовую какую-то манию внутреннюю. Ну, я никогда в жизни не думал, что мне придется взять в руки оружие.
0: Ну, я так понимаю, что когда вы не знаете, что надвигается, вы не понимаете масштабов, и я это, кстати, моделирую на ту ситуацию, которая случилась 7 октября 2023 в Израиле, когда Хамас напал на Израиль. Я, например, проснувшись утром, условно говоря, там совсем недалеко от места, не предполагал. Поэтому это еще больше, скажем так, нагружает человека страхом и ужасом и непониманием того, что делать. То есть вы на что тогда ориентировались в эти первые дни? Как вы выстраивали свое поведение?
1: Вы знаете, вообще не было страха. Я для себя решил, что прожил я свои 50 лет, кто-то и столько не прожил, и что я останусь. И, как я тоді сказав, якщо треба здохнути, я здохну, але я нікуди не поїду. І моя сім'я осталась со мной. Никто не уехал. Это было страшно. У меня младшая дочь за эти первые месяцы освоила укулеле и гитару. Она просто закрывалась в подвале и учила вот это все дело по интернетным урокам. А совершенно не скулила жена. Она единственный раз испугалась, когда на соседний участок заехали бронированные машины и на гусеничном ходу заехала точка У, по-моему, ракетное сопровождение, потому что было заправщики дизельные для военной техники, и жена испугалась, что это танки, что это русские, и бегала там неглиже по дому и кричала, что вот мы все умрем. А так, в принципе, никакой паники не было. А вдруг мобилизировались даже дети. У меня старшая дочь, она такая очень продвинутая во всяких гаджетах. Она вдруг приходит ко мне, приносит прямой стрим, где какой-то уродец, сидя на броне БМП, орёт: «Мама, едем бить хохлов». И они ехали на броне, они заезжали со стороны Беларуси, со стороны Припяти, И у меня во взводе был парень, который служил раньше в СБУ, у него были там связи. А мы быстренько перебросили эти координаты, а потом они нам прислали видео, где Байрактар сделал такой легкий форшмак из всей этой колонны, поэтому вот даже дети принимали участие в том, чтобы остановить эту заразу.
0: И вы действительно, если не ошибаюсь, вы оказались в рядах территориальной обороны, да?
1: Да, это такие же военные, только дикие, да. А мой друг, комбат Легиона Свободы Петро Кузык, он говорит, надо вообще учредить какую-нибудь медаль всем тем, кто был в территориальной обороне и не был застрелен своими коллегами. Но у меня очень многое было. У меня человек в подчинении простреливал потолок трассирующими пулями. И потом рассказывал, что в стволе оставили патрон там. 17-летний пацан ночью чуть меня не застрелил, просто с перепугу, понимаете? И я же никого в этом не обвиняю, потому что это люди, которые раньше с этим никогда не имели дела. И самое страшное, что среди них были те, которые хотели изображать таких прожженных вояк. Вот. Ну, а потом началось иногда даже то, что быстренько очистило вот ряды территориальной обороны, потому что, например, было такое, когда ко мне пришли, говорят, Петрович, там на одном блокпосту патроны на сосиски меняют. Я говорю, чего? Ну, говорит, закуска нужна, поменяли несколько патронов на сосиски. Ну, приехали мы, напихали им этих сосисок, Очень быстро из территориальной обороны отсеялись те, которым нравилось, что там угощают, что там хорошо кормят, что там тебе дают автомат, и ты вроде как причастен. Вот. А остались те, которые, ну, из тех людей, которые со мной начинали, погибли 26 человек.
0: Да будет благословенна память этих ребят. Но вы знаете, ваше чувство юмора и тот взгляд даже на эти первые тяжелые, я бы даже сказал, роковые дни, говорит о силе человеческого духа и о вашей. И вот мы за этим наблюдаем внимательно отсюда, тем более имея опыт тоже нахождения в войнах практически постоянно. И я лично, как уроженец Украины, горжусь украинским народом, который противостоит такой армаде. С вашего позволения, мы сейчас
1: А
0: послушаем...
1: вы,
0: Да. Что-что?
1: насколько я знаю, вы из Мариуполя. Вы из
0: Да,
1: Мариуполя,
0: я из
1: да?
0: Мариуполя, абсолютно верно. Родился там, вырос. Вот. И сейчас вот мое сердце пополам. Я хочу вместе с нашими радиослушателями послушать еще одну песню. Нестримый погляд, если я правильно говорю об этой
1: Так,
0: песне.
1: нестремый погляд.
0: Да,
1: Так, ну...
0: расскажите нам два слова об этой песне, а потом будет реклама, а потом мы вернемся уже к разговору о вашем творчестве.
1: Песня написана для Иры Билык. Она немножечко подправляла там кое-что в тексте. Потом случился легкий скандальчик, потому что очень похожая аранжировка была у другой песни с другими словами, но и музыка, и аранжировка от того композитора, кто это делал, ну, настолько перекликалась там с этим всем, что даже о плагиате не приходилось говорить. Такое было впечатление, что просто взяли, выбросили текст из этой, вставили другую. Но тогда с Ирой Билой хорошо она пошла, и, по-моему, в первый месяц уже было там 1,5 миллиона пересмотров, а далее, да, ну, дальше как не знаю. Но Иру бесконечно люблю. Считаю, что она очень много сделала и для развития украинского языка, и для того, чтобы люди полюбили современную украинскую песню.
0: Ну что ж, у нас сегодня в гостях народный артист Украины Петр Мага, и сейчас мы слушаем песню. После этого реклама и продолжим разговор. Вы слушаете Первое радио.

0: Реклама. Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский. Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Привет всем, это Игорь Коросковский. Сегодня я в командировке в компании B-Cure Laser. Итак, B-Cure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность B-Cure Laser. Это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-Ашана. И только сейчас специальная акция. Модель B-Cure Laser Pro со скидкой 50%. 50% скидка, всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей, а еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывайте прямо сейчас. Телефон звездочка 3414, звездочка 3414, B-Cure Laser. Будьте здоровы, живите без боли и с наступающим праздником!
2: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию Крош-Ашана. Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
4: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик. 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Тейстерс Чойс. 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour. 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
8: Сейчас в студии у нас генеральный директор магазина итальянской мебели «Альта Леволог» Денис Ганиев. Здравствуйте, Денис.
9: Добрый день, Влад.
8: Я подумал, что вам надо сделать на первом выставочный зал «Альта Левелла».
9: Это очень хорошая идея, но для этого надо немножко расширить студию Первого радио.
8: Маловаты мы.
9: Да, мы займемся этим тоже.
8: Хорошо, но зато ваш магазин, который разместился на двух этажах на площади 1200 квадратных метров, наполнен итальянской мебелью, современной, совершенной, элитной, я бы даже сказал. И вы решили на этой неделе в преддверии Рош-Ашана сделать распродажу, условно говоря, да?
9: Да, мы действительно решили сделать распродажу. Праздник не за горами, уже через 3 дня. Обновить салон итальянской мебелью, итальянским диваном, итальянским креслом, итальянским столом, неважно чем, это всегда приятно, а вдвойне приятно, если на все это у вас есть от 40 до 60% скидки в магазине Alto Livello.
8: А итальянцы приветствуют, когда салон обновляют одним креслом, а не двумя?
9: Итальянцы приветствуют любую покупку, которую мы делаем. Они рады всему, потому что они точно знают, что если человек купил кресло от Alto Livello, через какое-то короткое время он обязательно придет и поменяет диван тоже.
8: Итак, скидки вы уже сообщили. Это означает, что в эти дни, до пятницы включительно, наши радиослушатели могут приобрести мебель достаточно выгодно.
9: Да, они могут приобрести мебель прямо очень выгодно, от 40 до 60% скидки. Давайте я чуть-чуть подробнее скажу. 40% скидки на все кожаные диваны, так. 50% скидки на все диваны из ткани и 60% скидки на небольшое количество моделей, которые мы продаем с выставки. Вчера это было еще 5 моделей, сегодня уже 4 модели осталось, поэтому тут надо поторопиться.
8: Живчики вы такие, 5 моделей, 4, завтра придете, скажете, 3 модели осталось.
9: Это наши покупатели, это ваши радиослушатели, прекрасно слушают радио и верят вам, приходят к нам и покупают.
8: И мы их не подводим. Я, кстати, хочу спросить, а эта неделя, понятно, вы работаете в те часы, которые вы заявляли, а вот в пятницу как вы работаете?
9: В пятницу мы будем открыты с 9:30 утра и до 2. Если вы видите, что вы немного опаздываете, позвоните нам, звездочка 9246. Если надо задержаться, мы сделаем это с большим удовольствием.
8: Да, но вы не называли адрес сегодня ни разу.
9: Город Ришон-ле-Цион, улица Рожанский, 11. Возле магазина есть огромное количество парковочных мест, поэтому приезжайте. В обычные дни с 10 утра до 9 часов вечера магазин открыт и ждет вас с большим удовольствием.
8: Просто сделайте расчет на то, что это шикарная итальянская мебель, и наша радиостанция не удержалась от соблазна и тоже приобрела кресло в нашу новую студию. Поэтому приезжайте в Alto Livello, приезжайте к Денису Ганиеву, который там находится практически все время, и убедитесь в правоте наших с ним слов.
9: Да, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
8: Через 20 минут, Денис, приходите в студию.
9: С удовольствием.
10: Реклама.
11: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
8: 15 часов 31 минута. В нашей студии гость, народный артист Украины Петр Мага. Петр, я бы вас хотел спросить вот о чем, в первую очередь, возвращаясь или, скажем так, обращаясь непосредственно к вашему творчеству. В начале программы я вас представлял как телеведущий, актер, сценарист, поэт, песенник. По приоритетам, кто вы в первую очередь? Как вы определяете? Актер.
12: Актер, да, актер. И я один из основателей театра особистостей. Сейчас я вот как раз нахожусь в кабинете руководителя этого театра. Театр мы сделали в доме художника на Львовской площади в Киеве, который часто называют «Дом семи повешенных», потому что когда на его фасад поднимали 7 скульптур, они как-то так неудачно висели, подвешенные за шею, и весь Киев немножечко смеялся когда-то над этим. Но изумительное здание, к сожалению, во время войны мы спасаемся как можем, потому что очень много стекла, очень много открытого пространства, а это все холод, а это все надо обогревать. Как мы прошли прошлую зиму, я себе не представляю. В зале удавалось максимум нагревать, там, условно говоря, до 15-16 градусов. А потом, когда мне приходил счет за электричество, которым я обогревал это все, у меня один единственный вопрос был к тебе самому, зачем мне такой гешефт, понимаешь? Потому что это было... Ну, это страшно, и они сейчас... кричат, что мы вам еще хуже сделаем. Правда, господин Мадяр постоянно говорит, зато мы согреемся огнем от ваших НБЗ. Честно говоря, я никогда не радовался ни смертям, ни пожарам, ничему. Но вот меня больше всего бесит, когда эти уроды говорят, это удар возмездия. Они говорят, это о себе, люди добрые. Не может быть у вас возмездия. У вас, у ублюдков, которые это все начали. Вот и все. Вот сейчас я сижу, а у меня опять включилась воздушная тревога, дроновая атака на город. Но мы будем разговаривать. А что делать? Я фаталист. Честно говоря, я никуда не прячусь.
8: Мне важно и ваше здоровье, и, соответственно, безопасность ваших коллег, поэтому...
12: Мы разговариваем. Ага. Влад, извините, я... немножечко шпионю. Я слушаю, что происходит у вас в студии.
8: Так.
12: И по-доброму завидую количеству реклам его разнообразие, потому что сейчас, когда война, у нас в основном рекламируются или лекарственные средства, или процветают какие-то вот эти лотереи непонятные, потом букмекерские конторы, потому что есть воины, ребята, которые получают деньги на руки, и иногда, когда нечего делать, они спускают очень большие суммы, и это, к сожалению, так, и оно бывает. И вот кто-то очень сильно пользуется ситуацией. И вот я слушал у вас, мне все рекламы понравились, кроме рекламы плова, потому что я очень голодный, и рекламировать в моем присутствии плов, это было нечеловечно с вашей стороны.
8: Простите.
12: Продолжаем разговор.
8: Простите, ради бога. Я все-таки хочу поговорить о театре немного, потому что я понимаю и знаю, да, что с начала 1990-х годов вы играли в театре имени Кобылянской в Черновцах, причем играли там порядка 6-7 лет и сыграли много главных ролей в том числе. Именно с этого началась ваша...
12: 16, да.
8: Театральная карьера началась именно с Черновцов?
12: Нет, понимаете, как вам сказать, что такое театр и откуда взялась эта бацилла, я не понимаю. Потому что я занимался там в самодеятельности, и что бы ни говорили, вот тут я немножко хочу сказать, в моем селе было 37 хат, да? Зато был клуб, библиотека, и в клубе были разные кружки, и я выступал уже с 5 лет, это отдельная история, я много раз рассказывал интервью, это можно посмотреть, как меня утаскивали со сцены за антисоветизм, потому что семья была семья репрессированного американца, мой дед 17 лет проработал в Детройте и вернулся в Закарпатье, когда она была в составе Чехословакии. Ну, пришли советы, забрали все, конечно, не бесплатно, дали 10 лет плюс 5 без права переписки. И я жил вот со штампом ЧСВН, член семьи врага народа. И в один определенный момент я начал покупать журнал «Театр» за сумасшедшие деньги. Моему отцу это не нравилось, потому что он стоил больше, чем бутылка вина. И когда я попал в Ужгородскую студию, я попал к замечательным педагогам Лев Осипович Луцкер. Он недавно умер где-то в Германии, по-моему, в Дюссельдорфе. Изумительный был человек, изумительный педагог, замечательный актер, очень похож на Соломона Михоэлса. Виталий Филиппович Дворцин преподавал у меня пластику, Миша Мельмейсер. Вот. Поэтому я ходил на творческие вечера Феликса Кривина. Я помню, как мне было стыдно и неудобно, хотя мне было там всего 14 лет. Кто-то написал ему: «Почему ты до сих пор не в Израиле?» Он ответил: «Я еврей. Я украинский еврей. Мало того, я закарпатский еврей, и больше я об этом говорить не хочу». Я вот это запомнил на всю жизнь. А потом уже в театральный институт Валентина Ивановна Зимняя, народная артистка Украины, которая много рассказывала о Черновцах, я приехал туда, меня этот городок порвал на куски. Потому что старая архитектура, для тех, кто сейчас смахнет слезу и вспомнит Черновцы, прямо через дорогу от театра находится Черновицкий еврейский центр, где я услышал от Якова Адольфовича Тау, руководителя этого центра, такую украинскую речь, что ее хотелось намазать на хлеб и съесть. У нас вся оркестровая яма, это были Фрида Наумовна Паланкер, Саша Бернтал, Лена Хаскелевич. То есть замечательные еврейские семьи, еврейские династии делали спектакли о буковинской жизни. И был очень грустный спектакль «Жидивка-выхрестка». И нам нужна была музыка, еврейская музыка. Мы обращались даже через Иосифа Зисельца, обращались в израильское посольство. И нам такой пурги прислали, извините, ну, там 7.40, «Хава Нагила» в очень быстром исполнении. А потом нам кто-то сказал: «А что вы мучаетесь? У вас же есть Фрида Нуумовна Паланкер. Маленькая бабушка со скрипкой и с вечно опухшими ногами. Она, мы ее долго упрашивали, она нам исполнила песню «Плач», которую она пела еще когда-то в еврейском театре, еще сразу после войны. И мы поняли, что это то. Я никогда не думал, что я соткнусь. У нас были целые кварталы, где можно было услышать идиш. К сожалению, очень быстро сейчас это все выветрилось. Практически нету, и город очень сильно запущен, и очень много туда переехало людей, которые, скажем так, не с должным уважением относятся к тому месту, куда они переехали.
8: А я вас хотел спросить о сегодняшнем театре, из Черновцов переносясь в Киев непосредственно. Вы сказали про театр особистости, то есть, если мы перейдем с украинского, это личности, да?
12: Личности, да.
8: Я так понимаю, что в этом театре вы не только играете, вы и пишете пьесы.
12: Я Карабас-Барабас. Вот, я вроде как хозяин этого всего. А насправді, шановні пані та панове, я жебрак, тому що постійно приходиться ходити з протягнутою рукою. Слава Богу, є люди, які допомагають тягнути цю всю махіну. Ті, хто руководили театрами, вони розуміють, що руководити театром – це не тільки п'єси, це не тільки ролі, це не тільки музика, світ, аплодисменти і слава. Это фанера, это шуруповерты, это краска, это пропитка против пожара, это кулисы, это гримерки, это актеры-арендаторы, которые позволяют себе там накурить в гримерной комнате, оставить после себя окурки, это уборка, вывоз мусора и все остальное. Но да, я пишу. Пишу в основном для детей. Но, как сказал один хороший писатель, для детей нужно писать точно так, как для взрослых, только немножечко лучше. Здесь в театре работают замечательные люди. У меня работала Римка Зюбина. Римма Зюбина – замечательная артистка, ее все знают. И вот мы с ней как раз начинали вместе еще в Ужгороде в 14 лет. Вертинский Алексей у меня работал. Сейчас работает Михаил Войчук, работает Артем Плендер, работает Сережа Пономаренко, работает очень много людей. Мой изумительный зять Влад Писаренко, актер театра «На левом берегу». Вот мы постоянно что-то... Дмитрий Оскин, изумительный актер и конферансье. Я пытаюсь еще и дать немножечко людям заработать, но я понимаю, что это не те деньги, за которые я могу от них чего-нибудь требовать. Я им очень благодарен за отношение к работе.
8: Я хочу вас перебить, потому что очень хочется мне задать этот вопрос буквально в преддверии рекламы. А ходят ли украинские зрители, например, допустим, киевский, столичный в данном случае, на ваши спектакли сейчас, когда такое количество обстрелов ракетных, прилетают дроны, и небезопасно. Даже вы во время нашего интервью слышали сейчас сигнал воздушной тревоги.
12: Да, я уже и бабахи слышал за окном. Самое страшное то, что мы еще не знаем, как оно будет. 20 числа мы открываем новый сезон. Я знаю, что у меня и 20, и 27 предполагается аншлаг. Но вы понимаете, если объявят ракетную тревогу, вот последнее, что скажу до рекламы. В прошлом году, когда объявляли там даже угрозу баллистики, мы как-то продолжали играть, и люди не выходили. Потому что в основном запугивали, взлетал где-нибудь МиГ-31 и обратно садился, и ничего не было. Сейчас, в преддверии выборов у этого чучела в Москве, они озверели, они должны создать картинку для своих, поэтому мы должны реагировать на любую угрозу. Но у нас есть, слава богу, убежище прямо в театре, вот буквально прямо под залом, поэтому есть куда уводить людей.
8: Я благодарю вас. Петр Маг, народный артист Украины. Мы сейчас снова послушаем чуть-чуть рекламу и вернемся к разговору. Очень интересно.
10: Реклама.
13: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мания.
14: Телевизоры по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Телевизоры по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
14: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
17: Только в Центр Кар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей.

0: может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
5: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
4: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
6: И снова Денис Ганиев, и снова Италия, и снова удобная, шикарная мебель. Здравствуйте, Денис. Почему я вас не слышу? А потому что вы пересели, Денис, хитрец вы мой. А теперь здравствуйте, Денис.
7: Здравствуйте.
6: Вот. Итак, эта неделя в преддверии праздника Рош-Ашана. Сегодня, кстати, Марк Кричевский удивился, что я знаю, какой год наступает. Я тоже надеялся, что и он знает. Вас я не буду спрашивать, вы тоже знаете. Так вот, в преддверии 5787 года нового вы решили устроить предпраздничную распродажу.
7: Да, все правильно. Мы решили в очередной раз удивить всех, кто приходит на магазин. Это от 40 до 60% скидки. Но самая главная вещь, которую мы хотели удивить, это то небольшое количество диванов. Это диваны из ткани, которые мы хотим продать с выставки, чтобы по возможности постараться привезти это еще до праздника Рош-Ашана, хотя шансов уже все меньше и меньше, потому что праздник буквально через 2 дня. Но в крайнем случае на следующей неделе мы это сможем сделать. Для этого мы выделили 5 диванов. Я уже сказал, что сегодня их осталось 4. И на эти диваны есть 60% скидки. То есть не до, не вместо, 60% скидки на диваны. Там есть и угловые диваны, и 3+2, и диван, который открывается в двухспальную кровать. Поэтому приходите, приходите к нам, вы не пожалеете. Естественно, у вас также будет возможность выбрать себе диван, выбрать цвет, выбрать материал и заказать. Как вы все прекрасно знаете, в основном мы работаем под заказ, который берет в районе 4 месяцев.
6: Хорошо, но все-таки сориентируйте нас по ценам.
7: С большим удовольствием, давайте остановимся на ценах, которые мы продаем с выставки. Вот эти диваны, это важная часть. У нас есть великолепный фантастический диван, огромный, 360 на 360, но не пугайтесь размеров, потому что это модель модулярная, ее можно передвигать местами модулей, и он будет становиться либо больше, либо меньше. Так вот этот диван вместо 39 тысяч шекелей, тому, кто первый придет в магазин и купит его, будет стоить всего 15 600 шекелей. Итальянский диван из ткани, и это ткань антикоготь. У нас есть диван, который открывается в двухспальную кровать. Это двухметровый диван, открывается в двухспальную кровать, которая предназначена для каждодневного сна. И вместо 15 000 шекелей это будет стоить 6 500 шекелей. Еще у нас в магазине очень много сюрпризов для вас.
6: Итак, это Решен Лицион, улица Рожанский, 11. И дайте нам номер телефона для тех, кто хочет застолбить очередь или время, или приехать, или напомните себе, чтобы вы не ушли.
7: Звездочка 9246. Кстати говоря, это очень хорошее напоминание. Вы можете позвонить, сказать, я еду покупать вот этот диван, буду через полчаса. Обещаю лично, этот диван будет вас ждать.
6: Звездочка 9246. Спасибо, Денис. Встречаемся в следующем часе.
7: Спасибо вам.
1: Реклама.
8: В эфире 101 километр.
6: Продолжается программа. Наш гость, народный артист Украины Петр Мага. Петр с нами опять в эфире. Мы разговариваем с ним, связавшись с Киевом. Прекрасный, кстати, интернет, не сравнить с Парижем, когда мы недавно разговаривали с Васильевым. И хочу вас спросить, вы мне только что сказали, пока шла реклама, что первую канонаду свою ракетно-артиллерийскую вы услышали совсем не в Украине, а в Израиле. Это так?

0: Пока у вас шла реклама, жуткий взрыв был сейчас за окном. И это самый центр Киева, потому что я напоминаю, что я нахожусь на Львовской площади. Этим выродкам совершенно все равно, куда стрелять. Опять были ночью прилеты по мирным домам. А действительно, да, свою первую канонаду я услышал в Галилее. У меня был там первый шок, когда я увидел, что в Израиле бывает ледок. Вот на лужах, да? А рядом с этими лужами красивые грейпфруты на деревьях, такие желтые, яркие, сочные. А потом мы ночевали там ниже уровня моря. И вдруг посреди ночи я прокинулся от того, что грохотало так. Мне говорят, не-не, все нормально. Все нормально. Там и мы даже видели где-то зарево в сторону гор. Там что-то такое вот было, но... Слава Богу, через несколько часов оно закончилось, и мы поехали смотреть финиковые рощи.
1: Я еще кое-что хочу спросить, то, что вы мне рассказали вне эфира. Вы с Павлом Зибровым очень много сотрудничаете, вы написали для него достаточно песен, причем таких классных песен, а Зибров — это культовая...
0: 86.
1: 86 песен.
0: 86, мы...
1: А я еще знаю, что он еще да? Кум ваш, да? А?
0: Да, да, он крестил мою Надюшку, да, да, да. Он вообще замечательный, и еще и сосед. Замечательный человек. И вот есть одна песня, мы с ним написали, называется «Я так хочу до дому». И когда мы ее написали, и ее показали впервые, уже через неделю более 3,5 миллионов людей посмотрели по миру. И когда мы прилетели с ним в Соединенные Штаты собирать деньги для наших военнослужащих, ну, нас встречали со слезами на глазах, потому что говорят, вот эта фраза «я так хочу до дому», она сейчас, ну, чуть ли не главная у очень многих миллионов людей.
1: Я, кстати, читал интервью с Зибровым буквально перед этим нашим с вами разговором. Он тоже про эту песню говорит о том, что он порой не может ее допеть, потому что слезы душат его. И я понимаю, что в этот момент он думает и о своих близких, и о семье, и о том, что происходит в такой красивой стране. И я понимаю, что вы очень много писали песен для звезд поп-музыки, и не только украинские, но я вас хочу спросить, вот если бы, например, в историческом суде вам пришлось бы защищать украинский шоу-бизнес, какой бы главный грех украинскому шоу-бизнесу вы простили, а за какой бы вы осудили навсегда?
0: Осуждаю за неумение быть едиными. Осуждаю за иногда за желание подтолкнуть падающего. Что бы мне ни говорили, каким бы гадюшником не был тот же самый орковский шоу-бизнес, но я понимаю, я вспоминаю, как были коллаборации Дятлова и Кобзона, понимаете? Здесь... Очень часто было многие, каждый за себя. Вот этого я простить не могу. Самое прекрасное, что есть в Украине, это украинские голоса, это украинские песни, это самое большое количество в мире народных песен, это знают все. И я вам хочу сказать, вот почему я вспомнил своих выдающихся еврейских педагогов в Ужгороде. Когда-то Лев Осипович Луцкер сказал, что они бродили с Дворкиным где-то в Раховском районе в горах, и вдруг они услышали, как бабушка пела украинскую народную старую русинскую песню, такая руснацька, закарпатька. И для них самая большая похвала, которая могла быть от них, говорит, ребята, это же джаз. Они говорили, это джаз высочайшего класса. И вот талант этого народа он не описан, но в деле зарывания друг друга украинцы тоже очень весьма продуктивны.
1: Понятно. Знаете, Петро, я завершаю наше интервью, но у меня есть еще один вопрос, я его хочу вам задать. Вот если вы сейчас посмотрите, скажем так, лет на 20 вперед, и кем будет Петр Мага тогда? Уставшим патриархом сцены или вот таким же бунтарем с микрофоном, человеком, который неравнодушен и который и через 20 лет борется за то, чтобы его страна была свободной и за то, чтобы его дети жили в хорошем будущем?
0: Знаете, я столько раз переступал порог смерти, что у меня какого-то страха старости, чего-то вообще нету. Я в Израиле был ближе всего к смерти, потому что мы приземлялись на самолете со сборной Украины по футболу. И в Бен-Гурионе поперек полосы, я не знаю, что напутали там диспетчера, нам выехал самолет. Мы тогда могли погибнуть все. Был такой случай, если вы поднимете в архиве, это было очень страшно, когда самолет начал резко набирать высоту. И вот говорят, вся жизнь перед глазами. Так вот, моя жизнь через 20 лет, я надеюсь, что она не будет наполнена физической болью, потому что у меня много проблем с коленами, со спиной, там, со всем. И иногда от этого устаешь. Я никогда не перестану быть определенным бунтарем. Я никогда не перестану жестко выражать свои мысли. Просто прошу у Господа одного, чтобы Он мне оставил чистый разум и чтобы меня не понесло в тот маразм, в котором я вижу сейчас очень многих мировых лидеров, и я вообще не знаю, как к этому относиться. Знаете, хочется поставить какой-то барьер, чтобы вот до определенного возраста их избирали, а потом пусть парят ноги, но серьезно, потому что иногда страшно. А я понимаю, что судьба мира в их руках.
1: Как я солидарен с вами в этом. И я хочу сказать нашим радиослушателям, телеведущий, актер, сценарист, поэт, песенник, популярнейший человек, народный артист Украины Петр Мага, во время ракетного обстрела или обстрела этими дронами, неважно, это все равно представляло опасность, давал нам интервью в прямом эфире в Израиле. Я желаю вам, в первую очередь, беречь себя и ваших актеров, и ваш театр, и я желаю победы Украине в этой честной, настоящей войне за светлое.
0: Шановні ізраїльці, колись Леся Українка сказала, і ти колись змагалась, як Ізраїль, Україну моя. Я хочу побажати всім вам, щоб у нас було мирне небо, і щоб у вас було мирне небо, щоб не потрібно було ні куполів, ні подвійних куполів, ні потрійних куполів. І я хочу, щоб всі наші вороги просто зникли раз і назавжди, а ми тішилися життям.
1: Дякую вам, Петро. До побачення.
2: Кто первый? И это правильно.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
5: Реклама. Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
6: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
5: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Машину покупаем только в Центркар Азур.
11: 03-558-5458.
12: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
13: Шеф-повар!
12: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош-Ашана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3-4-1-4. Звездочка 3-4-1-4.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Только в этом месяце. Покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните. Звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
11: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Азенкот, Беннет, Либерман и Галан впервые за долгое время выступили с совместным заявлением. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов 3 минуты. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Лидеры лагеря перемен выступили сегодня с редким совместным заявлением, в котором потребовали обязательного создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября при следующем правительстве. Поводом для резкой реакции председателя партии Яшар Гади Азенкота, главы партии Беяхет Нафтали Беннета, лидера НДЯ Виктора Либермана и лидера демократов Яира Галана стала публикация в газете «Арец», согласно которой Нетаньяу получил прямое предупреждение о готовящейся атаке Хамаса за 1.5 недели до 7 октября. Однако скрыл эту информацию от армии и спецслужб. По сведениям журналистов, за 10 дней до нападения президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Мухаммед бен Заид связался с Нетаньяу по телефону. Их разговор продолжался 45 минут. Эмиратский лидер выступил с четким предупреждением. Глава Хамаса в секторе Газа Яхья Синуар готовит масштабную операцию против Израиля, способную вызвать землетрясение. Президент Эмиратов подчеркнул, что эти действия грозят не только масштабным кровопролитием, но и дестабилизацией всего региона, а также создают серьезную угрозу для процесса нормализации отношений в рамках соглашений Авраама. Тем не менее, об этом разговоре Нетаньяу не посчитал нужным уведомить ни руководство ЦАЛЯ, ни Шабак. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд заявил, что его страна ведет запрет на импорт товаров из незаконных поселений на оккупированных территориях в Иудее и Самарии. По словам министра, в Иудее и Самарии происходит этническая чистка палестинцев. Между тем, 11 стран присоединяются к санкциям, введенным Великобританией против Израиля. Это Франция, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания и Швеция. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар прямо обвинил Великобританию в попытке вмешаться в выборы в Израиле путем ужесточения санкций, дав понять, что любые подобные меры повлекут за собой жесткий ответ. В 17 часов Гедеон Саар представит свою реакцию на британские санкции на специальной пресс-конференции. Министр в Министерстве финансов Зеев Элькин не получил места в Кнессете среди назначенных премьер-министром Бениамином Нетаньяу кандидатов. Элькин, баллотировавшийся на праймерис и занявший 32-е место, судя по результатам опросов, практически не имеет шансов вернуться в Кнессет. В Кнессете 26-го созыва во фракции Ликуд не будет русскоязычного представителя. Как сообщалось ранее, премьер Нетаньяу предоставил места в списке Элише Мадану, Тали Гвили, Давиду Петеру, Амиру Авиви, Эли Гольдшмиту и Якову Бардуга. Валютные торги завершились сегодня ростом курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля и 2 агары, евро 3 шекеля, 50,6 агары. И о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 33 градуса, в Тель-Авиве 34, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Далее Влад Зерницкий с программой «Картина маслом».

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжается музыкальный эфир 10 минут пятого в нашей стране. И это вторник, как ни крути, 8 сентября. Должен сказать сейчас очень серьезно. Только что у меня было интервью с народным артистом Украины Петром Магой, поэтом-песенником, который написал очень много стихов для песен, включая в том числе, кстати, Иосифа Кобзона и Ларису Долину. Но я не об этом, а о том, что вот какая получилась замкнутая цепочка. Во время эфира дважды звучала сирена воздушной тревоги. Он находился в центре Киева. Он художественный руководитель театра особистости, личности, если перевести с украинского на русский. И второй раз был очень сильный взрыв. И вот буквально закончив интервью, я вижу, приходит свежайшая новость о том, что Россия ударила по зданию телеканала в центре Киева. Вот как раз получилось так, что новость получила практическое это продолжение. Это жутко. Я могу предположить на собственном опыте, что переживают украинцы сейчас, находясь под ударами ракет. Ну и еще раз сообщаю о том, в том числе и два часа назад я об этом говорил, мы солидарны с Украиной, и мы их поддерживаем, потому что война должна быть прекращена, и, надеюсь, это понимают абсолютно все наши радиослушатели, ну или большинство из них. Так, что должен сказать? Ну, из таких новостей, которые были бы интересны всем, дело в том, что скоро можно будет летать в Италию чуть ли не в любой город. Это я так, может быть, слегка утрирую на радостях, но дело в том, что вы, наверное, видели такую компанию Bluebird Airways, такой лоукостер, который начинает летать из Израиля в 11 городов. Представьте себе, то есть можно будет летать просто, допустим, попить кофейку или съесть какой-нибудь, не знаю, брускетик, вот, и прилететь обратно. Подробности вы сможете найти в средствах массовой информации, но я вам скажу так, что, судя по всему, сегодня мы сможем уже в ближайшее время добраться до Рима, Милана, Бергамо, Венеции, Вероны, Болоньи, Неаполя, Бари, Катании, Палермо и Кальяри. Я вас порадовал? А сейчас я вас порадую еще больше. Сегодня вторник, и время поднимать занавес.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
5: Получилось? Сработало?
6: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
7: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Ну, конечно, мы начинаем. Тем более, что мы и сами-то соскучились. Господи, целая группа людей сидит сейчас напротив меня здесь на продюсерском посту и готовы снова убедиться в том, что мы оказались сильнее, чем наши радиослушатели. Задание готово, шифр тоже, приз я объявлю прямо сейчас. И после этого вы услышите, какой же эмодзи надо прислать в качестве заявки сюда в прямой эфир, чтобы получить шифр из 7 эмодзи. Да, 7 эмодзи, это, кстати, много. Мы стали вас баловать, между прочим. Но сначала давайте поговорим о том, что в магазине кейтеринге при фабрике «Мантис» есть все. Все, что можно скушать, очень вкусное. Причем все блюда создаются вручную и исключительно, я подчеркиваю, из свежих, качественных продуктов. И цены. Цены такие же вкусные, приятные, как и сами продукты. Значит, я перечислю, что можно купить там, ну, скажем так, определенный процент ассортимента. Это хинкали, это бакш, лагман, это душпюре. И, кстати, если кто-то вообще не понимает, что это за название, что они означают, быстренько скажите искусственному интеллекту, что такое душпюре. Вот я, например, на вашем... Прямо вот здесь, вот сейчас вот я спрашиваю искусственный интеллект, что такое душпюре, учитывая то, что я про него рассказываю очень много. И вот он мне говорит... Совсем другое то, что я его спрашивал. А я не буду сейчас тратить время, потому что у меня игра. Я вам должен сказать, что сегодня я разыграю ваучер на сумму 150 шекелей для покупки в магазине кейтеринга при фабрике «Мантис». Кстати, там можно приобрести полуфабрикаты. И это означает, что вы можете купить эти вкусные вещи и, соответственно, приготовить их уже дома. Я, кстати, забыл сказать про золотистые чебуреки и сочную самсу, и домашние пельмени, и пышные пирожки, и вареники. Все это есть в магазине кейтеринга при фабрике «Мантис». Это Ришон Лецион, это промзона «Рамат Элиягу», это улица Ицхак Бен Цви, 23. Там есть парковка бесплатная. Приезжайте и покупайте. И, кстати, вот я уже вижу, искусственный интеллект справился, потому что он, видимо, тоже аппетитная эта вещь. Душпере, или дюшпере, или душпара, или дюшбара. Традиционное блюдо кавказской и ближневосточной кухни, представляющее собой крошечные пельмени в наваристом мясном бульоне. Это блюдо особенно популярно в азербайджанской кухне, а также является одним из самых любимых и знаковых угощений в кухне горских евреев. Вот. Поэтому Ицхак Бен Цви, 23, Ришон Лецион, промзона «Рамат Элиягу». Приезжайте, ну а ваучер на 150 шекелей будет подарен победителю. Ну а теперь внимание. Для того, чтобы сыграть с нами, дважды думать не надо. Нужно прислать заявку. Заявка — это эмодзи, который вы найдете сейчас в своих мессенджерах WhatsApp. Эмодзи на 054-20-70-800 вы отправляете... Огурец. Огурец. Есть первый огурец. Илья, вы молодец.

0: 16:19, до весны еще очень далеко, но осень только-только настала, и настроение очень классное, и погода становится еще лучше, поменьше в жары, скоро дождики, да и вообще... Приближается праздник Рош-Шана. Итак, уважаемый продюсер Екатерина Дергунова, Дарья Достоевская, здравствуйте, девочки. Что у нас происходит с огурцами? Какое количество на базу прислано? Ага, ящиками наши девочки стали мерить уже огурцы, и я понимаю, потому что с каждым месяцем количество игроков, количество желающих сыграть с нами увеличивается пропорционально. И даже несмотря... огурцы по осени считают ведь, правильно? Да, говорят девочки, да. И вот мы видим 42 огурца на полочках. Это означает, что первый отряд «Авангард» вышел на поле боя и готов сразиться в этой интеллектуальной игре, которая называется «Код команды Зерницкого». Команда – вот что главное в этой игре, потому что команда, которую мы не показываем... Кстати, даже Денис Ганиев, который скоро появится в нашем эфире, он не может понять, кто эти люди, мы ему не показываем. Продюсеры, да, вы их можете увидеть с помощью камеры, и у нас стрим идет 24/7, но команда – нет, no. Инкогнито. Итак, если вы готовы... А, вот еще огурцы пошли. Смотрите, подвезли еще пачку. Я объявляю задание. Задание очень сложное. Но хватит с вами сюсюкаться. Мы приняли это решение. И давайте решим. Вернее, давайте определимся. Мы зашифровали... Да, если вы знаете ответ, сразу же звоните нам 072... Нет, неправильно. 07-52-891. Вот так. 07-52-891. Сразу звоните, даже не откладывайте. Мы, это задание, зашифровали популярный фильм, снятый за последние 5 лет в Голливуде.
1: Программа «Картина маслом». Ошибайтесь и не бойтесь. Это на пользу.
0: Да. Итак, вам нужно прислать нам ответ, позвонить, вернее, в эфир и сказать, какой же популярный фильм, снятый за последние 5 лет в Голливуде, мы зашифровали этими 7 эмодзи. Покер фейс.

Леди Гага. Надеюсь, не обидится на меня, но мне нужно сделать небольшое уточнение. Ремарочка такая. Друзья мои, все, кто получает, продолжает присылать огурцы, это заявка на 054-2070-800, вы получаете код из 7 эмодзи. Для того, чтобы увидеть их, вам надо обязательно вашим нежным пальчиком нажать на картинку. Она откроется, и вы увидите все 7 эмодзи, которые несут себе название популярного фильма, снятого за последние 5 лет в Голливуде.

0: Реклама. Кого я не ожидал увидеть в студии, так это Дениса Ганиева. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я думал, что вы уже в вашем магазине встречаете покупателей, но вы вернулись сюда.
1: Да, я сделал это с большим удовольствием, но это не значит, что магазин закрыт. Магазин, естественно, открыт и с большим удовольствием встречает всех, кто вчера, сегодня приходит к нам в магазин. Давайте, я уже несколько раз говорил это в эфире, так, в предыдущих выпусках, а я напомню. Вы когда приходите к нам в магазин, и, естественно, вы хотите, чтобы мы, наши продавцы, наши дизайнеры вам помогли.
0: Я сразу сажусь за стол, да.
1: Было бы так неплохо.
0: Не, разговаривать с дизайнерами, да.
1: Да. И у нас есть одна маленькая просьба, которую, при условии, что вы ее выполните, нам будет гораздо легче вам помочь.
0: Так.
1: Сфотографируйте свой салон, сфотографируйте то место, куда вы хотите поставить ваш диван, ваше кресло, неважно. И хотя бы примерно померьте это место. Нам будет так гораздо легче вам помочь. Потому что, по словам, иногда люди описывают свое место, свои салоны, куда они хотят это поставить. Нам не очень просто помочь, а хочется сделать это все максимально красиво и чтобы было максимально удобно тому, кто будет пользоваться этим диваном. Это очень-очень важно для нас. Поэтому, если вы сделаете эти две вещи, наши продавцы, наши консультанты, наши дизайнеры на 100% вам смогут помочь.
0: Кстати, минимально, потому что можно, например, помочь еще, допустим, Денису и дизайнерам сказать, как падает свет в квартиру из окна, какой объем открытого пространства.
1: Это будет очень хорошо, но это вопрос уже, который мы задаем. Это, кстати говоря, очень правильные вопросы, действительно, это очень-очень важно.
0: Как говорят итальянцы, перке.
1: Да, но возьмите, пожалуйста, в расчет, что если надо, мы в некоторых случаях выезжаем даже домой к людям, чтобы самим померить, самим посмотреть и убедиться, что мы делаем все правильно. Для нас это очень важно.
0: Хорошо. Мы говорим об этой неделе. На этой неделе вы принимаете заказ итальянской мебели со скидками, и они приурочены к Новому году израильскому. Что это за скидки?
1: Да, на этой неделе, начиная с воскресенья и по пятницу включительно, Вальто Ливелло от 40 до 60% скидки абсолютно на всю мебель, которую вы заказываете, а выбор у нас достаточно большой. Это и диваны, это и кресла, это и дизайнерские кресла, телевизионные кресла, тумбы под телевизор, журнальные столы, обеденные столы. Огромный-огромный выбор Вальто Ливелло, и все это на этой неделе до пятницы от 40 до 60% скидки. И подарок, естественно, от Вальто Ливелло.
0: Вальто Ливелло, кстати, всегда, когда вы заказываете мебель, вы получаете подарок, и это не, например, яблочко в целлофановом кулечке или, допустим, там пакет компота и сухофруктов. Это серьезный подарок.
1: Это серьезный.
0: В этот раз?
1: Это журнальный стол, итальянский журнальный стол.
0: Извините меня, это не просто стол, это итальянский, и не только итальянский, а еще и стол. Поэтому, Денис, улица Рожанский, 11.
1: Звездочка 9246, с 10 утра до 9 часов вечера. Все дороги ведут в Вальто Ливелло.
0: В Ришон Ле Цион. Спасибо.
1: Правильно.
2: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шошана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Рош Хашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
8: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
9: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
10: Ля Вака Лока.
9: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
11: Мединат Эудим, 60.
10: Ля Вака Лока.
11: Ла Вака Лока. Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
14: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Кондиционеры по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
15: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
18: Привет всем, это Игорь Красковский. Сегодня я в командировке в компании BeCure Laser. Итак, BeCure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность BeCure Laser. Это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-Ха-Шана. И только сейчас специальная акция. Модель BeCure Laser Pro со скидкой 50%. 50% скидка, всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей, а еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывайте прямо сейчас. Телефон звездочка 3414, звездочка 3414, BeCure Laser. Будьте здоровы, живите без боли и с наступающим праздником.
19: Реклама.
20: Программа «Картина маслом».
21: Цените простые вещи.

Замечательная песня «Головастики». Именно такими я вижу наших радиослушателей, потому что у вас шикарные головы, наполненные потрясающим умом, интеллектом, и вы должны разгадать загадку. В семи эмодзи мы зашифровали название популярного фильма, снятого за последние 5 лет в Голливуде. Я так понимаю, начинают поступать ответы. А, нет, уже поступили, целая очередь. Да, давайте мы сейчас будем принимать, и, конечно... Чтобы я был спокоен в том, что наши радиослушатели могут разгадать любой код.

0: Так, давайте, давайте, давайте, головастики, спасибо. Инна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что ж, вы первые запускаете процесс отгадывания названия фильма, снятого за последние 5 лет в Голливуде. Это при всем при том, что фильм достаточно популярный. Может быть, вы его видели, может, нет. Скажу честно, нет, честно говорить не буду, а то еще подскажу вам. Итак, Инна, вы впервые играете?
1: Нет, я очень много лет слежу за вами, за этой игрой, получаю эмоджи. Часто, не очень часто, но...
0: Хорошо, хорошо. Часто. Вы помните, когда я еще пионером пришел на эту радиостанцию, и я шучу на самом деле. Инна, давайте играть. Вам надо озвучить 7 эмодзи. Так поступает первый игрок всегда.
1: Да. Значит, первое эмодзи — это голова лошади.
0: Да.
1: Вторая — это ролики.
0: Ролики.
1: Третье — это сланцы, шлепанцы.
0: Шлепанцы, сланцы, согласен.
1: Дальше маникюр, красят ногти.
0: Yes, так.
1: Потом летний сарафан.
0: Летний сарафан.
1: Потом горка.
0: Горка, да, по которой съезжают дети, хорошо.
1: И последняя матрешка.
0: И матрешка. Вы смотрели на эти 7 эмодзи и моментально поняли или долго-долго думали и вдруг начало осенять вас?
1: Ну, не моментально, но довольно быстро. То есть еще даже когда не открыла, только первые три слова, что-то такое девичье, и маникюр, и летний сарафан, это что-то такое. Потом, когда уже открыла полностью,
0: хорошо, тогда, знаете, прежде чем вы дадите ответ и скажете мне, как же называется этот фильм, вы знаете, что за приз сегодня получает победитель?
1: Я успела услышать, да.
0: Прекрасно.
1: На базе, где...
0: Вы опять сейчас будете... Это удар ниже пояса, чебуреки. Я за чебуреки даже эфир могу оставить. Да, ваучер на 150 шекелей непосредственно в магазине кейтеринге при фабрике «Мантис». Там действительно есть золотистые чебуреки. Послушайте, я вас хочу спросить вот что. Чисто вот личный интерес. Вы часто смотрите фильмы и сериалы? Или редко?
1: Больше сериалы.
0: Так.
1: Меньше фильмы. Угу. Конкретно этот фильм я вообще смотрела в полете.
0: Хорошо, а посоветуйте нам, пожалуйста, какой сериал посмотреть сегодня вечером?
1: Вот есть очень хороший сериал, так, который называется, очень добрый, скажем
0: так. Так.
1: Он называется «Android». Вот как слово «Android», только он разделен. Первое слово «М», как имя Анна, «М».
0: Да.
1: Второе «Droid».
0: Ух ты!
1: Очень приятный, очень добрый.
0: Вот там это да.
1: Я что-то такое
0: видел. «Android», так называется сериал. Ну что ж, Инна, а теперь мы переходим к ответу. Вы должны назвать мне фильм, а я, соответственно, должен сказать, это правда или нет, правильный ответ или нет. Я волнуюсь, потому что у нас за последние, ну скажем так, где-то год с небольшим не выигрывали те, кто начинали играть. Вот, ну может быть вы...
1: Нет, буквально месяц назад был парень, который...
0: Ну был, первым, да. Ну хорошо.
1: Позвонил и первым отвечал и сразу выиграл.
0: Хорошо, ладно, хорошо, на лопатки меня положили, вы правы.
1: Ну, потому что я слежу, я же вам говорю.
0: Это очень приятно, на самом деле.
1: Я слушаю вас.
0: Тогда давайте название фильма.
1: Фильм «Барби».
0: Фильм «Барби». Подождите, это же такая кукла есть.
1: Есть кукла.
0: Есть фильм?
1: Пару лет назад вышел.
0: И вы...
1: вот все сложилось.
0: И вы видели этот фильм?
1: Я видела его в самолете. Так, самолетом.
0: А куда вы летели?
1: Нью-Йорк.
0: А, ну как раз, да, надо было набраться чем-то американским,
1: да,
0: это же голливудский фильм.
1: Много фильмов.
0: Так, подождите, ну теперь надо немножечко прояснить ситуацию, даже если
1: да.
0: Вы сейчас вспомнили, я даже не знаю, Барби снимать. Итак, почему лошадь-то? Лошадь-то почему? Конь.
1: Ну лошадь, там Кен помешался на лошадях.
0: Кен помешался на лошадях. Слушайте, а вы киношница, я смотрю, вообще, а? Инна, подождите, маникюр, ладно. А матрешка-то?
1: Матрешка,
0: какая
1: матрешка,
0: связь, да?
1: Я думаю, больше всего вас интересует.
0: Да, интересует. Расшифруйте мне.
1: Фильм запретили в России. Сказали, что он не представляет их ценности.
0: Да нет, вы серьезно, что ли?
1: Фильм запретили в России.
0: Барби запретили в России? А что там, две куклы целуются друг с другом, что ли, или что?
1: Ну вот, как бы они посмотрели. посмотрели, решили, что все эти вечеринки, и все это совершенно...
0: Понятно. Я хочу только одно уточнить, прежде чем я с вами расстанусь. Вы что, действительно вот хотели чебуреков, и вам... Вы любите чебуреки?
1: Да. Да, вы рассказывали, если было так, прямо вот прям слюнки текли.
0: Да я сам падаю после...
1: Я готова ехать в Ришен-Лицейн.
0: Понятно. А вы откуда родом, Инна? Откуда родом вы?
1: Родом из Беларуси.
0: Из Беларуси. То есть чебуреки тоже родом из Беларуси, да? Это национальная белорусская...
1: Ну, на самом деле, у меня мама готовила чебуреки.
0: Конечно, готовила, да.
1: Это все такое.
0: Ну, ладно, вы выиграли. Это правильный ответ.
1: Спасибо большое. Спасибо вам за передачу. Спасибо, что не остаетесь.
0: Вы что, услышали, услышали, что я сказал сейчас?
1: Ну, я выиграла.
0: Ну, у вас и слух, да! Это правильный ответ! Это фильм «Барби», который был снят в 2023 году, да, Инна?
1: Да.
0: Марго Робби и Райан Гослинг, Барби и Кен. Давайте быстренько расшифруем. Лошадь. Действительно, вы точно сказали, у Кена в реальном мире возникает буквально одержимость лошадьми, а они попадают в реальный мир из своего игрушечного. Ролики. Барби и Кен все время катаются на роликах, правда? Сланцы или шлепанцы. Барби в фильме выбирает между туфлями и шлепками, потому что у нее, о господи, катастрофа, опустилась стопа. Это была трагедия. Я помню, как и мне показали девочки фрагменты этого фильма, кричали там. Маникюр и платье, понятно, уход за собой для девушек помешанной красоте. Кстати, даже есть наборы для детей, да, где они могут красить Барби ногти. Конечно. Горка. Ну, тут очень просто, как оказалось, нет дверей в фильме, потому что куклу обычно из детского домика берут и ставят на поверхность, и поэтому они с помощью горки вылетали в том числе наружу. А матрешка, мы по-другому это трактовали. Мы не связали это с Россией. Матрешка — это тоже игрушка. И Барби — это игрушечный мир. Мир, где живут игрушки, это кукла женского рода. Но в любом случае ваш ответ идеален, точен, правилен. И теперь... Ваучер на 150 шекелей и чебуреки на вашем столе, Инна.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо вам за игру. До свидания, не кладите трубку.
1: Спасибо.

0: Я представил исполнителя главной роли Кена, Райана Гослинга, когда его дети ему говорят: «Папа, ты был Кеном!» Это невероятно! Но я бы вряд ли смог досмотреть этот фильм до конца. Хотя он, конечно, невероятно очень красивый, розовый, фантастический. Инна сыграла с нами просто великолепно. Команда, на самом деле, в восторге. Инна, от вас браво, мы вам аплодируем. Вы сразу же, позвонив, дали правильный ответ. После вас, кстати, я должен справедливости ради сказать, мы получили достаточно много звонков, и они тоже все были с правильным ответом. Ну что ж, 15 сентября мы придем с супер-квадро-мега-сложным заданием.
1: Реклама.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
3: Только в этом месяце избранные модели Peugeot от 55 555 шекелей. 2 года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка 94-94. Через 3 года с момента покупки.
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Холодильники по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Мантис, мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
11: Грузинский вино 7 буквы. Первый буква А.
12: По горизонтали или по вертикали?
11: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
13: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
14: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
15: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
16: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
15: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
17: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок.

0: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
1: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
0: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
2: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: Ваш голос будет иметь значение 27 октября на выборах, а голос Дениса Ганиева, генерального директора магазина «Альта Ливелла», имеет значение сейчас в прямом эфире. Денис, здравствуйте.
4: Здравствуйте, безусловно. И причем, обратите внимание, все, что я обещаю на Первом радио, мы всегда выполняем в «Альта Ливелла».
3: Мы голосуем за вас и идем на улицу Рожанский, 11, потому что там началась, вернее, продолжается предпраздничная продажа элитной итальянской мебели.
4: Да, все правильно. На самом деле осталось всего 2,5 дня, завтра, послезавтра и пятница. Я напомню, что пятница — это как раз РФ Рош Ашана, и к этим праздникам в «Альта Ливелла» от 40 до 60% скидки. Не упустите свою возможность приобрести действительно шикарную, действительно качественную, действительно мебель на долгие годы и с большой скидкой. Это всегда очень приятно.
3: Я думал, вы говорите, осталось 2,5 дивана, но на самом деле осталось 2,5 дня, а диванов у вас достаточно, тем более, что каталоги, которые я видел, таким обилием шикарные мебели пестрят, только заказывайте. Но вы знаете, что вы заказываете мебель в «Альта Ливелла», она изготавливается в Италии и через 4 месяца прибывает в Израиль.
4: Да, плюс-минус 4 месяца. Вы сами приходите к нам в магазин, выбираете у нас в магазине диван, садитесь на него, ложитесь на него, понимаете, что это то, что вы хотели, выбирать.
3: Кричите, посмотрите, как он звук улавливает.
4: Так. Большим удовольствием. В магазине «Альта Ливелла» можно делать практически все. Ну, в рамках Уголовного кодекса.
3: Да.
4: И выбираете себе обивку. Это либо ткань, либо кожа. Выбираете цвет, конфигурацию, дополнительные опции. Все это заказываете. И в районе 4 месяцев это будет у вас.
3: Гарантия.
4: Гарантия 10 лет. Мы единственный магазин в Израиле, который дает 10 лет гарантии на свою мебель.
3: Итак, это элитная, итальянская, изысканная мебель. Шикарная кожа, шикарные материалы, расцветки, дизайн. Причем мы говорили о том, что есть 4 осталось модели, которые находятся непосредственно в магазине. И магазин в связи с распродажей отдает их. С выставки, чего обычно не делает.
4: Никогда. Да, обычно мы это не делаем, мы не просто их продаем, мы продаем их с 60% скидкой.
3: Это, например, как выглядит? Есть у вас там какое-то, да, чтобы сравнить?
4: Потому да, что давайте с большим удовольствием, у нас есть...
3: Все скажут, ну конечно, они 100 тысяч за диван просят, минус 60.
4: Мы просим большие деньги, не 100 тысяч, конечно.
3: Да.
4: Диван 3 плюс 2, то есть диван тройка и диван двойка с 4 электрическими реклайнерами в материале. Вместо 36 тысяч шекелей он будет вам с выставки стоить 14 400 шекелей.
3: Тройка плюс двойка.
4: С 4 электрическими реклайнерами.
3: Итальянская.
4: В ткани.
3: Да что же вы делаете, Ганиев-то, в прямом эфире? Это... Могли бы и до эфира сказать, чтобы мы смотались.
4: Мы же договорились. Все, что мы обещаем перед выборами, мы обязательно выполняем.
3: Решен Лицион, улица Рожанский, 11. Там находится магазин, который заботливо окружен большой, невероятно огромной стоянкой, на которой можно запарковать автомобиль. И вы работаете вплоть до пятницы, до РФ Хак, условно
4: да,
3: говоря.
4: Все правильно. Мы работаем сегодня, завтра и послезавтра с 10 утра до 9 часов вечера.
3: Да.
4: И в пятницу мы будем открыты с 9.30 до 2. Приезжайте, приходите, мы очень рады вас видеть.
3: Да или просто позвоните, поздравьте Дениса с праздником, звездочка 9246.
4: Мне будет очень приятно.
3: Денис, спасибо вам и до завтра.
4: Спасибо, до завтра.
2: Реклама.
5: Программа «Картина маслом». Верь в свои мечты.

0: 16 часов 54,5 минуты показывает секундомер студии Первого радио. Вторник, 8 сентября. Мое присутствие в эфире завершается. Время передать студию Алине Дарк и программе «Шестая передача». Но прежде мы с вами послушаем новости, которые подготовила Светлана Карабут. В 20.00 заслуженный артист Украины Дмитро Лазаревич Гершензон выйдет в эфир с очередным выпуском программы «Фа-фа-ля-ля», посвященным украинской музыке. Я же хочу поблагодарить вас за то, что вы слушаете Первое радио, за то, что вы неравнодушные, за то, что вы на нашей волне. Берегите себя. Приятного всем вечера. Встретимся уже завтра. Кстати, в 16.00 в программе «Гостиный двор» у нас актер театра и кино Анатолий Вайсман. А вы, наверное, его знаете как Анатолий Белый. Жду вас в прямой трансляции на YouTube.
1: Картина маслом. Реклама.
2: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
3: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
4: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Рош Ашана в гастрономе Елисеевский.
9: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
8: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы Амнун всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Смаданной мане. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Реклама.
13: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
14: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
15: Твой комментарий, почему?
16: Ну что тут комментировать?
15: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
17: Начнем с того, что...
14: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра.
7: Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

0: Первое радио. Новости.
1: Глава Медбритании обвинил Израиль в этнической чистке и объявил о новых санкциях. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр иностранных дел Великобритании Эд Миллибанд объявил, что британское правительство считает происходящее в ряде районов Иудеи и Самарии этнической чисткой палестинцев со стороны радикальных израильских поселенцев. Об этом сообщает Guardian. Выступая сегодня в Палате общин, Миллибанд заявил, что израильские власти слишком часто закрывали глаза на действия поселенцев, а некоторые члены правительства своими заявлениями и действиями поддерживали принудительное выселение палестинцев. Одновременно глава МИДа объявил о новых санкциях против Израиля. Поселений. Великобритания запретила импорт произведенных в них товаров, предоставление ряда услуг, в том числе связанных со строительством и финансированием поселений, а также рекламу недвижимости в поселениях. Кроме того, будут введены персональные санкции против лиц, которых Лондон считает причастными к насилию со стороны поселенцев. Миллибанд также сообщил, что отныне Великобритания будет официально считать незаконной не только поселенческую деятельность, но и израильскую оккупацию западного берега в целом. Новое законодательство, необходимое для введения торговых ограничений, как ожидается, вступит в силу в течение 9 месяцев. Кроме Великобритании, еще 11 европейских стран заявили о намерении поддержать эти меры. Документ подписали Канада, Дания, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Между тем, в Международном центре поддержки сектора Газа в Кирьят-Гате ждут дальнейших шагов правительства Израиля в отношении представителей стран, заявивших о бойкоте товаров из поселения. Об этом сообщает Кан. О том, что Израиль рассматривает возможность удалить британских представителей, а возможные представители других европейских стран из центра в Кирьят-Гате, в конце августа написала газета Financial Times. Ранее из центра были удалены представители Нидерландов и Испании. Решение было принято после серии шагов в Гааге, которые Израиль расценил как антиизраильские, в том числе принятие закона, запрещающего торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях в Иудее и Самарии, некоторых районах Иерусалима и на Голландских высотах. Министр в Министерстве финансов Зеев Элькин не получил места в Кнессете среди назначенных премьер-министром Бениамином Нетаньяу кандидатов. Элькин, баллотировавшийся на праймерис и занявший 32-е место, судя по результатам опросов, практически не имеет шансов вернуться в Кнессет. В Кнессете 26-го созыва во фракции Ликуд не будет русскоязычного представителя. Как сообщалось ранее, премьер-министр Нетаньяу предоставил места в списке Элише Мадану, Талик Гвили, Давиду Петеру, Амиру Авиви, Эли Гольдшмитту и Якову Бардуга. В рамках подготовки тыла к сложным чрезвычайным ситуациям ЦАЛЬ совместно с полицией, службой скорой помощи Магента Витадом, пожарно-спасательной службой, Министерством здравоохранения, больницами и местными властями Эйлата и Аравы провел масштабные учения. В нескольких многолюдных местах Эйлата и Аравы отрабатывались различные сценарии терактов и падения ракет с большим числом условных пострадавших. Целью учения было повышение готовности сил на местах и отработка взаимодействия между службами безопасности и экстренными службами в случае реагирования происшествия. В учениях участвовали десятки фельдшеров и парамедиков МАДА, задействовавших машины скорой помощи, вертолеты МАДА и специальные автомобили для происшествий. В учениях также участвовало подразделение беспилотников МАДА, помогавшее искать пострадавших на сложных участках. И о погоде. Завтра температура воздуха немного снизится, но будет все еще выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 22 градуса, днем 32, в Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 23-30, в Бершеве 21-36, в Эйлате 27-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

Рано или поздно я добьюсь того, что вы все выучите биографию и все песни BTS. Да, это свершится рано или поздно. Да, нашу шестую передачу открыла композиция Swim от BTS. Ну что ж, дорогие друзья, шестая передача начинается. Продлится она сегодня 3 часа. Едем домой, разговариваем, болтаем, слушаем музыку, полезную информацию и вообще хорошо проводим время, даже несмотря на то, что сегодня вторник. Как вы знаете, это один из моих таких, я показываю кавычки, да, любимых дней недели. Все почему? Да потому что выходные уже давно прошли, и еще не скоро их ожидать. Поэтому как-то посреди недели ни туда, ни сюда. Так что вторник день сложный. Там говорят, воскресенье сложный, понедельник. Нет, ребята, вторник день сложный. Ну, по крайней мере, завершать мы его будем на позитиве, с хорошими песнями. И, конечно же, что нас ожидает в конце этой недели? Праздники. И знаете, я обожаю это предпраздничное состояние, когда все уже, знаете, друг другу говорят «Хак самэх!» и тому подобное. Как это приятно. Вот, например, я сегодня была в одном магазине, и там, к сожалению, нашлись две не очень лицеприятные дамы, которые стояли прямо очень грубо и прям орали на кассиршу, хотя она ничего толком сделать не могла, потому что она говорит, подождите секунду, сейчас перед вами человек пройдет, как бы я вам все сделаю, я хочу просто поменять это. Короче, она себя очень некрасиво вела, там, ушла, и знаете, после этого вот все, кто были в очереди, во-первых, мы все спокойненько стояли, ладно, такое же бывает, да? И потом после этого все, абсолютно все, с улыбкой подходят к кассиру и такие, большое вам спасибо, как самые, хорошего вам дня. И это замечательно, господи, надеюсь, у них хоть немножечко настроение поднялось после скандала. Так что вот так вот, да, мне очень нравится, когда израильтяне, знаете, так объединяются и пытаются друг друга поддержать, поднять настроение. И этим мы и будем заниматься прямо сейчас, друг друга поддерживать и поднимать настроение. Сегодня у меня такая немножечко шутливая будет программа, тема у нас будет шутливая, но о ней расскажу буквально через 2 минуточки. Договорились? Но прямо сейчас хочу порадовать и вас, и себя, потому что это «Орбит без сахара». Знаете слова? Ну тогда подпевайте!

0: И знаете, мне кажется, что теперь дисклеймеры нужно делать всегда и постоянно, но сегодня в особенности. Значит так, дисклеймер, да, такими большими, белыми, наверное, буквами на черном фоне. Нет, красными, скорее всего, будет лучше. Итак, сегодняшняя программа несет чисто юмористическое направление. Не стоит прислушиваться к тому, что я сегодня буду рассказывать. Ну а делиться своими историями вы можете на нашем WhatsApp 054-2070-800. Ведь я уверена, что каждый из нас хотя бы раз в жизни просыпался в 7 утра в выходной день под оглушительную трель перфоратора за стеной. И в такие моменты внутри каждого человека просыпается маленький бытовой дьявол, мечтающий о справедливости. Ну, однако, вступать в открытые скандалы на лестничной клетке – это всегда стресс, испорченное настроение, ну и лишняя трата нервов. Хотя у меня пару раз такое было, что мы открыто конфликтовали, но, знаете, все равно вызывать полицию часто бесполезно, давайте признаем, да, да. Ведь формально шумящие соседи могут не нарушать временные рамки или просто не открывать дверь, да, и пока они доедут, короче, вы все прекрасно знаете. Именно поэтому в мире зародилась целая культура изысканной, но абсолютно законной пассивной агрессии. Мы поговорим сегодня о тонких психологических подколах и мелких пакостях, которые не портят чужое имущество и не нарушают уголовный административный кодекс. Это такой идеальный способ восстановить душевное равновесие и показать нарушителям тишины, что у каждого действия есть противодействие. Главная цель такой бытовой партизанской войны – не навредить человеку, а заставить его задуматься о своем поведении. И когда методы прямой коммуникации не работают, в ход идет креатив, юмор и глубокое знание человеческой психологии. Так что сегодня давайте в этом эфире разберем самые изощренные, смешные, но и безопасные способы проучить любителей ночных вечеринок или бесконечного ремонта. Давайте узнаем, как превратить жизнь назойливого соседа в забавный детективный квест без единого нарушения закона. Так что, кому нужно, конспектируйте. Это шутка, не надо. Но все-таки, может быть, ведь эти лайфхаки могут спасти ваш сон и поднять настроение в самый мрачный день. Ну а если у вас была война с соседями, расскажите мне о ней хотя бы пару слов. 054-2070-800. Как все было, чем решилось. Если хотите анонимно, напишите анонимно. Я читать в эфире не буду, но мне правда интересны ваши истории. Хотя бы вкратце расскажите, будет прикольно. Но первый, с чего хотелось бы начать, это технологический троллинг. Знаете как? Использование Wi-Fi роутера. Сейчас объясню. Это один из самых элегантных и бесшумных способов донести информацию до соседа. Например, назовите свою сеть максимально конкретно. Квартира 42. Хватит двигать шкаф по ночам. Ну или же «Мы слышим ваши крики в 3 часа ночи». И каждый раз, когда соседи будут включать Wi-Fi на своем телефоне, планшете, телевизоре, они будут видеть это персональное послание. И это создает потрясающий эффект присутствия, не раскрывая при этом лично вас напрямую. Если вы не захотите указать свой номер, естественно. Человек начинает осознавать, что его приватная жизнь и шум становятся достоянием всего подъезда. И подобный метод работает на уровне чистого психологического давления. Ведь регулярное напоминание на экране смартфона мозолит глаза гораздо эффективнее бумажной записки. Вы можете менять название сети хоть каждый день, превращая это в настоящий сериал или дневник наблюдений за жизнью соседа. Главное преимущество этого способа заключается в том, что он абсолютно бесплатен и не требует никаких физических контактов. Единственное, если вы не умеете менять название, то, скорее всего, придется попросить кого-то в первый раз о помощи, либо же обратитесь к каким-нибудь чатам GPT или тому подобное. Они вам расскажут, как это делать. И, скорее всего, я так подозреваю, что никакой юрист или сотрудник полиции никогда не сможет предъявить вам претензии за то, как именно вы назвали свой собственный беспроводной интернет. Но соседу придется либо смириться с этим виртуальным позором, либо начать вести себя тише, чтобы вы сменили имя сети. Так что попробуйте проэкспериментировать с формулировками, добавляя в них немножечко иронии и тонкого юмора. Это очень, я думаю, заставит даже самого громкого соседа задуматься над своим поведением в вечернее время. Как вам нравится подобный формат? Я даже не знаю. Может попробовать, что ли? Я просто не знаю. Вот конкретно одна есть такая у меня. Одна сосед. Вряд ли она пользуется Wi-Fi. Хотя, кто знает, может попробовать, что ли. Так вот, рассказывайте свои истории, как докучливые соседи вас достали и как вы с ними справлялись. Ну, а пока небольшая реклама.
1: Шестая передача. Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон ЛеЦион, звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: В Рош ха-Шана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик, 1 килограмм, всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice, 200 грамм, всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour, 750 миллилитров, всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: 7 клинических исследований доказали эффективность. Бикюр Лейзер – мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к приближающемуся празднику Рош ха-Шана. Только сейчас специальная акция. Модель Бикюр Лейзер Про со скидкой 50%. Всего 1490 шекелей. И подарок стоимостью 500 шекелей. 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывается прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
13: Рош ха-Шана в гастрономе «Елисеевский».
14: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
13: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические, 1 килограмм, всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
15: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: Реклама.
7: Шестая передача.

0: А помните, в начале часа я говорила о том, что будет и полезная информация. И я думаю, сейчас самое время для нее.
1: Реклама.
2: Привет всем, это Игорь Красковский. Сегодня я в командировке в компании B-Cure Laser. Итак, B-Cure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность B-Cure Laser. Это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-ха-Шана. И только сейчас специальная акция. Модель B-Cure Laser Pro со скидкой 50%. 50% скидка. Всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей, а еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывайте прямо сейчас. Телефон 3414 3414. B-Cure Laser. Будьте здоровы, живите без боли и с наступающим праздником.
1: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

Ну что, продолжим нашу сегодняшнюю тему. Говорим о том, как же можно вести холодную войну с соседями. Напоминаю, это все чисто юмор. Не стоит серьезно относиться к вышесказанному. Правильно? Правильно, молодцы. Итак, переходим к следующему пункту. Это такой загадочный флешмоб с резиновыми уточками. Что же с ними делать? Психологическое воздействие иногда бывает гораздо эффективнее любых открытых угроз или банальных криков. Купите в интернет-магазине оптовую партию из 50, ну или 100 крошечных резиновых уточек для ванны. Они бывают совершенно разных размеров, от буквально сантиметрика и там уже больше, поэтому каждый найдет что-то по карману. И каждое утро или вечер, ну когда найдете время, аккуратненько подкладывайте по одной уточке прямо под дверь и ну или в почтовый ящик вашего шумного соседа. На дне каждой фигурки перманентным маркером напишите порядковый номер, например, 1 из 50, 2 из 50, 3 из 50, ну и так далее. И самый главный секрет этой психологической операции – намеренно пропустить один из номеров. Например, номер 13 или 37, ну выберите сами, какой вам там номер не очень нравится. И сосед начнет невольно собирать эту странную коллекцию. Ну, может, пару выбросит, но потом начнет собирать и судорожно искать пропущенную уточку по всему подъезду. В его голове неизбежно начнет выстраиваться сложная теория заговора. Ведь он не будет понимать, кто и зачем это делает. Ну, это только сработает, если у вас в подъезде нету камеры. У меня есть, поэтому с моей соседкой это не сработает. Ну, что ж, ладно. Но абсурдная ситуация будет нарастать с каждым днем, заставляя соседа тратить кучу времени на размышления. Он начнет вести себя намного тише, просто потому что его внимание будет полностью переключено на поиски разгадки этой тайны. Это совершенно безопасный, добрый и невероятно смешной способ полностью дезориентировать нарушителя вашего спокойствия. Уточки не наносят никакого ущерба чужому имуществу, поэтому формально к вам невозможно предъявить абсолютно никаких претензий. А вот когда коллекция подойдет к концу, сосед еще долго будет ждать продолжения этой загадочной истории.

0: Шестая передача. Реклама.
1: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
2: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
1: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
6: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
7: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
13: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама. Шестая передача.
14: Помните прекрасный мультик про кота Леопольда? Ребята, давайте жить дружно. И да, в идеальном мире, может быть, так бы оно и все и было, но, к сожалению, периодически попадаются на нашем пути люди, и не дай бог, если это соседи, которые ведут себя, ну, мягко говоря, не очень хорошо, да, и прям не хочется с ними ругаться, но иногда хочется что-нибудь этакое сделать. И знаете, вот следующий пункт, о котором я хочу рассказать, по-моему, это происходит со мной, потому что я не понимаю, откуда столько рекламы. Ладно, эта реклама есть абсолютно у всех, но просто когда ты приходишь к почтовому ящику, а там просто тонны рекламы у всех висят из почтового ящика, ты думаешь, так, видимо, наш дом затроллили. И да, конечно же, почтовый ящик любого человека — это прекрасная площадка для реализации абсолютно легальных и, в принципе, бескровных мести. Можно найти в интернете... Я не призываю никого, повторяюсь, я не призываю никого. Поняли? Замечательно. Но можно найти в интернете максимально большое количество компаний, которые бесплатно рассылают свои бумажные каталоги или брошюры. Это могут быть какие-нибудь агентства, магазины сельхозтехники, каталоги семян, каких-нибудь буклетов, сиделок, не знаю. Ну, пожалуйста, только не связывайтесь с какими-то сектами, пожалуйста. Вот этого точно не надо, потому что потом они не отстанут. Так вот, можно заполнить заявку на получение этих материалов, указав точный почтовый адрес вашего шумного или назойливого соседа. Шутка! Указывать имя соседа с небольшими комичными ошибками или просто жильцу квартиру номер такой-то. И через пару недель почтовый ящик вашего обидчика начнет буквально ломаться от огромного количества бумажного спама. Ему придется ежедневно выгребать килограммы бесполезной макулатуры и тратить время на ее утилизацию. И самое приятное заключается в том, что отписаться от всех этих рассылок одновременно практически невозможно. Вы не нарушаете закон, так как заказываете исключительно бесплатную и общедоступную рекламную продукцию. Но сосед будет искренне не понимать, почему все службы города резко решили предложить ему свои специфические услуги. Это мелкая, но очень досадная бытовая неприятность, которая отлично портит настроение любому нарушителю тишины. Главное использовать только те сервисы, которые не требуют подтверждения по телефону или оплаты. Но все это, я напоминаю, шутка. Запомнили?

0: как четко подошла Светлана Лобода под нашу сегодняшнюю тему со своей композицией «Не мешай», да, действительно. Это то, чего хочется нам, чтобы соседи друг другу не мешали, а просто мирно сосуществовали, но иногда этого недостаточно. И вот хочу задать вам вопрос. А вы владеете искусством написания гипервежливых объявлений? И вместо того, чтобы писать агрессивные записки с угрозами, матом, используйте оружие гиперболизированной вежливости. Распечатайте на принтере красивое официальное объявление и повесьте его на первом этаже, возле лифта или на доску объявлений, и напишите текст в следующем стиле. Уважаемые жильцы, администрация подъезда выражает огромную благодарность квартире, к примеру, номер 45, за прекрасный выбор музыки в 3 часа ночи. И добавьте подробности, не забудьте. Отдельное спасибо за композицию, которая играла в 4 часа утра. Весь подъезд с удовольствием подпевал вам в подушку. И попросите соседей в объявлении голосовать за лучший трек из ночного репертуара этой конкретной квартиры. Подобный публичный сарказм работает в разы эффективнее, чем банальная ругань и попытки выяснить отношения лично. Соседу, если он адекватный человек, ну станет стыдно перед остальными жильцами. Ведь его поведение станет предметом общего обсуждения. А если неадекватно, то там же вообще ничего не поможет. Но общественное порицание, выраженное в форме тонкой иронии, наносит серьезный удар по эго любого человека. Опять-таки, если он адекватный. И все остальные соседи тоже оценят ваш юмор и, скорее всего, поддержат эту такую вашу петицию, назовем это так, как бы, голосование, не правда ли. Объявление выглядит вполне безобидно, но бьет точно в цель, заставляя виновника шума краснеть при каждой поездке в лифте. И это прекрасный пример того, как слово может стать эффективным инструментом в борьбе за тишину.
1: Спутники не могут больше ждать твоих звонков. Ты мило проверяешь серьезность моих слов. Ты ждешь, когда я первый решусь тебя найти. И я в пути.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем переходить во второй вместе в этот вечер вторника, 8 сентября. А также хочу напомнить, что сегодня с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Фа-фа-ля-ля. Украинская мова». Ну что ж, вечер продолжается. С вами я, Алина Дарк. Наслаждаемся им по полной.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» 2 банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Мантис, Мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
8: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкон Ришон Ле Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствие мероприятия.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
11: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
12: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
16: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
17: Ля Вакалюка.
16: Аргентинский мясной ресторан в Герсли.
18: Мединат Эудим, 60.
17: Ля Вакалюка.
18: Ла Вакалюка.
16: Рош Хашана в гастрономе Елисеевский.
18: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
16: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В ответ на санкции Израиль закрывает консульство Великобритании в Иерусалиме. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр иностранных дел Гедеон Саар объявил о серии ответных мер после решения Великобритании ввести экономические ограничения в отношении израильских поселений в Иудее и Самарии. Израиль намерен закрыть консульство в Великобритании в Иерусалиме, удалить британских представителей из штаба в Кирьят-Гате, прекратить участие Великобритании в подготовке сил палестинской автономии в Рамалле. Кроме того, 12 британским политикам и гражданам будет запрещен въезд в Израиль. По словам Саара, речь идет о лицах, причастных к антиизраильской и антисемитской деятельности, и отрицающих право Израиля на существование. Саар отметил, что Великобритания выступила инициатором нынешних мер против Израиля, но ответные шаги могут быть приняты и в отношении других стран. Тот, кто действует против Израиля, столкнется с ответом, предупредил Саар. Ранее Великобритания объявила о запрете на импорт товаров из израильских поселений и о дополнительных ограничениях на деятельность, связанную с их строительством и финансированием. Полиция совместно с Общей службой безопасности задержала еще одного, четвертого подозреваемого в причастности к нападению, произошедшему неделю назад в деревне Кусра. Подозреваемому около 20 лет, он является жителем района Бениамин. После задержания он был доставлен на допрос в межведомственный штаб. Завтра полиция намерена обратиться в суд за продлением срока его содержания под стражей. Пресс-служба полиции сообщила, что также был обнаружен автомобиль, которым пользовались участники нападения. В рамках расследования совместная группа полиции и Шабака продолжает собирать свидетельства и доказательства, чтобы установить и задержать всех, кто принимал участие в нападении. Руководство Украины считает, что война может прекратиться в ближайшие месяцы, а нынешняя зима стать последней военной зимой. Об этом сегодня заявил в интервью Вайнет посол Украины в Израиле Евгений Корничук. Наиболее вероятным исходом он назвал прекращение огня, а не заключение полноценного мирного соглашения. Сам посол связывает возможность остановки боевых действий прежде всего с ухудшением экономического положения России и сокращением ее возможностей финансировать войну. Я не могу сказать, что уже вижу свет в конце тоннеля и окончательное завершение войны. Но наши руководители считают, что она может остановиться в ближайшие месяцы и что это будет ее последняя зима, сказал Корничук. Надежды Киева посол связывает в том числе с визитом спецпосланников президента США Стива Виткофа и Джареда Кушнера в Украину. Корничук назвал их переговоры в украинской столице очень позитивными, хотя и признал, что немедленных результатов ожидать не стоит. Результаты израильских школьников в международном тестировании по оценке образовательных достижений учащихся резко ухудшились по всем трем направлениям – математике, естественным наукам и чтению. Снижение оказалось значительно сильнее, чем в среднем по странам OECD. Об этом говорится в материале Вайнет, посвященном результатам тестирования за 2025 год. За три года Израиль опустился на 31 место среди развитых стран OECD по пониманию прочитанного и на 33 по математике и естественным наукам. Почти каждый третий школьник не владеет базовыми навыками ни по одному из трех направлений. В международном тестировании участвуют 15-летние подростки. Исследование проверяет не знание школьной программы как таковой, а способность применять полученные знания и навыки при выполнении заданий и решении практических проблем. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится, но все еще будет выше среднесезонной. В Иерусалиме ночью 22 градуса, днем 32, в Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 23-30, в Бершеве 21-36, в Эйлате 27-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.
0: Шестая передача на Первом радио.

Давайте сойдемся в одном, что с исполнением оригинала от Cher ничто не сравнится. Но, тем не менее, даже каверы имеют право на существование, особенно когда они такие прикольные. Итак, приветствую вас. Второй час шестой передачи начинается. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. Едем домой, болтаем, слушаем музыку. А о чем мы сегодня болтаем? О том, как же можно, в принципе, без особых усилий немножечко сделать жизнь соседей сложнее, что ли? Ну, давайте так это назовем. Потому что давайте будем честны, что не все соседи уж дружелюбные, классные, адекватные. Может быть, я та самая неадекватная соседка, кто знает, хотя вроде мне никто такого ничего не говорил. Не, ну, естественно, у нас есть открытый конфликт с одной из соседок, потому что у нее конфликт открытый абсолютно со всеми в подъезде. Но это уже совсем другая история. Но при этом есть какие-то легальные способы, которые не нарушают никакое законодательство, ни административное, ни, как бы, криминальное, естественно. Можно что-то такое сделать, чтобы немножечко проучить соседей, как бы, да, и показать им, что так делать не стоит. И вот свой вариант прислал Дмитрий Крымский. Добрый вечер, пишет он. Была у меня история с молодой парой соседей. Дело молодое, до 3-4 утра. Каждый день громкая музыка и громкий интим. Отучил за неделю. Я стал каждое утро во время их интима или когда они засыпали звонить в дверь каждые 15 минут и просить по-соседски соль, сахар, перец и так далее. И так каждый божий день. Через неделю у них сил не было не то что на музыку, но и на интим в том числе. Они с трудом открывали глаза. Жестокий человек, Дмитрий Крымский. И напоминаю, я делала дисклеймер в прошлом часе, сделаю его и в этом. Все это просто шутливая форма. Мы сегодня просто шутим. Прислушиваться к этим советам абсолютно не стоит. Хотя, может быть, кому-то они и понадобятся в жизни. Ничего не знаю. Но предлагаю сейчас послушать пару композиций. Может быть, пришлют как раз таки радиослушатели свои истории. Как они там, не знаю, проучили соседей своих, которые им мешали жить нормально, тихо и спокойно. Ну что ж, буду ждать их на нашем WhatsApp 054-2070-800. Ну а прямо сейчас, не верю, именно так поет нам Юлиана Караулова. Погнали!

Ну что, продолжим нашу сегодняшнюю такую увлекательную тему. Как же насолить соседям? Вот со следующим нашим слушателем я абсолютно не согласна, потому что то, что он написал, это уже является порчей имущества. Да, безобидно, казалось бы, но это реально порча имущества. Добрый вечер, пишет он нам. Это Херсонес. А потом, блин, Херсон. Так определитесь. А вылить бутылочку кошачьей валерьянки на коврик возле двери входной и вечером соседям удался каждый вечер и утро концерт хор кошек. Смотрите, я же говорю, это уже порча имущества. Да, казалось бы, валерьянка, ничего страшного, но нет, это страшно. Если докажут, что это вы, особенно если были камеры, тогда можно и попасться. А вот следующий способ, да, действительно, он похож на тот, о котором мы говорили в прошлом часе, но он, в принципе, да, достаточно безобидный. Создать фейковый фан-клуб соседа. Этот метод потребует минимальных затрат на распечатку нескольких листов бумаги, но эффект будет просто потрясающий. Распечатывайте объявление с текстом «Фан-клуб топающего, к примеру, да, или что там у вас происходит, соседа из квартиры номер 12. Вступайте в нашу группу, чтобы первыми узнавать расписание ночных танцев. Развесьте эти листовки на каждом этаже вашего подъезда и на доске объявлений, и прямо возле входной двери, к примеру. Добавьте в текст шуточные преимущества членства в клубе, например. Первым 15 вступившим бесплатный курс по развлечению звуков перфоратора. И вы также можете нарисовать комичный логотип или график выступлений соседа с указанием точных часов шума. И когда сам сосед увидит такое объявление, он поймет, что его ночная активность стала местной легендой. И это превращает его раздражающие привычки в объект всеобщего доброго юмора и насмешек. Люди очень не любят выглядеть смешными или глупыми в глазах окружающих и не знакомцев тем более. И такое внимание к его персоне может заставить его снизить уровень шума и вести себя скромнее, если он адекватный человек. Каждый раз будет добавлять это. Способ абсолютно безопасен, не содержит оскорблений, запомните, или ненормативной лексики, а значит, не нарушает закон. Это отличная возможность объединить весь подъезд на почве юмора и борьбы за ночной покой. Опять-таки повторюсь, все это шуточки. Хорошо?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
0: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
3: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
4: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
5: Центркар Азур.
6: Мантис.
7: Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Ришон Лицион. Ицхак Бен Цви. 23.
8: Грузинский вино. 7 буквы. Первый буква А.
9: По горизонтали или по вертикали?
8: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури.
10: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Сидим сегодня с вами, шутки шутим. Мы же не серьезно с вами, правда, сегодня разговариваем? Конечно, нет! Зачем воевать с соседями, тем более гуманными способами? Но существует метод слишком заботливого соседа. Каждый раз после того, как сосед шумел ночью, приходите к нему утром с искренним и заботливым лицом. Принесите ему упаковку беруши, успокоительный чай или пачку таблеток от головной боли. Ну и спросите с глубоким сочувствием. У вас ночью так громко что-то падало, вы себя хорошо чувствуете? И задавайте вопросы о его здоровье. Предлагайте вызвать скорую помощь или помочь с ремонтом сломавшейся мебели. И ваше поведение должно быть максимально добрым, вежливым и абсолютно искренним, без тени сарказма. Это еще постараться, конечно, надо. Соседу, по идее, должно стать невероятно стыдно за свое ночное поведение перед таким заботливым человеком. Натуральный стыд – это один из самых сильных регуляторов социального поведения людей. Ему будет крайне сложно проявлять агрессию в ответ на вашу явную заботу и беспокойство. Этот метод полностью ломает привычный сценарий бытовых конфликтов и ссоры. Сосед поймет, что его шум не просто мешает, а выставляет его немощным или больным человеком. И в следующий раз он трижды подумает, прежде чем устраивать ночную дискотеку. Как вам такой вариант? Гуманно или не очень?

0: реклама.
1: Привет всем, это Игорь Красковский. Сегодня я в командировке в компании BeCure Laser. Итак, BeCure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность BeCure Laser. Это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-Ха-Шана. И только сейчас специальная акция. Модель BeCure Laser Pro со скидкой 50%. 50% скидка. Всего лишь 1490 шекелей. А также подарок стоимостью 500 шекелей. А еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывайте прямо сейчас. Телефон 3414 3414. BeCure Laser. Будьте здоровы, живите без боли и с наступающим праздником.
0: Реклама. Шестая передача на Первом радио.
2: Да-да, та самая шестая передача, никуда вы от нас не денетесь, будем продолжать вместе этот совместный наш вечер. Ну и, конечно, продолжаем нашу с вами тему, и знаете, хотелось бы, очень похожий сейчас будет пункт на тот, что мы уже говорили, но, в принципе, может быть, кому-то он понравится больше. Можно распечатать красочную брошюру о вреде ночного бодрствования и пользе здорового 8-часового сна, вложить туда статьи врачей о том, как недостаток сна по ночам приводит к преждевременному старению и снижению интеллекта. И положите эту брошюру в почтовый ящик соседа, добавив красивую записку. Мы заботимся о вашем здоровье. Напишите, что весь подъезд очень переживает за его бессонницу и хочет помочь ему наладить режим дня. И добавьте в комплект пару пакетиков ромашкового чая, травяной сбор для быстрого засыпания. Эта ироничная и завуалированная забота бьет по эго гораздо сильнее обычной ругани у двери человека. Человек понимает, что его ночные похождения вызывают у окружающих не страх, а лишь жалость и иронию. Ему станет неудобно перед соседями за свое незрелое и вредное для здоровья поведение. Этот способ полностью исключает агрессию и переводит конфликт в область тонкой социальной сатиры. В итоге сосед начнет стараться спать по ночам, чтобы не получать новые наборы для здоровья. Опять-таки, если он адекватный, что бывает редко.

0: Шестая передача. Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
0: Реклама.
6: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский». Праздничные акции с 8 по 11 сентября. Встречайте праздник вкусно и выгодно. Пельмени классические. 1 килограмм всего 19,90. Филе рыбы «Амнун» всего 10,90 за килограмм. Скумбрия свежемороженая всего 29,90 за килограмм. Чебуреки и блинчики с мясом 600 граммов всего 19,90. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране. Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
7: «Ля Вака Лока»
6: – аргентинский мясной ресторан в Герфли.
8: Медината Иудим, 60.
7: «Ля Вака Лока».
8: «Ля Вака Лока».
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: В Рош-Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама. Шестая передача.

Ну что ж, сегодня говорим с вами про шуточные способы, как же немножечко утихомирить своих соседей, которые мешают вам спать, например, ночью. Можно использовать гадальный расклад и мистический прогноз под дверью. Что же это значит? Ведь использование темы мистики и шуточных предсказаний – это отличный способ привлечь внимание соседа без капли агрессии. Вы можете найти в интернете или самостоятельно нарисовать яркую карточку в стиле карт Таро или астрологического прогноза. Для этого можете даже обратиться, я думаю, к нашим ведущим программ «Белая карта». Как вам такая идея? Так вот, напишите на этой карточке такой веселый текст, который в ироничной форме описывает ближайшее будущее вашего шумного соседа. Начните с позитивных пожеланий хорошего дня, крепкого здоровья, отличного настроения и плавно перейдите к предсказанию, связанному с его ночной активностью в квартире. Напишите, что звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от передвижения мебели после 10 вечера. И укажите, что карты видят риски споткнуться и ударить мизинец о диван, если устраивать ночные перестановки. И добавьте, что расположение планет благоволит тишине и спокойному сну для всех жильцов вашего этажа. И завершите расклад тем, что соблюдение режима тишины принесет соседу удачу в финансовых делах и личной жизни. И положите эту красивую карточку в конверте прямо перед дверью или аккуратно прикрепите к почтовому ящику. Любой человек, прочитавший такое послание, надеюсь, если он адекватно улыбнется и обязательно задумается о смысле этих слов. Это не содержит никаких угроз и давит исключительно добрым юмором

Ну а что же за вечер без Валерия Меладзе? Его композиции «Сахара не надо». Подпеваем, танцуем и чувствуем себя кайфово на волне Первого радио 89.1 FM.

Готовы? Переходите в третий час шестой передачи. Если нет, то придется готовиться на этой композиции, потому что второй все уже завершается. Итак, движемся вместе в этот вечер 8 сентября, вторник. Ну, а также хочу напомнить, что с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Фа-фа-ля-ля украинскую мову», так что никуда не переключайтесь, впереди много чего интересного. И я думаю, продолжим еще и в следующем часе наш с вами увлекательный разговор про то, как же можно бороться с соседями, не борясь с ними. Ну что, погнали!

0: Шестая передача.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
3: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
2: Это немыслимо.
3: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: Элли Швидлер.
2: Марк Кричевский.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Редко, но метко.
4: Да. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
0: Реклама.
5: Смаданный мания. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мания».
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
11: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
12: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
11: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
0: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Израиль объявил об ответных мерах на санкции Великобритании. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр иностранных дел Гедеон Саар объявил о серии ответных мер после решения Великобритании ввести экономические ограничения в отношении израильских поселений в Иудее и Самарии. Израиль намерен закрыть консульство Великобритании в Иерусалиме, удалить британских представителей из штаба в Кирьят-Гате, прекратить участие Великобритании в подготовке сил палестинской автономии в Рамалле. Кроме того, 12 британским политикам и гражданам будет запрещен въезд в Израиль. По словам Саара, речь идет о лицах, причастных к антиизраильской и антисемитской деятельности, и отрицающих право Израиля на существование. Саар отметил, что Великобритания выступила инициатором нынешних мер против Израиля, но ответные шаги могут быть приняты и в отношении других стран. Тот, кто действует против Израиля, столкнется с ответом, предупредил он. Ранее Великобритания объявила о запрете на импорт товаров из израильских поселений и о дополнительных ограничениях на деятельность, связанную с их строительством и финансированием. Египет, Иордания, Бахрейн, Кувейт и Катар, а также Совет сотрудничества арабских государств залива выступили с осуждением удара, нанесенного йеменскими хуситами по Саудовской Аравии. Напомню, в результате атаки получили ранения по меньшей мере 73 человека. В заявлениях выражается солидарность с королевством и поддержка праву Саудовской Аравии на самооборону, защиту граждан и инфраструктуры. Напомню, что в результате удара был выведен из строя расположенный в Джизане нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в стране. На данном этапе неясно, будет ли задействован заключенный договор о коллективной обороне, подписанный Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Союзники королевства по исламскому НАТО пока хранят молчание. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, разговор продолжался ровно час и был конструктивным и откровенным. Стороны обсудили поездки Стива Виткова и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Итоги визита американских переговорщиков в Россию в Кремле оценили со знаком «плюс». Работа по этому каналу будет продолжена. По словам Ушакова, Трамп заинтересован в достижении прорыва в урегулировании войны в Украине во время своего президентского срока. Американский президент назвал прекращение войны в Украине условием для полного восстановления отношений между Россией и США и отметил, что это могло бы принести колоссальные выгоды обеим сторонам. Путин, в свою очередь, положительно оценил посреднические усилия США и подчеркнул, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. В целом, заключил Ушаков, разговор прошел на позитивной ноте. В США содержание разговора пока не комментировали. Во вторник начали действовать пошлины Канады в отношении экспорта из США на сумму около 20 миллиардов долларов, сообщает издание Globe and Mail. Эти меры стали ответом на вступление в силу 22 августа американских пошлин в 50% на канадские товары на 20 миллиардов долларов. Этому предшествовала неудача в торговых переговорах Оттавы и Вашингтона. Канадские пошлины распространяются на 629 наименований, включая бытовую технику, электронику, металлы и одежду. Размер пошлин составляет от 25% до 50% с редкими исключениями в 15%. При этом, добавляет Globe and Mail, Вашингтон уже обещал ответить на эти пошлины, поэтому возможно дальнейшее разрастание торгового конфликта США и Канады. Компания «Аркия» объявила об открытии нового дальнемагистрального маршрута, усиливая конкуренцию в направлении Юго-Восточной Азии. С 3 января 2027 года авиакомпания будет выполнять один прямой рейс в неделю в Манилу, столицу Филиппин. Стоимость билета от $750 в одну сторону. Напомню, что в феврале этого года Манилу в качестве одного из будущих направлений называла авиакомпания «Эляль». Однако до сих пор дата начала полетов объявлена не была. И о погоде. Завтра температура воздуха немного снизится, но все еще будет выше среднесезонной. В Иерусалиме ночью 22 градуса, днем 32, в Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 23-30, в Бершеве 21-36, в Эйлате 27-40 градусов. Вы слушали новости, оставайтесь на первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
15: Stop it! Шестая передача на Первом радио.

Вот и начинается третий и завершающий час шестой передачи «На волне Первого радио». Всех приветствую, с вами по-прежнему я, Алина Дарк. И сегодня мы с вами шутим в эфире, говорим о том, как же можно не агрессивно... Пассивно-агрессивно. Ну ладно, так, немножечко с иронией, немножечко с сарказмом. Не то что наказать, может немножечко подсолить соседям, которые мешают спать по ночам, к примеру, ведут себя как-то не очень хорошо. И все это шутки. Реально, мы же не хотим никому делать плохо, потому что открытая конфронтация, она ни к чему все равно хорошему не приведет, но а полиция не всегда способна помочь, особенно в таких, казалось бы, бытовых делах. Вот, например, следующее, это что хочу посоветовать, это создать персональный подъездный плейлист в музыкальном сервисе, ведь музыка — это универсальный язык, который помогает разрядить обстановку даже в самых непростых бытовых ситуациях. Вы можете создать публичный плейлист в любом популярном стриминговом сервисе и дать ему смешное название. Например, назовите его «Ночной саундтрек нашего любимого этажа» или «Музыка для ночных передвиганий дивана». Ну, смотря чем у вас там сосед занимается. И соберите в этот плейлист самые... разносторонние, комичные и неожиданные треки. Включите туда детские песни, классическую музыку, эпические саундтреки из фильмов и колыбельные. И добавьте пару задорных треков, под которые удобно делать утреннюю зарядку в 8 утра, к примеру, не знаю. А затем распечатайте красивый и крупный QR-код, который ведет прямо на этот созданный плейлист, и напишите рядом краткую аннотацию с предложением послушать музыку, которая вдохновляет ваш подъезд по ночам. И повесьте этот лист с QR-кодом на доску объявлений, например, или же просто на нулевом этаже, как будто, ну, где-то возле двери, чтобы было видно. И жильцы дома с удовольствием, я уверена, будут сканировать код и слушать подборку по дороге на работу. А сам шумный сосед сразу поймет, откуда у этого плейлиста растут ноги. Но он не сможет обидеться. Это совершенно безобидный способ превратить раздражающий шум в объект такого общего доброго юмора. И подобный подход показывает вашу готовность относиться к бытовым неудобствам с улыбкой и креативом. И в результате плейлист может стать настоящей местной достопримечательностью вашего подъезда. Почему бы нет?

Ну что, как же еще можно проучить своих соседей? Ну как, выдать им премию? Например, золотой перфоратор или шуточный диплом какой-нибудь, да? Награждение виновника шума импровизированной премии – это вершина доброго и абсолютно безопасного сарказма. Вы можете сделать из картона, фольги или подручных материалов смешную кустарную статуэтку. Нарисуйте или распечатайте красивый диплом с золотой каемкой и официальной печатью. Напишите в нем: «Почетная грамота вручается жильцу за неоценимый вклад в громкость нашего дома». Укажите номинацию, например, «За самую громкую пятницу года» или «Мастер ночного ремонта». Напишите искренние слова благодарности за то, что сосед не дает подъезду заскучать и держит всех в тонусе. Торжественно положите этот диплом и статуэтку на коврик возле его двери или повесьте на ручку. Именно так стоит, я думаю, поступить, знаете ли. Все-таки это как-то, ну, безобидно, не правда ли? Вы также можете оставить на дипломе место для подписей благодарных зрителей с вашего этажа, к примеру. Это превращает банальную бытовую претензию в настоящий шуточный перформанс. И соседу будет сложно проявлять негатив в ответ на вручение ему такой почетной награды. Он увидит, что его поведение воспринимается окружающими с иронией, а не агрессией. Метод абсолютно легален, не портит имущество и гарантирует море улыбок. Это отличный способ наладить контакты и сгладить острые углы в общении.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
3: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион Ашдот Будин Нетания Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: Рош-Ашана в гастрономе Елисеевский.
10: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
9: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Икра красная форели 200 граммов всего 79,90. Сыр Гауда голландский 4,90 за 100 граммов. Сыр чеддер английский с виски или с клюквой всего 9,90 за 100 граммов. Синта копченая всего 9,90 за 100 граммов. Пастрама индюшинная разных видов всего 5,90 за 100 граммов. И много других скидок в сети гастрономов Елисеевский по всей стране.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Еще один способ утихомирить соседей, ну, если они, конечно, не совсем тю-тю. Бытовой бартер, да, да, именно так. Прямая, доброжелательная и подкрепленная приятным подарком коммуникация работает лучше любых запретов. Купите небольшую коробочку вкусного печенья, шоколадку или пакетик с конфетами, чаечек. Повесьте этот приятный сувенир в пакетике прямо на ручку двери вашего шумного соседа и прикрепите к подарку небольшую написанную от руки записку с добрым текстом. Напишите: это вам для перезарядки батареек и хорошего настроения на весь день. А далее предложить соседу простые и очень выгодные условия честного бытового бартера. Напишите: мы вам вкусные сладости к чаю, а вы нам тишину и покой после 23. Но завершите записку фразой «Сделка века» и нарисуйте веселый смайлик. Не забудьте, иначе это звучит не очень, неправда ли? И против такого теплого человечного подхода просто невозможно выдвинуть никаких претензий. Человек получает подарок, позитивные эмоции и одновременно четкий сигнал о ваших просьбах. Ему станет искренне неудобно шуметь по ночам после того, как ему подарили сладости. Это полностью исключает элемент конфликта и переводит общение в формат дружеского соглашения. Способ абсолютно безопасен, приятен для обеих сторон и оставляет только положительные воспоминания. Согласны или же нет?

0: Реклама.
1: Привет всем, это Игорь Красковский. Сегодня я в командировке в компании B-Cure Laser. Итак, B-Cure Laser Pro. 7 клинических исследований доказали эффективность B-Cure Laser. Это мощный прибор против боли. Идеальный подарок для всей семьи к празднику Рош-ха-Шана. И только сейчас специальная акция. Модель B-Cure Laser Pro со скидкой 50%. 50% скидка, всего лишь 1490 шекелей, а также подарок стоимостью 500 шекелей, а еще 60 дней пробного использования на особых условиях. Заказывайте прямо сейчас. Телефон 3414 3414. B-Cure Laser. Будьте здоровы, живите без боли и с наступающим праздником.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

Ну что, вечер продолжается. Надеюсь, вы просто едете домой. Если вы сейчас находитесь на работе, ну да, работать тоже надо. Но в любом случае, желаю вам удачи в вашем нелегком труду. И совершенно не важно, чем вы занимаетесь, потому что любой труд, он нелегкий, не правда ли? Давайте не забывать об этом и ценить каждого человека. Особенно такое прекрасное предпраздничное время, когда хочется, знаете, подарить частичку какого-то хорошего настроения всем, кто находится вокруг. Поэтому, если заходите в магазин, обязательно здоровайтесь или прощайтесь, когда говорите «Хак Самех», например, да, «Шанатва», чтобы всем стало радостнее на душе. Это занимает миллисекунды, зато насколько повышает настроение. И уверена, что и вам в ответ что-нибудь такое обязательно скажут, и у вас тоже появится повод улыбаться.

0: шестая передача. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Рош-Ашана в гастрономе «Елисеевский».
4: Праздничные акции с 8 по 11 сентября.
3: Встречайте праздник вкусно и выгодно. Филе Соломона свежемороженое всего 59,90 за килограмм. Креветки очищенные свежемороженые 500 граммов всего 19,90. Хек свежемороженый всего 19,90 за килограмм. Утка свежемороженая всего 49,90 за килограмм. И много других скидок в сети гастрономов «Елисеевский» по всей стране.
5: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
6: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
7: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

0: cachot. Goodbye.
1: Как же четко Зиверт подметила. Goodbye и слезы на глазах – это то, что происходит со мной прямо сейчас, потому что на сегодня 6-я передача завершается, и я с вами прощаюсь до завтра. Итак, дорогие мои, далее вас ожидает, конечно же, итоговый выпуск новостей, ну и программа «Фуфаляля украинской мовою». Не пропустите! С вами была я, Алина Дарт. Всем желаю прекраснейшего продолжения этого жаркого вечера. Всех обняла. Всем пока-пока. Yeah.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
0: Реклама. В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Виноградный сок Тирош Кармель. 1 литр всего 13 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит. 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Сушильные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
14: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Перех Ашива 9.
0: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Израиль объявил об ответных мерах на санкции Великобритании. Шабак раскрыл сеть, готовившую теракт в ресторане в Медиине. Посол Украины в Израиле предположил, что война с Россией может прекратиться через несколько месяцев. Далее подробно об этих и других событиях. «20 часов» вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр иностранных дел Гедеон Саар объявил о серии ответных мер после решения Великобритании ввести экономические ограничения в отношении израильских поселений в Иудее и Самарии. Израиль намерен закрыть консульство Великобритании в Иерусалиме, удалить британских представителей из штаба в Кирьят-Гате, прекратить участие Великобритании в подготовке сил палестинской автономии в Рамале. Кроме того, 12 британским политикам и гражданам будет запрещен въезд в Израиль. По словам Саара, речь идет о лицах, причастных к антиизраильской и антисемитской деятельности и отрицающих право Израиля на существование. Саар отметил, что Великобритания выступила инициатором нынешних мер против Израиля, но ответные шаги могут быть приняты и в отношении других стран. Тот, кто действует против Израиля, столкнется с ответом, предупредил он. Ранее Великобритания объявила о запрете на импорт товаров из израильских поселений и о дополнительных ограничениях на деятельность, связанную с их строительством и финансированием. Шабак, полиция и ЦАЛЬ сообщили о раскрытии разветвленной террористической сети, участники которой, по данным следствия, готовили нападение на мирных жителей и сотрудников сил безопасности. В рамках операции были задержаны более 30 человек из Иерусалима и Иудеи Самарии. Обвинения предъявлены 5 предполагаемым ключевым участникам группировки. Им, среди прочего, вменяют руководство террористической организации и участие в ней, подготовку терактов, незаконное хранение оружия и вербовку новых участников. По данным следствия, сеть создали Рашид Ришк и Сабих Абу Сабих. Они, как утверждается, формировали вооруженные ячейки в разных районах Западного берега и готовились ко дню X в начале 2027 года, когда планировалось совершить серию нападений. Следствие установило, что Ришк и Ахмад Азми Бакри планировали теракт в ресторане Мадиине, где работал Бакри. По данным прокуратуры, для подготовки нападения Ришк приобрел пистолет, автомат М-16, боеприпасы и другое снаряжение. Прокуратура попросила суд оставить 5 обвиняемых под стражей до окончания судебного процесса. Лидеры лагеря «Перемен» выступили сегодня с редким совместным заявлением, в котором потребовали обязательного создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября при следующем правительстве. Поводом для резкой реакции председателя партии Яшар Гади Айзенкота, главы партии «Бияхат» Нафтали Беннета, лидера НДЯ Виктора Либермана и лидера демократов Яира Галана стала публикация в газете «Арес», согласно которой Нетаньяху получил прямое предупреждение о готовящейся атаке Хамаса за 1,5 недели до 7 октября. Однако скрыл эту информацию от армии и спецслужб. По сведениям журналистов, за 10 дней до нападения президент Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Абу-Даби Мухаммед бин Заид связался с Нетаньяху по телефону. Их разговор продолжался 45 минут. Эмиратский лидер выступил с четким предупреждением. Глава Хамаса в секторе Газа Яхья Синуар готовит масштабную операцию против Израиля, способную вызвать землетрясение. Тем не менее, об этом разговоре Нетаньяху не посчитал нужным уведомить ни руководство ЦАЛЯ, ни Шабак. Руководство Украины считает, что война может прекратиться в ближайшие месяцы, а нынешняя зима стать последней военной зимой. Об этом сегодня заявил в интервью Вайнет посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук. Наиболее вероятным исходом он назвал прекращение огня, а не заключение полноценного мирного соглашения. Сам посол связывает возможность остановки боевых действий прежде всего с ухудшением экономического положения России и сокращением ее возможности финансировать войну. «Я не могу сказать, что уже вижу свет в конце тоннеля и окончательное завершение войны, но наши руководители считают, что она может остановиться в ближайшие месяцы и что это будет ее последняя зима», — сказал Корнейчук. Надежды Киева посол связывает в том числе с визитом спецпосланников президента США Стива Виткофа и Джареда Кушнера в Украину. Корнейчук назвал их переговоры в Киеве очень позитивными, хотя и признал, что немедленных результатов ожидать не следует. Результаты израильских школьников в международном тестировании по оценке образовательных достижений учащихся резко ухудшились по всем трем направлениям – математике, естественным наукам и чтению. Снижение оказалось значительно сильнее, чем в среднем по странам OECD. Об этом говорится в материале Вайнет, посвященном результатам тестирования за 2025 год. За 3 года Израиль опустился на 31 место среди развитых стран OECD по пониманию прочитанного и на 33 место по математике и естественным наукам. Почти каждый третий школьник не владеет базовыми навыками ни по одному из трех направлений. В международном тестировании участвуют 15-летние подростки. Исследование проверяет не знание школьной программы как таковой, а способность применять полученные знания и навыки при выполнении заданий и решении практических проблем. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного снизится, но все еще будет выше. Среднесезонная в Иерусалиме ночью 22 градуса, днем 32, в Тель-Авиве 23-33, в Хайфе 23-30, в Бершеве 21-36, в Эйлате 27-40 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Дмитрий Гершензон с программой «Фа-фа-ля-ля».

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: В Рош Ашана экономим с Carrefour. Самая выгодная корзина товаров в Израиле. 100 самых популярных товаров в Израиле со скидкой около 30%. Персидский рис Сугат Классик 1 килограмм всего 7 шекелей. Кофе Taster's Choice 200 грамм всего 29 шекелей 90 огород. Оливковое масло Carrefour 750 миллилитров всего 19 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акций на сайте Carrefour. Предложение ограничено. Не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Шана Това от Carrefour и Министерства экономики и промышленности.
0: Реклама.

괜찮네.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Наша музыка, ваше настроение.
1: Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио.
1: Я хочу быть с тобой.
0: Всегда с тобой.
2: Первое радио вещает 16 часов.
0: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
0: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Это круто! Это здорово!

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
2: Никогда
1: не говори
2: никогда.
3: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
2: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
3: На дискотеку идем отрываться.
4: Конечно, спорт, тренировочка.
5: В театр ходим, в кино, все такое.
6: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
7: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
8: В этот день и в этот час.
9: Когда мы

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио. 89.1 FM.
1: Бывают простые.
2: Daddy, what are you doing?
1: Серьезные.
3: И что вы думаете, она сказала?
1: Бестактные.
4: Читай.
5: Открой личка, а.
1: Большие.
6: Вау.
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это у меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю по пятнице.
3: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь, это излечимо, я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: «Вечер.ком».

0: Первое радио всегда с тобой. Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!
5: I thought that I'd been hurt before.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть твиттер.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ну, пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье подсудимый. Это было...

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Первое радио.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Первое радио.
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
5: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
6: На сегодня нет.
7: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
5: Вечер.ком.

0: Первое радио.
1: Всегда с тобой. Стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
2: Кажется, я проиграл все наши деньги.
1: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
3: Шайбу! Шайбу!
1: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
4: Там зашунтирована одна фаза.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Голосуем на 101-м километре. Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Первое радио 89.1 FM.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Меня с собой.
1: Первое радио.
0: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда
2: на 101-м километре.
1: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.